0: И снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Начинаем петь на троих. Акмалев.
2: На Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Ничего на свете проще нету, чем с друзьем разгадывать секреты. Я с друзьем вопросы все решаю, просто рот закрыл и не мешаю. Просто рот закрыл и не мешаю.
3: Давай, Надеж, твоя песня.
1: На гастролях в городке миллионном я скакала целый час с микрофоном, а я вертела им вовсю, докрутила, а потом не помню как проглотила. Открывала широко полость рта я, говорили же мне пой, не глотая. Проглотила, проглотила.
0: Акмаль, добро пожаловать.
4: Ну, давайте попробуем.
0: Давай.
4: Уходи, дверь закрой, здесь не женский, а мужской.
0: Бывали у тебя такие ситуации?
1: Смешно.
3: Бывали, когда мне такое говорили, да.
0: Так, моя песня, да? А шашлычок под коньячок вкусно очень. А коньячок без шашлычка вкусно очень. А шашлычок без коньячка чё-то не очень. Короче, нафиг шашлычок.
3: Надя, твоя песня.
1: Так. Флюорография кальянщика со стажем воняет мятой и арбузом.
0: Акмаль.
4: Глеб вёл блог, а Володя стартапы, пока мамка ремня не дала.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
4: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь. Потом, наверное. А пока...
1: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово. Великолепно! Чао!

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Школьник нашел $1 000 000 и сдал находку в полицию. Рыдающая мать утверждает, что гордится сыном.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Олегу 7 лет, и он сурово говорит маме: «Мам, ты нарушаешь права ребенка, записанные в Конституции». «Почему?» «Потому что выключила телевизор во время завтрака». 5-летний Костя едет с родителями в поезде к бабушке. За окном сибирские просторы, взошли озимые на полях. Костя смотрит в окно и мечтательно говорит: «Сколько полей для гольфа». Из школьных сочинений Гарика. Печорин похитил Беллу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Но ему это не удалось. Не удалось ему это и с Максимом Максимычем. 20 лет боги мешали Одиссею вернуться домой из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объяснял это жене. Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям.
0: Угарный папа.
1: Анюте 2 года 8 месяцев. Собирается с родителями на улицу и говорит папе: «Папа, не забудь велосипед». И потом говорит маме: «Мам, не забудь папу с велосипедом». Полине 4,5 года. Закончился отдых на Черном море. Они пришли к морю попрощаться. Мама просит Полину кинуть в море монетки. Полина спрашивает: «Зачем?» «Для того, чтобы мы обязательно приехали еще раз». Тогда Полина предлагает: «Мам, давай бросим $100». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах Юмор-ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшие специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: коррупцию.
2: В маршрутке, набитой чиновниками, деньги до водителя так и не дошли. Депутаты Госдумы тоже жалуются на задержку зарплаты. Им еще не выдали квартиры за январь. Иногда хочется притвориться бюджетом, чтобы богатый депутат увез тебя на Мальдивы. В Госдуме предложили провести бюджет страны по статье «Пиломатериалы». Если посмотреть на жизнь чиновника задом наперед, можно увидеть, как его нагло обворовывает народ.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Эффект плацебо в медицине – это когда тебе озвучивают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
0: Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. Войдя в дом номер 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь. Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в сиротских приютах и тому подобных организациях. В углу лежали гантели и две больших гири, утеха тяжелоатлета. При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед. «Гражданин Корейко?» – спросил Остап, лучезарно улыбаясь. «Я?» – ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти. «Александр Иванович!» – осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее. «Точно так!» – подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно. После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что. И умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти. Увидев, что дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу. «А ведь я к вам с поручением», — сказал он, становясь серьезным. «Пожалуйста, пожалуйста», — заметил Александр Иванович. «Хотим вас обрадовать. Любопытно будет узнать». И безмерно грустя, Бендер полез в карман. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал: «Ровно 10 000. Потрудитесь написать расписку в получении». «Вы ошиблись, товарищ», — сказал Корейко очень тихо. «Какие 10 000? Какая расписка?» «Как какая? Ведь вас вчера ограбили». «Меня никто не грабил». «Да как же не грабили?» — взволновался Остап. «Вчера у моря и забрали 10 000. Грабитель арестован, пишите расписку». «Да ей-богу же, меня никто не грабил», — сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. «Тут явная ошибка». Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо. «Значит, вас не грабили?» «Никто меня не грабил». «И 10 000 у вас не брали?» «Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?»
2: «Верно, верно», — сказал Остап, постыв. «Откуда у мелкого служащего такая уйма денег? Значит, у вас все в порядке?»
0: «Все», — ответил миллионер с чарующей улыбкой. «И желудок в порядке?» — спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее. «В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек».
1: Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души.
0: «Фуражечку милицейскую не забудьте», — говорил Александр Иванович. «Она на столе осталась».
2: «Не ешьте на ночь сырых помидоров», — советовал Остап, «чтобы не причинить вреда желудку».
0: «Всего хорошего», — говорил Корейко, радостно откланиваясь и шаркая ножкой.
2: «До свидания, до свидания», — ответствовал Остап.
0: «Интересный вы человек. Все у вас в порядке. Удивительно. С таким счастьем и на свободе».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
4: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
4: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко, фейк-радио!
7: Да, детка.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ничто так не защищает от беременности, как халат, бигуди и огуречная маска.

0: эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. У нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газа или дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он сколько-то на материалы сделал. Что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою установку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй они мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «Они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда «Н»ки ставили. Типа «Н» невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще три слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты что, самый умный?» И второй ему: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Мужчина, окончивший школу с золотой медалью, а вуз с красным дипломом и получающий 26 тысяч рублей в месяц, никак не решится сказать сыну: «Учись хорошо, сынок».

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бог создал этот мир. Все остальное сделано в Китае. Одна голова хорошо, а все тело целиком лучше. Запомни, ты становишься мужчиной, когда у тебя впервые пропадает второй носок. Если мужик 4 раза сходит налево, он обязательно вернется домой. Это геометрия, сынок. Мой дед говорил, не суй пальцы куда попало, особенно в обручальные кольца. Запомни, докторская колбаса не лечит, любительская не любит.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений. И они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77 82 609.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый раз, когда я что-то покупаю, с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она раздражает.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: Вспоминая судейство арбитра Йола в Лиге Чемпионов, хочется сказать, ну ёлы-палы, а! Грудью, не знаю чем, ну буквально всеми местами ложатся под мяч игроки. А вот у Кудрявцева из «Спартака» прическа никак не соответствует фамилии. Он лысый. Нет-нет, не получился точный пас у Луиша Фигу. Вот уж воистину говорящая фамилия. Судя по всему, Анферов не увидел у себя за спиной игрока. Но оно и понятно. Только у именитых мастеров есть глаза на заднем месте. Смертин сегодня буквально вездесущ. Вот, только что он атаковал чужие ворота, а сейчас уже валяется на травке около своих. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если вам кажется, что собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.

0: когда наши попадают за границу, ну, все, кирдык за границу. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще в придачу купить часы. Купили часы в лавке в японской, такой обыкновенный, дешевые часы, но там же японцы всегда дают гарантию, они не тонут, не горят, пыль не попадает, пули непробиваемые, под водой держат температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит, наши ведь не доверяют, они в другом государстве выросли. Говорит, слышь, что-то я не верю. Тот говорит, ну проверь, чего, ну как, давай вскипяти. Они вскипятили часы, значит. Причем они бросили в кипяток, пошли смотреть телевизор и забыли о часах. Они вспомнили о часах, когда запахло часами. Они пришли, там не часы, там пуговица от солдатских кальсон 30-х годов. Вот такого вот размера. Взгрустнулась хозяину, а друг ему говорит, да ладно, у тебя же гарантия есть. И они пошли сдавать по гарантии на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел вот этот ошметок, выкидыш часов. Вот этот. Он говорит, а что вы с ними делали? Они говорят, да так, вот подогрели и знаете что-то. Японец им выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину и говорит, посмотрите, что с нашими часами, может, что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими на тротуаре, догнал и говорит, скажите честно, мы же вам уже отдали часы. Скажите теперь честно, что вы с ними делали? Мы не... Те говорят, сварили. А что? На следующий день... В витрине этой японской лавки по-русски написано «Часы не варить».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: От учителя физики Вася узнал, что Земля вертится. А от учителя труда, на чем именно?

0: Power.FM и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в ресторане».
1: Слушайте, а вы читали, что в 2024 году выходит второй сезон сериала «Squid Game»? Или на языке оригинала «Ojinu Game». Ну, или для вас, плебеев, черемши безродной, «Игра в кальмара». Корейцы – это тема. За корейцами будущее. Корейцы просто всем в мире жестко напихали. Просто вообще всем.
2: Ну, кому всем? Ну, мне вот не напихали, допустим. Я что-то не помню такого. И вообще я «Игру в кальмара» не смотрел.
1: Ты не
2: я
1: смотрел?
2: Я не смотрел «Игру в кальмара».
1: Ты не смотрел «Игру в кальмара»?
2: Да, да.
1: Легендарного культового режиссера и сценариста Хван Дон Хёка и восходящих звезд Ли Джон Дже и Пак Хэ Су?
3: Все, ты что орешь на него, Валер? Не смотрел?
2: Не смотрел.
3: Ну и правильно сделал, ты ничего не потерял. Вот я посмотрел, да, ну просто вот ради интереса. И что тебе могу сказать, да, это очередная пища для масс просто. Комбикорм для пустых голов, понимаешь? Чтобы они делали только то, вот что им туда вот впихнули. Настоящее кино, вот оно должно вот не просто тебя разжевали, да? Оно должно внутри вот что-то вот откликаться. Вот вы смотрели «Одинокий пеликан в гнезде альбатроса»? Смотрели?
2: Не да получилось.
3: Это датский аналог вот нашего Горька. Не видели, что ли?
2: Нет. Да случайно как-то.
3: Это прям это обладатель, между прочим, смородиновой ветки Каннского фестиваля, город Каннск, Красноярский край.
1: Дэн, ты реально, реально хочешь сравнить эту тухло-мутную черно-белую хрень с проектами от Amazon, от Netflix, от HBO?
2: Тимур, кто все эти люди, о которых ты говоришь?
1: Подожди, Валер, то есть ты хочешь сказать, что ты не смотрел The Last of Us?
2: Тимур, крепись, я не смотрел...
1: Ты не смотрел!
2: Я тебе сказал, крепись.
1: Ты не смотрел The Last of Us с Педро Паскали и Беллой Рамзи, которую играла хозяйку медвежьего острова Лиану Мармонт в The Game of Thrones?
2: Вот именно его я... Да.
1: Для вас, любителей вареников, «Игре престолов». Я реально не понимаю.
2: Я, чтобы следующую информацию сообщить, я лучше отойду. Я «Игру престолов» тоже не смотрел.
1: Не смотрел.
2: Мужчины, я извиняюсь. А можно громкость чуть-чуть потише подубрать? Мы там просто с мужиками отдыхаем, а вы тут кричите очень
4: много. Да, извините, пожалуйста, мы просто сериалы обсуждаем.
2: «Границу таежный роман»?
4: Как?
3: Че?
2: «Границу таежный роман». Но где россыпь советских актеров? Вы не смотрели? Короче, Гуськов, советский офицер, оказался контрабандистом. Через границу наркоту лягушек возил. Волку в тайге горло зубами перегрыз, пока на него целый взвод с автоматами смотрел. А потом руки в крови вот так вот по локоть смотрит, облизывает их, улыбается. Но это про любовь. Реально не смотрели?
4: Нет, не смотрели, получается.
2: Ой, еще скажите, что вы не смотрели «Участок» с Безруковым.
3: Что?
2: Короче, участковый Кравцов, да, с говорящей собакой породы Бладхан, приезжает в Анисовку, а там Золотухин по кличке Хали-Гали говорит, что в реке 15-метровый сом живет. Представляете, а еще в часовенке привидение, но ему никто не верит, вообще никто. Собака говорит, сопьется наш Павел Сергеевич, и за женой в город пошла. Участковый пошел с Хали-Гали попрощаться, а тот помер. И вот он сидит грустный, рядом тело Хали-Гали на забор облокотил, на реку смотрит, а там сом блестящий, 15-метровый. И все это под песню. «Бестолковая любовь, да ловко, да забудем».
5: Блин, спасибо, мужик. Я, кажется, знаю, что я вечером смотреть буду.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
1: Не успели дешево купить трамп-коин и кусаете колени?
2: Хватит кусать, пора спасать. Спасать ваши финансы. Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
0: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева представляет Буйкоин. Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
1: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
0: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
2: Короче, рисую финансовый план. Заходим к Денчику и на все бабки покупаем Буйкоины. В принципе, все.
0: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева. Купи Буйкоин и будь спокоен.
2: Зарезервируй свой Буйкоин на моем сайте. Я Волобуев, вот мой буй. .coin. В принципе, все.
0: Виртуозы бубна снова на сцене.
3: Знаменитый на весь мир ансамбль бубнистов «Чудо-звон» в рамках российского тура представит абсолютно новую программу «Миром правит бубен».
0: Лучшие хиты Queen, Rolling Stones, Pink Floyd и группы Воровайки предстанут в абсолютно новом, бубновом звучании. Вас ждет шоу мирового уровня в сопровождении особо малого символического оркестра под управлением Авраама Штангенплюхера.
3: Окунитесь в загадочный и прекрасный мир бубна.
0: Спрашивайте билеты на концерты в вашем городе на сайте хочешьвбубен.ру.
4: Знакомьтесь, девочки, мой молодой человек Эраст.
5: И где ты нашла этого Эраста?
4: Ну как где? Конечно же, на Мымре.
6: Мымра!
0: Новое мобильное приложение для знакомств. Мы тщательно изучили самые популярные приложения на рынке.
7: Учли все плюсы и минусы.
0: И создали Мымру. Пожалуй, лучшее решение для поиска настоящей любви.
4: Представляешь, здесь можно смахнуть только направо.
5: Надо же, сколько симпатичных молодых людей. Акакий, Пахом, Карп, Евлампий. Только выбирай.
6: Мымра!
0: Да, здесь встречаются Акакий и Евлампий. И еще Пахом. Скачай Мымру на телефон и найди свою половинку.
4: Мымра. Приют для одиноких сердец.
0: Приложение доступно для

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Больной, вам прописаны свечи. Приготовьте, пожалуйста, канделябр.

0: FM. Шутки.
1: Виталик не до конца помыл баночку, и анализ показал, что он баклажан.
0: И

0: FM и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Пацаны». Москва.
2: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь. Ведь юмор — это же боль.
3: Давайте я начну тогда.
4: Давай.
3: Меня зовут Максим. Я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфаса.
5: Он гордится тобой.
2: Это очень грустно.
5: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
2: Прям как в «Титанике».
5: Прикинь.
4: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
3: Красивая.
4: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
3: А ничего.
4: А их каждый день по СТС крутят.
5: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
2: А это что за фильм?
5: В смысле фильм?

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два кума беседуют, говорит, мне кажется, мы занимаемся немножко не тем. Я знаю, ты свистки продаешь на пляже, это не серьезный бизнес, я хочу тебе более серьезное дело. Я видел, у тебя кабан бегает по двору с цепью такой, понравился сразу. У меня есть свинья на выдании, Жозефина, песочного цвета. Вот такая девка, быстро идет на контакт, общительная. Если мы их познакомим с твоим кабаном, понимаешь, куда я веду? Получится, поросята пойдут от любви, потом еще поросята, еще мы вырастаем мясную ферму, потом мясной холдинг. Ты представляешь, он говорит, гениально. Приходит домой, смотрит у кабана хвост крючком, значит, кабан готов. Он усадил кабана в мотоциклетную коляску, одел ему каску на голову, привез знакомиться со свиньей. Произошла любовь с первого взгляда, баянист сыграл Мендельсона, фата, понятые, ну, все как положено. Весь процесс произошел так, как они и хотели. На следующий день опять одел каску кабану, усадил коляску, привез, опять все произошло, как они мечтали. И вот на третий день ему нужно ехать везти кабана, он жуткого похмелья, потому что, ну, страшно себя плохо чувствует. Жене говорит, Дина, посмотри, у кабана хвост крючком. Жена смотрит в окно, говорит, я хвоста не вижу, но каску он уже надел и в коляске сидит. Мужик мучится с москвичом, не может завести. И кто-то другой проходит, дядька, говорит, я механик, я вам помогу. Тоже пытался, говорит, что-то не получается. Может, у вас секреты кого есть? Он говорит, есть секрет, с тещей я сплю. Ну, прикинь, тут машина.
2: В Монголии прошел второй турнир по фехтованию, посвященный памяти жертв первого турнира.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца. Самец, догадался Иван-царевич.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Триот Идиот», город Смоленск.
3: Итак, Смоленская больница.
4: Ну все, нам капец!
5: Ну что случилось?
4: Ты что, не в курсе, что ли?
5: Нет.
6: Завтра в наш город с визитом приедет Владимир Путин и первым делом посетит Смоленскую больницу.
4: Да, товарищ губернатор, я понял, что это очень важный звонок. Как понял? Вы мне на выключенный телефон дозвонились. Ага, ждем, да. Ему надо как-то встретить.
5: Ну, наверное, глупо писать на больнице «добро пожаловать».
4: Да уж, наверное.
5: Тогда давай, может, украсим все. Ну, как у тебя на юбилее.
4: Как?
5: Ну, шарики на больных повесим.
4: Да идиот, меня за такое уволить и могут. А я не Лужков, меня жена не прокормит.
7: Я прошу прощения.
4: Да.
7: Там Петрова 6-й палаты просит ему подорожник поменять. А что у вас лица такие?
4: Завтра Путин приезжает.
7: А что с ним?
4: Да ничего, с проверкой едет. Соловатин, идите в палату.
5: Слушай. Яму выкопаем.
4: Зачем?
5: Думаешь, он когда-нибудь яму на дороге видел?
4: Не-не-не, это все не то. У нас же нормальная больница, у нас есть что показать. О, томограф! Наша гордость! Нам же его 3 месяца назад только привезли, а?
5: Точно! А? Путин же немецкий знает. Может, он подскажет, как его включить?
4: Али, а? Его надо чем-то удивлять, чем-то удивить надо.
5: А давай перед больницей на дороге яму выкопаем.
4: Зачем?
5: Думаешь, он когда-нибудь яму на дороге видел?
4: Не-не-не, это все не то. У нас же нормальная больница, у нас есть что показать. О, томограф! Наша гордость! Нам же его 3 месяца назад только привезли, а?
5: Точно! А? Путин же немецкий знает. Может, он подскажет, как его включить?
7: Я прошу прощения. Там мой сосед батарейку от пульта грыз и проглотил.
4: И что?
7: Как что? Переключиться на футбол!
4: Слабатин, садись у нас, смотри! Значит, все, приезжает, да, и пойдет он по больнице.
5: А вдруг он к терапевту захочет зайти?
7: Завтра не зайдет.
4: Почему?
7: Завтра понедельник, там такие очереди.
4: Так он в очереди скажет, я Путин.
7: А ему в ответ 30 человек. Да хоть Верютин.
4: Да с чего ты взял?
7: Ну вчера Верютин приходил, то же самое было.
4: Слабатин, ты в палату к себе не отвлекай.
5: Так, все, пошли приемное отделение, к встрече готовить.
4: Точно.
3: Прошел один день.
4: Ну, вроде ходит, все нравится, а? Томограф помог включить.
5: Ну, я ж тебе говорил, вот такой мужик.
4: А?
1: Да хоть Верютин!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Перед тем, как вступить с кем-то в брак, убедитесь, что вы смеетесь над одним и тем же. Это важно.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Привет, Сатя. Подскажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает, и вечером приходит раздражительно, не в настроение? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший, Валера, вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь. Из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул, отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое, красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее, что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы еще был счастлив, а вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить, а не так, дверь открывается, Валера! Горе, горе, Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Центр.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.

Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет мюзикл.ру.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: И чего только не расскажешь врачу в доверительной беседе. В кабинете у сексопатолога. Ну что ж, пришли ваши результаты. По итогам исследований есть, знаете, к вам несколько личный вопрос. Скажите, а сколько у вас было сексуальных партнеров? Девушка несколько смущенно отвечает. Доктор, ну, как вам сказать? Ну, так вот прям сексуальных было 2. Остальные просто симпатичны. Пришло время раскрыть все секреты семейного счастья. Пара отмечает золотую свадьбу, муж берет слово, чтобы за все отблагодарить жену. Поднимается и громко говорит: «Дорогая, помнишь, меня в 85-м году арестовали?» «Да, помню, конечно, Коленька. Ты была тогда со мной, не бросила, дождалась. Ну, естественно, была с тобой, дурачок, я же люблю тебя». Он продолжает: «А помнишь, в 92-м-то я в аварию попал, а? Доктора еле собрали». «Да как уж такое забыть-то, любимый? Ты опять была со мной, и у постели сидела, ухаживала. Ну, конечно, мы же любим друг друга. А помнишь, как в начале 2000-х бизнес я потерял, завод у меня отжали? Так ты со мной год в съемной хате, на бульонных кубиках, а, Галь? Да куда же я от тебя денусь, счастье ты мое? И знаешь, я подумал, Галь, спасибо тебе, конечно, большое, но удачу ты мне как-то, блин, не приносишь».
2: «Товарищ, помни, если выпил, сиди дома, а то и с тобой может приключиться вот такая вот история».
1: Мужчина изрядно навеселе гуляет в парке, вдруг навстречу ему лось. Сбивает его и убегает. Мужчина встает, еле очухавшись, только встал, его сбивает лошадь и тоже убегает. Дальше заяц, потом белочка. Мужик не выдержал и кричит: «Да что тут такое вообще происходит?» И вдруг откуда-то справа доброжелательный голос ему говорит: «Старичок, так ты это, ну, с карусельки-то слезь».
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Температура воздуха днем и вечером плюс 23 градуса. Ночью опустится до плюс 16 и возможны осадки. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля. Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чайная ложечка, оставленная на ночь в раковине, притягивает к себе тонну немытой посуды.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, от чего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари! Я предпочитаю, лично я предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках со соленым огурцом во рту. Ну ладно, все, я ушла. Где вы, девушка, живете? В Нарьян-Маре. А ваши родители? В Нарьян-Маре. А чем они занимаются? Ну, они в Нарьян-Маре. И как они живут? Как все в Нарьян-Маре. Они хотели бы затеять какое-то дело? Они же в Нарьян-Маре. И что будет? А что может быть в Нарьян-Маре? Ну, может быть, учиться? Где? В Нарьян-Маре? Ну, уехать, в конце концов, из Нарьян-Мара? А что ж там сидеть? А где сидеть? Ну, за границей. А кто ж будет сидеть в Нарьян-Маре? Значит, надо как-то там налаживать. Где? В Нарьян-Маре? Ну, в Нарьян-Маре, где же еще? Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре. Ну, соберитесь, выберите толкового мэра. Где? В Нарьян-Маре? Ну да, что же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь. Простите, вы про Нарьян-Мар? Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть. Вы что? Это же Нарьян-Мар. Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре? Как узнать правду о себе? У кого? Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: В кино 16 июля.
8: Путешествие начинается.
7: Всегда держите уши по ветру.
9: Отправляюсь, куда ветер дует.
7: А колючки на чеку.
8: За приключениями.
7: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Всем, кто встречает экватор рабочей недели в компании Первого юмористического, большой привет. Шутки-шоу здесь, в студии Юмор-ФМ. Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Хорошее настроение. Отличная, я надеюсь, погода. А даже если нет, мы постараемся нивелировать все ее капризы.
1: Пара слов о тех, кто еще призван поднимать выше наше настроение. Николай Фоменко появится под занавес часа. 5 шуток про готовку, кстати.
2: Идеально.
1: Угарный папа, детские перлы Гар Дмитриев подготовил своим ртом практически. Все случится с нами на экваторе 60 минутки. А еще раньше здесь появится Стас Ярушин и Леся Чеботина в рубрике «Шутки-песни».
2: Нет, ну если все готовы, тогда давайте начинать.
1: Подожди, говорим. Я пристегнусь.
2: Да?
1: А теперь...
2: Доброе, бодрое!
1: Ну и полетели.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. На Юмор ФМ.
1: 15 июля на календаре, среда. Сегодня отмечается такой праздник, как день рождения Нижегородской ярмарки.
2: С чем мы поздравляем?
1: Наряду с другими праздниками, соответственно. Конечно. Но данный конкретный, данное событие натолкнуло вас, нас вот на какую мысль. На практически цитату Шарика из Простоквашино. Точнее, чтобы... кота Матроскина, да, продать чтобы... что-нибудь ненужное. Угу. Так вот, предлагаю вам сегодня нам продать что-нибудь ненужное. Да так, в общем-то, чтобы мы захотели с Ольгой Сергеевной это приобрести.
2: Да, но, честно говоря, вот у меня нет ничего ненужного. У меня все нужное. И, если что, я готова подарить. Вот, слушай, а может быть, мы продадим букет пижмы, которую я привезла солнечный?
1: Я не буду вообще высказывать свое мнение по поводу всего происходящего, но сегодня действительно Ольга Сергеевна с утра с букетом пижмы заявилась, да.
2: Да, но мне
1: по
2: просто...
1: заказу от двух Юль, конечно же.
2: Да-да-да, там моль, значит, девчонок преследует, поэтому они привезли пижмы из леса. В общем-то, пижма из леса продается вообще недорого. Пока две Юли еще не забрали этот букет, я готова его продать. От моли, напоминаю, пижма, значит, оберегает людей.
1: Я вчера об этом узнал, кстати, да.
2: Да, я вот тоже, кстати говоря, не знала.
1: О существовании пижмы и о том, что она помогает от моли. Я бы тебе, Оленька, с удовольствием продал свое свободное время, свои 3 часа с утра, но я делаю это бесплатно только для тебя.
2: А, ну, спасибо тебе большое. То есть ты думал, что я тебе еще доплачиваю, что ли,
1: надо подумать, как это сделать за деньги так, чтобы ты еще приплачивала, да. В общем, друзья, двери веселого чата открываются, координаты вам хорошо известны, пишите. В общем-то, продавайте нам что-то вот такое ненужное, так, чтобы мы это захотели купить. 915-0303-567. Ну, а на безвозмездное основе специально для вас прямо сейчас шутки песни. Слушаем в эфире Юмор-ФМ, пересматриваем все в нашем официальном канале Юмор-ФМ на Рутюб.
2: Так и есть. Стас Ярушин и Люся Чеботина. Коротко, смешно и по нотам.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Я помню, давно учили меня отец мой и мать к медведям в вольер ручонки свои не надо совать. Вот годы прошли, и утки уже летят высоко. Хотел бы двумя, одной помашу рукой.
3: Ай, как смешно.
4: Жила.

0: Компас, а Юла.
1: На Юмор ФМ. Заика, картавый бедняга Василий. Он уходил не совсем красиво.
2: Ой, боже.
0: Быдло в 6 утра за стеной запоет Нюшу, а я в берушах. Они думают, что от них станет мне очень плохо, а мне так пофиг.
1: Где лучшие кроссовки? У нас в клумбе. Где лучшие прически? У нас в клумбе. Где лучшие виниры? У нас в клумбе. Просто Александр Рева уснул у нас в клумбе.
3: Такая личная клумба.
0: Секс ми, мам, я никогда еще так молча не любила. Секс ми, мам,
4: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
0: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
4: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
1: С Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
10: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки, хотите летом хорошо выглядеть на пляже? Тогда уже сейчас начинайте откармливать свою лучшую подругу.

0: на Юмор-ФМ.
1: Сегодня у вас есть отличная возможность продать нам что-нибудь ненужное.
2: Ну вот попробуйте.
1: Ну попробуйте, да. Почему мы должны это купить, по вашему мнению? Давайте к вашим вариантам из нашего веселого чата. Евгений написал: продам Ольге Мажаре. Недорого. Mm-hmm. Между прочим, сумма точно не уточняется. А советы жены, в общем-то, как управлять такими неадекватными мужчинами, как я. Mm-hmm. Евгений вот сообщает, да? Жене они уже не нужны, поскольку я к ним адаптировался.
2: Евгений, а вы думаете, что мне нужен неадекватный мужчина? Ну вот просто так, ну, на секундочку, я чисто поинтересовалась. А, кстати говоря, я заглянула к нему на страничку, он телец. Телец тельца, знаете ли, поймет, как никто другой. Вы мне лучше дайте советы по управлению водолеями. Вот этого я прям вот мечтаю.
1: Ты знаешь, но здесь на всякий случай, ну мало ли, Оль, так случится, что в твоей жизни появится какой-то вот, как
2: еще
1: пишет Евгений,
2: телец.
1: Неадекватный человек, а ты уже подготовленная.
2: Так
1: у тебя
2: я
1: уже
2: телец,
1: целая
2: Антон, я уже
1: советов.
2: Подготовлена.
1: Так да уже... к чему ты подготовлена, телец?
2: Ко всему. Андрей вот, кстати, написал: доброе утро, Антон, доброе утро, Ольга. Купите у меня жбан квашеной капусты. Так, видимо, ну, что, тазик, что ли? Жбан это сколько? Это много, видимо.
1: Андрей, в литрах, пожалуйста.
2: Натурпродукт со своего огорода дешево, сердит, в то же время и на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко. Я скажу вот опять-таки, не покупаю. Я живу в таком месте, где мне все привозят, приносят, отдают бесплатно. Вот буквально завтра приедет моя подруга, которая сейчас гостит в Тамбове.
1: Вот-вот, я только хотел, дай угадаю, откуда привезут. Из Тамбова.
2: Из Тамбова мне обещали, значит, огурчики, кабачки, что-то там еще пошло, заколосилось.
1: Что за там такие торгово-рыночные отношения с Тамбовым вообще?
2: А вот, понимаешь, ну нет, мне все бесплатно.
1: Продолжаю принимать ваши варианты. Координаты прежней двери веселого чата открыты. Продавайте нам что-нибудь ненужное, да так, чтобы, в общем-то, нам купить это захотелось. А пока угарный папа, кстати, тоже бесплатно. Гард
2: для вас.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
3: Мама делает замечание 6-летнему Диме. «Не ешь с ножа, злым будешь!» Дима посмотрел маме в глаза и отвечает: «Кажется, в нашей семье кто-то с топора ел». Кире 5 лет. Она на даче купается в ванне на свежем воздухе. Плещется, прыгает и в конце концов из ванны вываливается. Сидит на травке, ревет. Подбегают мама с папой, начинают успокаивать, а Кира сквозь слезы и говорит: «Да вы поймите, я плачу не потому, что мне больно. Я же головой ударилась, я же дурочкой стану. Ну кто меня такую замуж возьмет?» Из школьных сочинений Вики. В открытую форточку ворвался сквозняк. Шустрый, как веник. Недалеко от нашей деревни был помят овес, потому что там загорали кабаны. В Иране живут взрослые персы и маленькие персики.
0: Угарный папа.
3: 6-летний Саша пошел с папой в баню. Как истинные банщики, взяли с собой свежесорванные листья хрена. Перед парилкой Саша всем и говорит: «Ну что, мужики, пошли хрен нюхать». Мама, бабушка и девочка Варя 3 лет приехали в гости к родственникам в другой город. Стали знакомиться. Родственники показывают на маму и спрашивают: «Варенька, а это кто?» «Это моя мама», — отвечает Варя. «А рядом кто?» — показывают на бабушку. «А это матерная мать». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм — премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
13: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рогерска. Модель за 2025 год.
14: В ленте.
15: А поехали всей семьей.
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
17: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Производители телефонов стараются сделать их все тоньше и тоньше. Но мы не сдаемся. Покупаем чехлы все толще и толще.

0: Просим вас сегодня вам, нам точнее, продать что-нибудь вам уже ненужное. В общем-то, и почему мы это должны купить? Какой-то вот прям аргумент такой должен быть, от которого вот мы не сможем отказаться.
1: Да, напишите нам, пожалуйста.
0: Ради которого Оля просто сорвется из прямого эфира Юмор-ФМ.
1: А ты хочешь, чтобы я сорвалась куда-то?
0: Это я же вслух сказал?
1: Да, да, да, Антон, именно это.
0: Давайте к вашим комментариям нашего веселого чата. Татьяна пишет, Оля, Антон, вы без сомнения уже суперзвезды. Ой, да, Татьяна. Но были бы мы такими, мы бы сами кофе не делали себе с утра уже. Нам будут подносили все.
1: Ой, Антон.
0: Очень хочет Татьяна наш автограф получить. Поэтому хочет продать нам авторучку. Она вам точно пригодится.
1: Так, это что за хитрый план? Купите мне авторучку, чтобы оставить мне автограф.
0: Ну, сколько сейчас авторучка стоит?
1: Я не знаю.
0: Я тоже не знаю.
1: Я последний раз получала в подарок.
0: Ох уж этот век цифровых технологий.
1: Нет, ну, у меня есть ручки, которыми можно писать. Но они мне, знаешь, вот...
0: Правая и левая.
1: Ды-ды-ды.
0: Вот такая шутка, пожалуйста, приготовлена для вас сегодня.
1: Кирилл из Москвы написал. Сегодня и только сегодня почти бесплатно. Ржавый, гнутый гвоздь. Просто эксклюзив.
0: Берешь?
1: Нет. Да тебе нужен?
0: Мне тоже не особо.
1: Ну все, Кирилл, ну не получилось. Мы старались. Да. Вы старались, точнее.
0: 915-0303-567. Продолжайте стараться, продолжайте отправлять свои варианты в наш веселый чат. Продавайте нам что-нибудь ненужное.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Внимание, друзья, Ольги Сергеевны полный рот новостей.
2: Автомобиль за улыбку здесь, на Юмор-ФМ, может достаться именно вам.
1: Да, наша суперигра в самом разгаре. Напоминаем, что нужно сделать для того, чтобы оказаться в числе претендентов на суперприз. А речь как раз-таки об автомобиле.
2: Улыбнуться?
1: Это раз.
2: Потом зайти на сайт?
1: Это два.
2: Какой сайт?
1: Официальный сайт humorfmveselaradio.ru.
2: Молодец, прям рю?
1: Рю. Там поделиться своей улыбкой, и все. Больше в целом вам делать ничего не нужно для того, чтобы стать очередным претендентом, коих много-много количество.
2: Нужно слушать Юмор ФМ. Поймать шутку.
1: Ага.
2: Ту самую, которая...
1: Да-да, так и подписано у нас в плейлисте. Какая шутка. Затем дождаться до момента, когда мы вам позвоним, попросим шутку повторить, справитесь, заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Но в ближайшее время у вас также есть отличная возможность остаться не с пустыми руками.
2: Да-да-да-да-да, у нас тут очень яркие, невероятные развлечения намечаются, поэтому звоните
1: 229-2909, код 495. А пока Николай Фоменко, 5 шуток про готовку в эфире Юмор ФМ.
0: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте». Фоменко. 5 шуток про готовку.
3: Мужчины, запомните, кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.
4: Готовить меня научила мама, а разогревать папа.
3: Давайте уже перестанем притворяться и скажем, что ленивый не голубец, а повар.
5: Не подумайте, что я плохо готовлю, но сколько времени нужно жарить макароны?
3: А давай устроим праздник. Ты все приготовишь, а я приду.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
7: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УКРН
8: 178-32-04-86-05. Радиоканал «Юмор ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Температура воздуха днем и вечером плюс 23 градуса. Ночью опустится до плюс 16 и возможны осадки. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июля.
10: Ищи стабильную.

0: этим летом. Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня ночью не мог уснуть. Меня мучил один вопрос. Куда за молоком ходила мать семерых козлят, если она сама коза?

Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.

0: А вот она, очередная возможность выиграть у нас два билета в парк развлечений «Остров мечты».
1: Да, и по ним, кстати, можно покататься на 65 аттракционах и посетить 5 шоу в обеих частях парка. Крытый и уличный. И, кстати говоря, за возможность там оказаться сейчас будет сражаться Светлана.
0: Светлана, приветствуем вас. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Рада вас слышать, Светлана.
1: Как у вас день начинается?
2: Да, хорошо.
1: Да, нормально, да, вас дозвонилось.
0: Да, сейчас Светлана там промотала все события в голове, уже случившиеся этим утром.
1: Ну, а много чего, кстати, сделали уже прям вот с утра пораньше?
2: Пока еще нет.
1: Ну, правильно, весь день впереди, куда торопиться? Поэтому давайте тоже не торопиться. Сейчас вот Антон с чувством, с толком все расскажет нам.
0: Так вот, да, что будет происходить? Мы с Олей исполним куплет-припев, они написаны по мотивам какой-то известной композиции. Песня может быть как детская, из какого-то мультфильма, либо же кинофильма, так и вполне себе взрослая, что называется, какой-то хит современности, либо же хит недавнего прошлого. Факт остается фактом, Светлана, вы 100% хотя бы раз в жизни слышали данную песню. Отгадывайте оригинал, билеты ваши.
1: Да, если что...
2: Давайте попробуем.
1: Если что, я вам подскажу, Светлана, вы там не переживайте, ладно?
2: Хорошо.
1: Ну все, тогда погнали.
3: Вперед.
4: На Юмор ФМ.
5: Ольга Маршара.
4: Антон Бурный.

0: не вечен. Запомни, бро, и в конце пути все равно бедро.
1: Бедро.
2: Светлана, есть какие-то варианты у вас?
3: Совсем что-то.
1: Да ладно.
2: Ну, смотрите, там какие-то
1: цветы. Цветы какие-то. Какого-то такого свадебного цвета.
3: Розовые.
1: Нет, ну другие. Ну вот невеста в каком платье бывает?
3: Белые.
1: Да.
3: Белые розы.
1: Белые розы, Светлана, вы молодец.
2: Светлана,
1: мы вообще не подсказывали даже.
2: Это все ваша заслуга, 100%. Итак, Светлана, мы вас поздравляем. Билеты в парк развлечений «Остров мечты» ваши. Берите с собой друга, либо же подругу, либо кого-то из родственников и катайтесь на всех аттракционах.
1: И, кстати говоря, билеты дают доступ ко всем 65 аттракционам. Ну вот кажется, что все за день, ну просто не обойти.
2: И это еще что? А вот 1 августа в парке пройдет техническое открытие новой уличной зоны, аттракционов станет еще больше. И с этими билетами можете покататься на совершенно новых аттракционах. Светлана, наши поздравления для вас еще раз.
4: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-Дефис-Моторс.ру».
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это Шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Шутки-шоу приветствует всех и каждого в новом часе. Вот что просим вас сегодня, ну, исполнить, как бы это ни звучало. Вот не слишком официально. Продайте нам что-нибудь вам ненужное.
2: Вот Сергей говорит, продам совесть. В хорошем состоянии никогда не пользовался.
1: Сергей, нам не надо, у нас тут своих таких две штуки в студии. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения тоже принимаем.
2: То есть мы не наглые, мы бессовестные,
1: бессовестные
2: просто, да?
1: Самое бессовестное шоу.
2: Да, это Антон Бурный.
1: И бессовестная Ольга Мажара.
2: Всем доброго, бодрого.
0: Утром на Юмор-ФМ.
3: Ты со школьных лет думал.

0: 15 июля на календаре, среда. Оля, вынимай смешинку изо рта. Давай по праздникам пробежимся, которые отмечают сегодня. День русской лени, например.
1: Это кот?
0: Ты вроде хозяйка двух котов должна...
1: У меня так кот делает.
0: С таким басом. Кошмар какой. Как ты живешь. Международный день варенья. Вот такой вкусный праздник тоже отмечается сегодня, в эту среду.
1: Нужно съесть или варить надо в этот день варенье?
0: Не уточняется. Просто вот...
1: Но можно как будто бы и сварить.
0: Просто варенье существует, и в честь данного продукта праздник.
1: Хорошо, пойду сегодня сварю, может быть, малинового.
0: Опять в лес.
1: Конечно.
0: Ой, травница, ягодница. Ну и не самый вкусный, как по мне, день рождения маргарина. Также сегодня отмечается.
1: Это вообще не вкусно.
0: Это травма детства. Мне когда сделали бутерброд, я был уверен, что это масло, оказался маргарин.
1: Ну вот почему-то у меня то... А, ты знаешь, кстати говоря, потом же где-то, ну где-то недалеко от 2000-х появился такой маргарин вкусный, мягкий такой, не будем называть его название. Не помню,
0: не знаю, я за свою жизнь ни разу не ел вкусный маргарин.
1: Но я тебе сейчас расскажу про него поподробнее в эфире, за эфиром.
0: Хорошо, спасибо. Такой набор праздников, выбирайте, что больше нравится. А далее к юмору давайте возвращаться.
1: Ольга Макеева в рубрике «Биг стендап» на Юмор-ФМ.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
3: Всем привет, добрый вечер. Что, мы в сложное время сейчас живем? Я просто недавно увидела новость, что после самоизоляции люди начали обращаться там, к психологам, к психотерапевтам на 75% чаще. На 75%, представляете? Это только те, которые обратились. Остальные просто долбанутые ходят, нормально, ничего не делают с этим. Сейчас у всех какие-то депрессии, там, биполярные расстройства, тревожность. И это правильно, что люди стали заботиться о своем психическом здоровье. Я по-хорошему тоже сходила бы к психологу, но там же цены такие офигевшие. Просто я зашла на сайт какого-то центра, и там одна консультация стоит 5000 рублей. А у меня нет 5000, понимаете? У меня поэтому, блин, и депрессия просто. Когда у меня есть деньги, мне эти психологи нафиг не нужны. Когда они у меня есть, я не хочу на психолога тратить. Я хочу там в путешествие слетать или там шаверму купить. Ну, в общем, вкладываю в себя. И что мне больше всего повеселило, там прям большой центр, много специалистов, все они стоили по 5000, а один мужик 12. И я вот подумала, вот я к нему обязательно когда-нибудь схожу. Даже если у меня не будет никаких проблем, буду просто сидеть всю консультацию и спрашивать, что он на себя возомнил вообще. Я планирую его прям до истерики довести. Мне даже жалко его не будет, потому что он после меня может пойти в соседний кабинет на консультацию за 5000, у него 7 еще останется, нормально. И в целом, ну, 5000 за консультацию, это не так много, но если бы там прям решили все мои проблемы, да, но это же не так работает. Там прям надо ходить, что-то разбираться в себе. Первый раз люди приходят, еще хуже себя чувствуют. Естественно, потому что ты выходишь, у тебя все те же самые проблемы, только теперь нет 5000. Вот у меня просто друг один раз так сходил к психологу, и после этого 2 часа сидел в парке, пил водку и плакал. Я спросила, почему, он говорит, ну, я к нему пришел, рассказал о своих проблемах, оказалось, что у меня проблем еще больше. Я говорю, ага, и ты решил алкоголизм туда еще добавить, да, чтобы полный комплект собрать, видимо. Но вообще там, естественно, у всех проблем еще больше всегда оказывается, потому что, ну, это, по сути, платная медицина, она всегда так работает. Я решила узнать, есть ли бесплатные психологи, вот эти государственные, знаете? Ты говоришь, у меня депрессия, он тебе просто многоточие включает, и сидите вдвоем с ним на сердце, боль, взгляд смотрит в небо. Я себе это так представляю. И, ну, прикиньте, оказывается, есть бесплатные психологи, действительно. Я прям в своей поликлинике зашла на сайт, я вообще офигела с того, что у них есть сайт. Но проблема в том, что сейчас из-за ограничений просто так никакому врачу не попасть, они принимают только с острой болью. А вот с какой острой болью я могу пойти к психологу? С душевной? Ну, у меня нет суицидальных мыслей, я даже не рассталась ни с кем. Мне как бы, с кем вообще мне нужно расстаться в 31 год, чтобы у меня была прям острая боль? Вот с Маратом Башаровым? Острая, да, от него же вообще женщины не уходят, от него реанимация увозит сразу обычно, и все. Я поэтому психолога смотрю на ютубе, ну, чтобы как-то быть в курсе, что со мной вообще происходит. Но, если честно, мне вот без этой информации легче жилось. Просто я теперь знаю, что у женщин примерно в 30 лет начинается кризис, и он длится там чуть ли не до 40. Мне 31, я этого не хотела знать, понимаете? Они еще не говорят, что с этим делать. Мне просто сообщили, что меня ждет 9 лет днища. Вот я не знаю. Я подумала, что я не буду ничего делать, потому что если кризис, это же Америка виновата, правильно? Пусть Байден этим и занимается. Все у меня на сегодня. Спасибо большое.

0: реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я никогда не видел, чтобы кто-то улыбался во время утренней пробежки. Вот, собственно, и все, что нужно знать о занятиях бегом.

0: Юмор-ФМ.
1: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Появилась новость о том, что школьникам готовы будут платить по 100 тысяч рублей за 200, ну и, соответственно, более баллов на ЕГЭ.
2: А прям уже в этом году?
1: Ну вот не уточняется в каком, видимо, в перспективе. Вообще просто появилась такая инициатива. А вот я думаю, что если бы в мое время была такая мотивация, я бы, конечно, к ЕГЭ подготовился лучше.
2: Ну вот и я про это. То есть постфактум говорит, кстати, мы вот там по 100 тысяч могли бы заплатить. Ну так себе история. Нужно сначала анонсировать, то есть таким образом мотивировать детей, а потом уже вот это вот все.
1: Ну, кстати, в этом году какое-то рекордное количество учеников, которые сдали ЕГЭ на
2: максимальное
1: количество
2: одну.
1: Баллов. Да нет, что? Только в Красногорске человек 7. Я не помню сколько, но, в общем, тоже там, да, отличились в Подмосковье школьники тоже. В общем, да, набравшие суммарно 200 и более баллов по итогам экзаменов получат вот такую единовременную, единоразовую выплату. Учителям, которые подготовили, в общем-то, 100 бальников, выплатят по 150 тысяч рублей. Ну и просто для справки. Буквально сегодня с утра я наткнулся вот на такую информацию. В Объединенных Арабских Эмиратах особо отличившиеся ученики тоже получили по 100 тысяч. Только дирхам.
2: Так, и это?
1: Это, ну, 2 миллиона рублей примерно.
2: Ну, почти же, да? Это одинаковые цифры.
1: 100 тысяч. Нет, в любом случае, действительно, мотивация классная для того, чтобы школьники сдавали ЕГЭ на максимальное количество баллов.
2: Согласна. А следующая новость будет, которую тут мне недавно коллега наш, Кирилл Горин, прислал. Не знаю, с какой целью. Мол, думает, что я хочу реально знать, что думает обо мне кошки. В общем, появился тут ошейник с ИИ-переводчиком кошачьего языка в России.
1: Ну, это классно. Мы же всегда хотим знать, что говорят коты и кошки про нас думают.
2: Нет, Антон, вообще, я все знаю. Я вижу по глазам, я по интонации даже понимаю, что он мне хочет сказать. Устройство стоит, кстати говоря, 14 тысяч рублей. Говорят, что, мол, сможет оно объяснить, что на самом деле говорит, вот, собственно, усатый-полосатый. Гаджет анализирует звуки и превращает их в текст или речь.
1: Вот видишь, так. Коренное здесь на самом деле.
2: На самом деле.
1: Не то, что тебе кажется, не то, что ты там по глазам видишь, а что он на самом деле думает о тебе. Это в любом случае, ну, в качестве игрушки интересная штука.
2: Да там будет мат сплошной.
1: Не исключено. Совершенно не исключено. Такие новости к этой самой минуте. Это шутки шоу, давайте продолжать. Но совсем скоро здесь появится еще и Оленька. Твой любимчик, кстати. Джейсон Стэтхэм. А, ой. Приоритеты изменились. Я такого не говорил через пару мгновений в эфире МРФМ.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+. Реклама спонсора. «Парк развлечений. Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
4: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
5: «Я такого не говорил».
4: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
5: Если нет денег собрать ребенка в первый класс, просто отправьте его в эконом. Если ты опоздал на работу, то хотя бы домой пораньше уйди. Если ты видел флаг Швейцарии, то это большой плюс. Если симпатичная молодая девушка спрашивает, как тебя зовут, просит улыбнуться и помахать рукой, не спеши радоваться. Скорее всего, у тебя инсульт. Если разговор не клеится, попробуйте протереть его спиртом. Если человек не умеет держать язык за зубами, то, скорее всего, зубы ему не очень-то и нужны.
4: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
5: Я такого не говорил.
4: Говорил, но только...

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, ой, тарелочицы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. Алло, Т-банк, 0+.
5: Терек включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков.
8: Но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 128-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
17: АО Альфа-банк 6+.
18: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
19: Только час, вместе с только вторым ягодным мороженым.
20: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
21: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
22: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
23: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я работаю врачом-ветеринаром уже 32 года. 32 года коту под хвост.

0: дайте нам что-нибудь ненужное. Вот такая просьба у нас сегодня необычная этим утром. Да так, чтобы мы это захотели купить. Андрей написал в веселый чат, пишет, что из того поколения, когда подарки не заворачивали в пакет, так как сам пакет сам по себе уже был таким неплохим подарком. Так вот, купите у меня пакет с пакетами. Постиранный, прополоченный и высушенный на солнышке.
1: У меня, кстати говоря, есть совершенно, можно сказать, новые практически, ну, мусорные пакеты. Но это не считается, да?
0: Вообще, кстати, поделюсь сейчас Олю там с потрохами. У нее, конечно, есть такая вот особенность. Она очень-то всегда рада пакетам.
1: Да.
0: Целлофановым.
1: Я же кот.
0: И не только.
1: Кошка, точнее.
0: Не может человек нам ответить, для чего ей, но все в дом. Все в дом.
1: А зачем выбрасывать? Это пригодится. Я туда что-нибудь сложу и выкину.
0: Поэтому наш продюсер уже наученный, не знаю, может быть, горьким опытом, да, приходит, если с пакетом, сразу знает, кому вручить.
1: Сразу отдает сам. Евгений Михайлович вот написал: доброе утро, Оля и Антон, доброе утро. Купите лень. Она хоть грустная весь день, зато от нее сердце скачет, как северный олень. Тыгы-дын-тын-тын, мяу. Всего 50 рублей.
0: Ну вот мы и дожили, что сейчас за лень нужно приплачивать теперь, да?
1: Слушайте, но у нас, кстати говоря, сегодня день русской лени. Вы что, сегодня у каждого чуть-чуть ее должно быть.
0: Абсолютно официально можно, да, полениться.
1: А если нет, то вот у Евгения Михайловича можно купить.
0: Да, недостающую. Дмитрий пишет: продам деньги.
1: О!
0: У вас будут деньги, и у меня будут деньги. Всем хорошо.
1: Идеальный план. Звучит как. Евгений вот написал: купите два разных носка. Левый и правый.
0: Угу.
1: В смысле разных? Ну, разного цвета или что? Ну, левый и правый. Они же... А подожди, а носки, какая разница, левый, правый?
0: И пока у нас Ольга погружается
1: в носочную тему.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Ну вот, кстати, только что отметившиеся в эфире Юмор ФМ персонажи от всех пацанов споют вам эту песню. И про Федерико Феллини наверняка тоже услышим. Галибри и Мавик, собственно, выступят на пикнике Юмор ФМ уже 26 июля.
2: А это, кстати, уже следующее воскресенье.
1: Так,
2: на
1: быстро.
2: Секундочку.
1: Казалось бы, еще. Ого-го. Когда? А уже следующее воскресенье.
2: Помимо группы «Галибри» и «Мавик», это не группа, кстати говоря, они же «Галибри» и «Мавик». Так вот, будет группа «Градусы», я хотела про это сказать.
1: А кто они? Помимо «Градусов», Анна Немченко, Султан Лагучев, Венера, LX24 и многие-многие другие.
2: Филатов Эткерес!
1: Конечно же.
2: Да, так что ждем всех и каждого. Дмитрий Колдун также появится, группа «Фабрика». Ну и, конечно же, это будет по-настоящему вкусно, ярко и интересно. Гастроквартал, 3 вокзала Депо. Приходите всей семьей 26 июля. Начинаем ровно в 18.00.
1: И это по-настоящему бесплатно.
2: Да, да. Так что раскачаем это лето вместе. Кстати, прямо сейчас... Кстати, совсем скоро мы тоже раскачаем.
1: А пока реалити криминалич, самая криминальная рубрика в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Реалити криминалити.
0: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю Мухой.
3: Реалити криминалити.
4: 7 августа я был в ресторане «Вечерняя звезда». Выпил спиртного столько, что не помню, как оказался в подъезде. Голова была вымазана в краске, волосы на правом виске были выстрижены, на спине было написано «Привет от Оли и Тани». Мне все это было ужасно. Как я теперь пойду к жене? С какой суммы начинается взятка, я не знал, поэтому оказался оскорбителем человеческого достоинства должностного лица. С протоколом ознакомлен и согласен. В чем расписываюсь? Улицу я перешел не на красный сигнал светофора, а просто перешел и все. Я даже не смотрел на этот ваш светофор. После тренировки в фитнес-центре я спрятался в женской раздевалке не с целью подсматривания, а по юморному характеру слегка подвыпившего состояния души. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор ФМ. Пока-пока.
3: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Температура воздуха днем и вечером плюс 23 градуса. Ночью опустится до плюс 16 и возможны осадки. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивление! Какое вкусное путешествие!
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман». Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен». Вологда. Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сижу дома. Вдруг слышу какой-то шорох в шкафу. Открываю, а это одежда жены выходит из моды.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Супер игра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель за новую. На Юмор ФМ.
1: Лето в самом разгаре, но и прямо сейчас у нас в эфире МРФМ стартует пикниковый период с доставкой.
2: И, между прочим, до конца июля в нашей суперигре вы можете выиграть промокоды на доставку из Гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль, да, чтобы на природе где-нибудь в Нофазенде отрываться. По-настоящему круто отметить этот пикниковый период.
1: Так вот, что для этого нужно сделать? Все просто, регистрируемся на сайте веселорадио.ру и рассказывайте, о каком пикнике вы мечтаете. Мы выберем самые оригинальные, веселые, трогательные идеи и позвоним вам, чтобы сыграть в нашу не менее веселую игру.
2: Да, ну и 31 июля, имейте в виду, мы разыграем наш главный приз. Даже главные призы — это 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от Гиперленты. Так что участвуйте, все условия акции отображены на сайте веселорадио.ру.
1: Поэтому, если ждете с нетерпением выходных, то принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Да-да-да, там уже потихонечку можно мариновать мясо, шампура где-нибудь доставать, натирать их.
1: Я думал, тоже мариновать.
2: Не надо, Антон.
1: Так, с кем играем сегодня? Мы сейчас уже, да, не первую минуту Викторию из Москвы маринуем. Виктория написала следующее. Она мечтает, чтобы Серкан ей шашлыки готовил. И мечтала оказаться на месте ее мужа.
2: Обалдеть! Вот это да! Виктория, доброе, бодрое!
1: Доброе утро, Виктория, приветствую вас.
3: Доброе утро.
2: Хотя,
3: доброе,
2: простите, утро. В вашем случае надо сказать «Гюнайдин». Примерно так бы сказал вам Серкан, но это «доброе утро» по-турецки.
1: Батюшки, спасибо, что не вырубалась.
3: Было бы неплохо.
2: Слушайте, но мы желаем, чтобы у вас все сбылось. Вот, вы нас приглашаете, кстати говоря, если что, потом, ну, после пикника на свадьбу. Все дела, да?
1: Куда? Нет, там, смотри, там суть-то в чем? Серкан должен мечтать нам на месте ее мужа оказаться.
2: Ну, так мужем ее стать.
1: Виктория, вы сейчас замужем, кстати, вот нескромно.
3: Да,
1: вопрос.
3: Замужем.
2: Ага. И Серкан вроде
1: почему?
2: Тоже.
1: Так, а какая такая весомая причина, что вот Серкан должен оказаться на месте... все, ладно. Я хотел немножко в другое все вырулить.
2: Так, муж нас не слушает?
3: Нет, нет.
2: Ну и слава богу.
1: Понятно. Ну, поэтому...
2: Мы ему не расскажем.
3: Другую историю.
1: Окей, окей. Так, ну что, задумка у вас интересная, Виктория. Давайте к правилам того, что будет происходить. Мы вам включаем фрагмент популярной композиции. Некоторые слова мы заменили на связанные с темой пикника и летнего отдыха. Ваша задача — назвать оригинальные слова, которые мы там спрятали хорошенечко.
2: Виктория, вы готовы? Все понятно?
3: Да, я очень постараюсь.
2: Давайте тогда погнали!
1: Вперед! Вперед!

0: Виктория, давайте все слова, так сказать, расставим на свои места.
1: Ну, первая девочка танцует.
2: Хотя шампурь мне больше нравится, кстати.
0: Я прям даже представляю, как раз Циркана девочка, шампурь.
2: Слезы не к лицу, ему гриль вернется. Что за грилем скрывается?
1: Он того не стоит.
0: Не-не-не, слезы не к лицу, ему гриль вернется. Что ему вернется?
1: Ему...
0: Ну, вот есть «угу» или «ничего» говорят. Вот так.
1: А, все вернется.
0: Так. Да, да. Потом, девочка, шампурь.
2: С этой
0: болью в танце. Что делать?
1: Танцует с этой болью в танце.
0: Нет.
2: Ну, вот почти. А если в хороводе... Вот что-то
1: такое. А, кружи в танце.
0: Так, давайте проверять.
2: Давайте проверим.

0: Смотрите, как ура! Все просто!
1: Виктория, мы вас поздравляем! Вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей.
0: Ура, ура!

0: Так что там...
1: Здорово, спасибо большое.
0: Виктория, вызывайте Серкана на гриль. Ну, а если вы хотите... Если вы хотите тоже сыграть с нами, получить возможность выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселоерадио.ру. Рассказывайте о пикнике своей мечты и обязательно слушайте Юмор ФМ. Ждите нашего звонка.
2: А также напоминаем, что вы можете стать участником розыгрыша главного приза, промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от Гиперленты. Для этого выполните условия акции. Подробности на сайте веселоерадио.ру. Имена счастливчиков мы узнаем 31 июля в Шутки Шоу.
0: Да-да-да-да-да. Сделаем это лето по-настоящему пикниковым, ярким, жарким, сочным и вкусным.
2: Желаем всем без исключения отличного пикникового периода с доставкой.
3: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sb/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: И снова привет всем, кто с нами из эфирной студии Юмор ФМ. Мы разбираемся вот в каком вопросе. Точнее, просим вас сегодня продать нам что-нибудь ненужное.
2: Вот Татьяна написала: продам удочки, спиннинги, снасти разные в большом количестве. Только покупатель, пожалуйста, пусть подскажет, где жилье снять недорого. Получается, вы что там решили мужа на прочность проверить?
1: Я вот сейчас задумался и понял, что я без удочек сегодня.
2: Ты без удочек?
1: Снастей, да.
2: А у тебя их вообще нет?
1: 915-0303-567, телеграм-канал ЮморФМ, группа ВКонтакте, группа ЮморФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Продолжаем принимать ваши варианты в наш веселый чат. В общем-то, здесь шутки-шоу, в общем-то, здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный.
1: Ага, доброе утро всем.

0: традиционно о планах на оставшееся эфирное время шуток шоу. Но, во-первых, мы ожидаем сегодня гостей.
1: Да, между прочим, придут актеры нового спектакля «Призрак» мюзикла. Вкратце, значит, их герои. Прима театра, такая дива во всем. Качок-культурист, думает, что все девушки в него влюблены. А вот и нет. И самый застенчивый, самый добрый, самый скромный, но очень надежный и душевный. Вот такой вот расклад.
0: Интересно. Познакомимся поближе совсем скоро, в самые ближайшие минуты, так что дождитесь обязательно. Ну а пока встречаем героев любимого скетч-шоу.
1: «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
3: Азамат Тахирович, можно?
4: Во-первых, Сашечка, с Новым годом, да?
3: Что?
4: С новым счастьем. Собака ты некультурная.
3: Азамат Тахирович, а вам кажется, какой сейчас день?
4: Ну смотри, да, было 31 декабря, я выпил, лег спать, проснулся, выпил, лег спать, проснулся, выпил, и вот пришел ты, получается, 2 января, 17.30, правильно?
3: Азамат Тахирович, сейчас середина апреля. Вы бухаете 3,5 месяца.
4: Да ладно, серьезно? А я сижу что-то, думаю, что так сильно писать охота? Ни хрена себе. Ну давай тогда догонять планету, что тут у нас происходит вообще в этом мире-то. Ну, как сказать, навстречу будущему. Что у нас там вообще? Как, чем мир живет? Народ, что у нас там в городе? Кино ходит? Нет? Что кино идет-то вообще?
3: «Брат 2», Азамат Тахирович.
4: Саша, чертяга, ты что, совсем уже сбрендил, что ли? Ты что, я тебе говорю, ты очень сильно перепутал слово «сейчас» и 2000 год. Я говорю, сейчас что идет? Какой «брат 2»? Или что, я, по-твоему, в другую сторону бухал?
3: Азамат Тахирович, пока вы отмечали здесь Новый год, США и Европа ввели против вас санкции. Они заморозили все ваши заграничные счета и арестовали всю недвижимость.
4: Какая недвижимость арестовали? Это же недвижимость, как ее арестуют? Она не двигается. За что ее арестовали? Двинулась, что ли?
3: Азамат Тахирович, не только против вас ввели санкции, против обычных людей тоже.
4: Да ладно?
3: Да.
4: Против вот этих вот Пети, Алины, Иваныч, против них? А чего у них отбирать-то, я не пойму. Деньги? Вот эти вот синенькие, где 50 написано? И то, которые вот, ну, как минимум 3 штуки надо, чтобы, ну, хотя бы самые хреновые сигареты купить. Или что у них отбирать? Вот эту парикмахерскую Светлана, которая сбоку дома, на 0,5 метра выше крыс.
3: Азамат Тахирович, вы, наверное, ничего не понимаете. Я вам еще раз говорю, из страны ушли все иностранные бренды одежды, все иностранные сети ресторанов быстрого питания. Фильмы запретили все, Азамат Тахирович.
4: Да ладно, наши фильмы! И вот этот про Шурика, где они хотели ограбить его склад, а он хотел их за это убить? По-моему, даже проткнул кого-то, одного из них, да? Того алкоголизм спас.
3: Нет, все наши фильмы остались. Я имею в виду, что нам больше не показывают Бэтмена, Морбиуса. Понимаете?
4: То есть Запад там этот запретил Бэтмена, Макнаггетсы и Зару. Правильно?
3: Правильно.
4: Да. А у меня, сволочи, отобрали все дома и все бабки? Ни хрена ж несправедливо! Мы же все одинаковые вроде как, ты чё? Ладно, Сашка, полететь-то куда-то можно хоть отдохнуть, хоть встряхнуть?
3: Ну, кое-куда можно, Азамат Тахирович, можно в Дубай, например.
4: Ну вот же Дубай! А чё ты мне нагнетаешь тут сидишь? Ну Дубай же можно! Поехали в Дубай, значит.
3: Азамат Тахирович, там есть один нюанс. Там максимум можно взять с собой только 10 тысяч долларов.
4: Сколько?
3: 10 тысяч долларов.
4: Кто это придумал? Кто это придумал? Кто ни разу не был в Дубае, что ли? Как нахрен лететь в Дубай с 10 тысячами долларов? Нахрена туда лететь тогда, если у тебя так 10 тысяч долларов всего? Ты что, просто пивка попить и обратно? Пешком в аэропорт? Не пойдет. Значит так, Саша, собирай всех людей из нашего города собирай, раздай всем по 10 тысяч долларов. И покупай всем билеты в Дубай. Пусть прилетят, туда привезут все мои деньги.
3: А они там что будут делать потом?
4: Не знаю, пусть что хотят, то и делают. Главное, чтобы деньги мои привезли туда, и все. И чеки, Саша, все чеки и все посадочные, чтобы мне отчитался.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Мало кто знает, но Ольга Сергеевна Мажарова загадала сегодня желание такое — провести утро в приятной компании. Оля, твое желание сбылось.
2: Я не помню такого. Ну ладно.
1: Не дает мне врать вообще, не дает. У нас сегодня в гостях, друзья, актеры «Призрака мюзикла».
2: Да.
1: Так называется новый мюзикл, о нем мы подробно поговорим, а пока встречайте. В гостях у нас конкретно Юлия Чиракова. Юля, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ее, кстати, по голосу вы легко отличите. Павел Левкин.
3: Да, привет.
1: Привет, Паш, привет, доброе утро. И Никита Смоленинов.
4: Всем здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Это все для вас сразу.
3: Это специально для нас записали, я уже не был готов к сэмплу, правильно?
1: Специально обычные люди в соседней комнате находятся.
2: Да-да-да, мы там не отдаем им паспорта, они уже годами сидят здесь. Мы сразу к вам с вопросом, который мы сегодня задаем всем слушателям Юмор ФМ. Точнее, даже не вопрос. Сегодня день рождения Нижегородской ярмарки. День рождения
1: так.
2: Же, да?
1: Как-то так.
2: В общем, мы решили устроить купи-продай. Вот продайте нам что-нибудь ненужное. Так, чтобы захотелось купить. С кого мы начнем? Кто у нас будет самый смелый?
3: Никита.
5: Никита. Никита.
1: Никита такой, я продаю Пашу.
4: Ну, во-первых, мы уже с утра начали отмечать день Нижегородской ярмарки. Вот, Паша купил у меня ручку, как в известном фильме «Волк с Уолл-стрит», я ему продал все-таки ее. А вам могу продать наушники, вот, абсолютно, мне кажется, они же вам нужны,
1: конечно,
4: чтобы
1: конечно.
4: Еще других людей слушать здесь. Так что покупайте.
2: Допустим, Паш.
3: Мне не о чем крыть. А вот, пожалуйста, для всех любителей котов, вот плакатик, что шутки и песни, да. Два кота по цене одного.
2: Мне вообще что нравится, там третий, кстати, третий, говорит, да. Ты его не заметил. Они почему-то распродают наше имущество.
1: Да нормально, это нормально.
3: Нужно, иначе мы его заберем. Там, да.
2: Типа, давайте мы вам продадим какой-нибудь что-нибудь из реквизита.
1: Просто продать что-то не нужно, а зачем ребятам нужно наше имущество? Вот они нам и продают, пожалуйста.
2: Юль,
6: да. Ну? Я вообще не умею продавать. Я бесплатно отдала тут недавно свой шкаф. Готова была даже заплатить, чтобы у меня его забрали. Но я могу продать, что я могу продать. Например, стикер со своего телефона, такой уже без клейкой основы. Потому что он заряжен на хорошее настроение, успех и изобилие.
1: Ну, стикер какого-то банка, я надеюсь?
6: Нет, обычный. Вот у меня тут намасте, котики. Очень нужная вещь, конечно.
2: Турецкий глаз.
6: Да, турецкий глаз от сглаза, кстати.
2: Тебе не нужен турецкий глаз?
1: Нет, спасибо.
2: Ну, ладно. В общем, давайте тогда каждый останется при своем.
1: Вот так прошла наша Нижегородская ярмарка.
2: Не умеете.
6: Никчемная.
2: Но что вы умеете делать действительно, это зажигать на сцене.
6: Да, это мы можем.
2: И вот 20 января,
1: чуть-чуть.
2: Но 20 января что-то тоже будет, но мы пока не будем рассказывать, что. А вот 20 августа в театре на Цветном как раз-таки состоится премьера мюзикла «Призрак мюзикла».
6: Да.
2: Это сиквел. Это, кстати говоря, первый сиквел в России. Сиквел мюзикла «Мама мимо» или «Шоу пошло не так».
6: Да.
1: Да.
2: Да. Да. Давайте вкратце расскажем, что там было.
6: Ой, что там было?
1: Паша?
6: Ну, сначала... Ну, давайте, я начну, а вы меня подхватываете, хорошо?
3: Давай, в 1861-м.
6: Началось все! Так, значит, у нас был первый наш мюзикл «Мама мимо» или мюзикл «Пошел не так». История про семиозерских артистов ДК при конвольно-суконном комбинате, которые работали-себе-работали, значит, там, и вдруг им пришло задание сделать мюзикл, и если они хорошо сделают этот мюзикл, нам отдадут ДК, этим семиозерским артистам. И, в общем, первая часть вся зиждилась на вот этом. И все закончилось сначала плохо, потом хорошо, и нас позвали в Москву. И вот вторая часть «Призрак мюзикла» о том, как наши замечательные провинциальные артисты переходят на новый уровень, приезжают в столицу, ставить уже не абы что, а «Призрак оперы». И там тоже снова идет все не так по одному известному месту.
1: Ну и, кстати, да, полностью мюзикл называется «Призрак мюзикла» или «Что опять не так?»
6: «Что опять не
1: так»,
6: да.
1: «Что опять не так?»
6: Вот что-то опять у них не так, у наших бедных, несчастных, но таких обаятельных, замечательных артистов. Очень намечается интересная премьера. Супер, супер искрометные шутки, супер классные хиты мюзиклов, потому что первая часть у нас была основана на поп-хитах, а сейчас это мировые культовые мюзиклы.
2: А там просто все, и кошки, да, и Нотр-Дам де Пари. А вот это вот будет вот это...
6: Шла пора.
3: Да.
6: Это будет.
2: Вот это, да? Я обожала, знаете, плакать под вот эти... Жить для любви.
6: Ой, да.
2: Не будет плакать, нет?
3: Они рассказывают. Давайте на бис, может, включим для Оли. Ну, в смысле, спектакля.
2: Слушайте, в прошлый раз приходили тоже, кстати, артисты вашего мюзикла «Бродвей Москва». Не до конца спели мне песню.
1: Я осталась легкой недосказанной, да, для тебя?
3: Приходили другие плохие артисты.
6: Да. Это говорит Павел Левкин.
2: Там же будет и фильма... Песня из мюзикла «Мой любимый». Да. «Ничего Оля, не бойся, я с тобой».
1: Да. А, да,
2: и
1: да,
2: вот
1: так.
2: Это как раз-таки песня, да?
1: Да.
2: А можете ее спеть? А то нам в прошлый раз не допели.
6: 3, 4. Ничего не бойся, я.
2: А вот ты думал, какой?
6: Я сидя на крыше. У всех разные любимые песни.
2: Ну вот, Юля наконец-то спела.
6: Да.
2: Потому что вот как раз-таки прошлый артист, он дошел до самого интересного. И я ждала, вот сейчас вот это будет. Вот то, от чего у меня слезы всегда. Вот это вот «Ничего не бойся, я с тобой».
6: А они начали с самого начала?
2: Они только сначала. Он говорит, а продолжение, пожалуйста, приходите и смотрите.
1: Они начали с поклона сразу.
3: Значит, все-таки хорошие артисты.
6: Молодцы, нет, держат интригу, молодцы. Это мы сейчас такие. Но мы как настоящие семиозерские артисты, мы настолько зазернились в эти роли, что мы настолько стали простыми, видите, сразу вам всю подноготную вывалили.
2: Ну вот смотри, в новом мюзикле ты как раз-таки будешь поп-дивой, такой прима театра.
6: Да.
2: Да? Ну это сразу видно.
6: Да, но она... как бы, то есть у нас вот ребята, да, вот Геночка, Кирилл, я про персонажа говорю, они у нас провинциальные артисты. А Анастасия Сергеевна, она все-таки с бэкграундом столичным, но там у нее не удал... Благодарю. Мне тут кофе принесли.
1: Дива. Ну, сразу прям.
6: Точно продюсер?
2: Мы не проверяли.
6: Вот. И у нее такая история сложная. У нее не получилось первый раз в Москве. Она приехала в Семиозерск, работала.
2: Прямо как у меня.
6: Ну, так, а сейчас вы где? Посмотрите, где вы?
3: Я сейчас чувствую себя ущемленным.
6: Да. Паша, надо было, да, заказывать. Вот, поэтому у нее вторая попытка, так сказать, воплотить свою мечту, сыграть в «Призраке оперы» на московской сцене. Мы посмотрим, наши зрители увидят, получится ли у Настеньки.
1: А насколько, кстати, вообще близки вот именно черты, какие-то характер ваших персонажей вам в жизни? Вот насколько они вообще на вас похожи?
4: Да у нас какие-то сумасшедшие персонажи, на самом деле. Но нет, меня похоже тем, что он как бы интроверт, грубо говоря, не человек такой себе там замкнутый. Я, наверное, тоже на него чем-то похож иногда.
2: Добрый, скромный.
4: Ну, типа, да.
3: Ну, у меня...
2: Так, а что культурист, покажи?
3: Основная характеристика... Не, ну они там есть, поверь.
6: Да? Да. Ой, там такие банки, девочки!
3: Основная характеристика, собственно, моего, да, персонажа Кирилла, у него даже есть про это песня.
6: Да.
3: Он его зовут Кирилл, а он дебил.
2: Прекрасно. Вот,
3: на этом все. Надо ли говорить, насколько мы близки
1: надо
3: с ним? Нет, ну, слушайте, если серьезно, то, конечно...
4: Да близки мы.
3: Да, спасибо. Мне кажется, основная черта, это вот, что за ним стоит, там, может быть, да, он не самый умный человек, но он очень наивен и где-то глубоко честен в своих этих таких проявлениях. Просто другое дело, что как бы это тоже интересная тема, несмотря на то, что это комедия, да, но это интересно, как бы, как человек проявляется внешне и что на самом деле у него там за ним. Вот. И здесь тоже, мне кажется, вот в отличие от первой части, я недавно об этом подумал, во второй части там у многих персонажей есть такие неожиданные как открытия, знаете, когда там раз там какой-то или номер, или какая-то сцена, где как персонаж такой раз и такой, ой, а мы типа его таким не видели. То есть это не просто комедия, а какой-то человек за этим стоит. Вот.
2: Ну, кстати говоря, несмотря на то, что это сиквел, в принципе, его можно смотреть даже, если вы не видели мюзикл.
6: Да, абсолютно. Это будет самостоятельный спектакль.
2: Да. А можно, в принципе, посмотреть и «Мама мимо», или...
6: А потом на вторую серию сразу прийти.
2: Да. Тем более, что как раз-таки в театре на Цветном будут оба эти мюзиклы идти.
6: Да, абсолютно верно.
2: Ну, а премьера состоится, кстати, 20 августа, напомню. И все это при поддержке Юмор-ФМ.
6: Ой...
2: Замечательно.
1: Мы, кстати, у Юли не уточнили, насколько, да, в общем, ты близка со своим персонажем.
6: Вы знаете, я близка с ней, потому что она абсолютно такой фанатик театра, с личной жизнью, проблемки у моей героини. У меня тоже все непросто, давайте.
3: Интрига, да.
6: А, да, у меня даже есть в первой части, когда перед ее арией, там у нас есть такой как бы импровизационный, такая ругань с режиссером, где моя Настенька говорит: Вова, я все отдала этому театру, я живу с котом, ни мужа, ни детей. Я, кстати, тоже живу с котом. Вот. Но что касается каких-то, так сказать, она, наверное, чересчур не уверена в себе. Я уже, мне кажется, как Юля Чуракова, перешла какую-то вот эту рефлекционную свою стадию, я все-таки больше стала себя как-то ценить. У Насти, мне кажется, пока перегиб в то, что она вот слишком себя критикует, слишком... Но при этом маску держит такое, как бы, прима. А сама очень... очень ранимый и такой какой-то глубоко несчастный человек.
2: Немножечко синдромом самозванца.
6: Самозванца, да, да. Наш любимый родненький, он всегда с нами.
1: Так, Юлия Чуракова, Павел Левкин, Никита Смолядинов у нас сегодня в гостях. Короткая пауза, после которой вернемся в эфир.
0: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
7: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 000 рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Призрак мюзикла или что опять не так?
1: Да.
0: Вот актеры данного мюзикла у нас сегодня в гостях. Юлия Чуракова, Павел Левкин, Никита Смолянинов. Еще раз всем вам большой привет, еще раз доброе утро.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Да, и обязательно, кстати, в свой вот план внесите. 20 августа в театре на Цветном при поддержке Юмор-ФМ как раз-таки состоится премьера.
0: Угу, все верно.
1: Да, ну и мы проговорили о том, что это продолжение. Это сиквел мюзикла «Мама мимо» или мюзикл «Пошел не так». И вы играете трех персонажей, как раз-таки, которые перешли оттуда. Правильно же?
3: Да,
1: мы помним. Из «Мама мимо». Да. Из Семиозерска.
3: Из Семиозерска.
0: Вот, да, мы помним, что персонаж Юли это Анастасия Сергеевна Афанасьева.
1: Да.
0: А она с бэкграундом столичной актрисы.
1: Да, она
0: возвращается, да, в провинциальный театр. И там, собственно, да, ну, по праву.
1: Да.
0: Получила статус примы. А Кирилл Петровский, это, в общем-то, твой герой Петь.
2: Да.
0: Все верно. Он культурист-качок. Вот как,
2: ну,
0: у нас
2: такой,
0: описание написано.
2: Мне кажется, емкое определение. Семиозерский краш.
1: А подожди,
2: он краш, но Семиозерский.
0: И сразу все стало понятно. Семиозерский Егор Крид.
3: Бурак Ищевиц.
2: Это будет в третьей части. Песни Егора Крида.
0: Да-да-да. Ну и Никита играет Гена. Это самый застенчивый, интровертный такой персонаж.
4: Не краш, короче.
3: Ну почему?
4: Но Семиозерский.
3: И на тебя найдется зритель. Так скажем.
1: Ну, вот сейчас как раз-таки у вас будет возможность перестать быть Никитой, Пашей и Юлей, так, а на секунду вернуться в образы своих персонажей.
3: Легко.
0: Да? Приобить на себя. Да, что будет происходить? Мы вам будем давать какие-то предлагаемые обстоятельства, а ваша задача, вот, собственно, в образе своих героев дать какую-то реакцию. Может быть, звуком, да, может быть, фразой, может быть, чем-то еще. Попробуем?
2: Да.
3: Зазернились?
4: Да, уже зазернились.
3: 4:20, все, мы.
2: Не, почему? Я думал, сначала прилетает, ты реагируешь. Нет, а ты уже сразу. Уже... Хорошо, давай, я тоже. Я чуть губу там
3: сделаю.
0: Бля. В целом.
1: Мне нравится.
0: В целом мы можем выйти, тут все хорошо, ребята.
1: Кстати, совсем можно наблюдать на сайте веселоерадио.ру. Не то, что можно, а прям вот даже нужно. Итак,
0: первое предлагаемое обстоятельство. Ну, давайте, такая типичная история. В зале во время спектакля у кого-то из зрителей зазвонил телефон.
2: Алло.
3: Какое бесстыдство.
2: Ну это, блин.
0: Хорошо было, да.
1: На секунду мне показалось, что это Кузя из универа.
0: Да, ты знаешь, ну, да, есть такое, да, сложилось ощущение. Давайте так, вот как раз-таки Егора Крида и упоминали, да, сегодня уже. Вместо «Богемской рапсодии» во время мюзикла зазвучала одна из композиций Егора Крида.
5: О боже, мама, я схожу с ума.
2: Кирилл, выключи телефон. Мой друган звонит, ты что, сейчас...
3: Боже мой, какой кошмар.
1: У меня все кругом пиздит.
2: Это немыслимо.
0: Мне кажется, вполне соответствует данной реакции.
1: Получается, знаешь, свой собственный список слов, как у Элочки Людоедочки.
0: Так, продолжим наше бесстыдство и кошмар. На сцене вдруг, в какой-то момент, во время, опять-таки, мюзикла, вы замечаете реальный призрак, реальное привидение.
3: Кажется, мой бывший пришел.
1: Никита.
4: Я в шоке.
2: Пациент.
1: Он оценивает.
2: Не, я буду долго бояться, потом подойду вот так просто.
0: Так, окей, поехали дальше. Кто-то во время представления, во время мюзикла смотрит финал чемпионата мира по футболу. Вы это слышите, но не понимаете, кто.
2: Угу. Очень сложное задание.
4: Кирилла знаю, тебе надо спрыгнуть. Какой счет?
2: Не, я представил, что если он смотрит, я просто так спущусь со сцены.
0: Просто присоединиться домой.
1: Эй, братан, давай посмотрим вместе. Ну и давайте финальное. На секунду вы забыли, в каком мюзикле сейчас играете.
4: Это бывает.
3: Это база наша.
4: А вот какая. Ничего не бойся, я с тобой.
0: Общая одна на всех. Класс, ребята.
1: Аплодисменты. Я, кстати говоря, не хочу прям вот далеко уходить от призраков. Реально верите ли вы вот в существование таких вот товарищей? Может быть, в жизни они вам реально кстати, встречались?
0: Да, может быть, были какие-то случаи паранормальные явления.
1: Да, барабашки приходили.
0: Полтергейст.
1: Ну, не обязательно прям вот на сцене, но, может, в жизни.
6: Не, ну, я верю. Мне кажется, есть что-то такое, какая-то параллельная вселенная.
1: Ну, да.
2: У меня в детстве, до сих пор это помню, у меня пропал пистолет мой любимый. Я помню, что я его вот где-то в комнате оставил. У нас еще тогда ремонт шел в квартире. Я его, вот представляете, сколько это было? Это было...
1: И ты его так не нашел, что ли?
2: Да, это просто травма. Слушай. Вот вы сказали первое, я про это вспоминаю каждый раз. Думаю, где? Меня до сих пор это мучает. Ну, куда он пропал?
1: Ты думаешь,
2: это был мой любимый пистолет.
6: По-любому.
1: У меня недавно была ситуация. Я реально потеряла нож. Свой любимый нож, как бы это ни звучало. Мой любимый нож.
0: Мне сейчас на секунду стало страшно.
1: Такая обаятельная вроде.
0: Я был не в курсе, что у Оли есть любимый нож.
1: Я не рассказывала. Мне пришлось достать новые. Я их купила, и вот они реально лежали 2 года. Знаете, вот это вот состояние отложенной жизни. Ну, когда-нибудь новенькие открою. Так вот, я начала ими пользоваться, и после этого я нашла тот любимый, который потеряла.
2: Он приревновал.
1: Он такой, типа, ну все, я готов вернуться.
0: Кого это ты привела? И скандал.
1: Так, Юля.
7: Ну, нет, я как бы верю в какую-то высшую силу. Ой, это я уже начинаю говорить персонажем из другого мюзикла. Первое свидание. Но я никогда не сталкивалась с какими-то вот прям паранормальными явлениями. Угу. Я верю в Бога, ребята, поэтому как бы и в какую-то энергию, наверное, вот так. Но с привидениями не сталкивалась. А хотя байки ходят там про старый театр, допустим, что существует какая-то, что кто-то в каком-то театре я слышала. Что какие-то голоса или что кто-то там вот какой-то...
2: Ну, это в большом, наверное, они пели просто.
0: Слушай, я знаю, что в некоторых театрах...
6: И с пистолетом в руках.
1: Своим детским, и с ножом вашим любимым.
0: Я знаю, что в некоторых театрах есть такое понятие, как дух сцены. В общем-то, некое существо, которое, в общем-то, в случае чего может как помочь актеру, так и его за что-то наказать. Ну, например, выругался матом во время репетиции. Получи по шапке во время спектакля или что-нибудь.
1: Что нельзя, ты хочешь сказать, нельзя ругаться на сцене?
2: Ребят, мы же матом не ругаемся.
6: Нет, конечно.
1: Все.
2: Поэтому не получаем по шапке.
7: Нет, ну вообще сцена, конечно, мне, ну как бы я вот чувствую, что она не терпит какой-то неуважения, допустим. У нас есть четкое понимание, что нельзя, допустим, приходить, заходить на сцену в грязные уличные обуви. Вот, есть какое-то... Да. Ну, все равно я там перед определенными спектаклями, которые вот, ну, очень для меня там сложные внутренние, я всегда, мне обязательно надо ее вот погладить, договориться с ней. Сказать, давай, моя хорошая, ты меня сегодня как-то пронеси. Есть такое. Ну, какие-то наши... Ну, это, наверное, какое-то даже более театральные суеверия. Да. Или текст падает, допустим.
0: Нужно.
7: Мы садимся, вспоминаем трех лысых. Вот я постоянно... Трех лысых. У меня это с института. Я думаю, да господи, я не знаю... И я всегда вспоминаю почему-то Ленина, с которым я не знакома лично, понимаете, ребята? Так, Ленин лысый. Потом вспоминаю... И Брюс Уиллис. Все.
1: Ну, теперь у вас четвертый есть. Вот наш продюсер Никита.
2: Надо просто понять, кого он выместит. Еще место он займет в этой троице.
1: Он может, в принципе, завтра Ленин и Никита.
0: Я, кстати, впервые слышу вот эту историю. Ну, знаешь, что когда роняешь сценарий, нужно присесть.
7: Да.
0: А вспомнить трех лысых, я так
7: услышал. И гвоздь, если находишь на сцене, это вот к успеху. Я всегда, если какой-нибудь даже болт найду, ну, похож на гвоздь? Да, гвоздь, нормально.
2: Подожди, а когда гвоздь тоже надо трех лысых?
7: Нет, просто забирать, надо его забрать. Если найдешь, надо забрать.
0: Там до трех скоре нужно вспомнить.
1: Слушайте, ну, даже если гвоздь не найдете на сцене театра на Цветном, я больше чем уверена, что действительно ждет успех. Новый мюзикл, призрак мюзикла или что опять не так?
7: Да.
1: Все это при поддержке Юмор ФМ. Приходите, смотрите, пойте, тем более, что там действительно будет много узнаваемых песен. Мы уже сказали, что там будет «И ничего не бойся, я с тобой». И из мюзиклов «Кошки», «Шахматы».
7: «Чикаго», «Кабаре». Да. Там такой
1: список.
6: Да, там очень
7: «Шахматы». Ой, красавица и чудовище.
2: Да. Русалочка.
7: Русалочка.
2: Что еще?
7: Поющие под дождем. Да, Гамильтон.
6: Да,
7: на секундочку.
6: Да.
1: А там еще Леди
7: Мармелада.
1: Прям вот это вышло. То есть, подожди, вот это будет.
7: А мы вам не скажем.
2: Нотр-Дам-де-Пари.
7: Ну, в общем, фанаты мюзикловы, на каждого из вас, я сейчас к вам обращаюсь, найдется фрагмент из вашего любимого мюзикла.
6: Бал вампиров.
7: О, это отдельная вообще каста.
1: Ну, я лично приду еще раз поплакать, смотри, ничего, не бойся с тобой.
0: А Мюзиклова, как бы фамилия семьи чья-то так. Мюзикловы, фанаты Мюзикловы. Проходите в зал, присаживайтесь. Ребят, спасибо вам большое, эти аплодисменты для вас.
7: Спасибо.
2: Опять спасибо людям соседней комнаты.
0: Да, их стало очень больше.
7: Выпустите их уже, пусть они воды попьют.
1: Их все никак не отпускает.
7: Ну и приглашайте. Дорогие друзья, мы ждем вас 20 августа в наш новый театр на Цветном на «Призрак мюзикла» или «Что опять не так?».
2: Да.
6: Да, все. И еще мы продолжим там играть спектакль «Мама Мима», так что на него тоже приходите.
7: Да, обязательно.
2: Что вы говорите, мы не умеем продавать.
6: Да. Чтобы две серии как бы можно посмотреть да. сразу.
1: Но и, в принципе, если вы пойдете просто на «Призрак мюзикла» или «Что опять не так», вы тоже, так сказать, въедете. Иногда, знаете, я вот иногда люблю с конца смотреть.
7: Да.
1: Но я в данном случае смотрела сначала.
0: Изменила себе, получается, да?
1: Ну, получается, немножко, да.
0: Еще раз большое спасибо, ребят, было классно.
7: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И до новых встреч.
7: До новых
1: на сцене.
0: Пока-пока.
8: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Температура воздуха днем и вечером плюс 23 градуса. Ночью опустится до плюс 16 и возможны осадки. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
8: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. 15 июля на календаре, день рождения Нижегородской ярмарки. Вот такой праздник отмечается. Мы просили вас продать нам что-нибудь ненужное. У кого-то, кстати, из вас практически получилось. Спасибо всем за ваши комментарии, всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: Ну и, кстати говоря, Дмитрия мы прям вот особенно захотели выделить. Он написал: продам деньги. У вас будут деньги, и у меня будут деньги. Всем хорошо.
1: Давайте так, пусть у всех будут деньги.
2: Отдавайте.
1: Дмитрий. А вам к этим деньгам?
2: И еще и подарок. Вы прямо сейчас получаете подарочный бонус от организатора фестиваля «Вкус лета». А 25 и 26 июля приглашаем вас в гастроквартал 3 вокзала Депо на семейный фестиваль, где вас встретят Юмор-ФМ с шутками, песнями, играми, подарками, крутой фотозоной и, главное, большим концертом суперзвезд. Вход абсолютно свободный. Ждем вас. Там, кстати говоря, будут и шутки-шоу.
1: И Филатов и Кэрос.
2: Да.
1: И Галибри и Мавик.
2: И Дмитрий Колдун.
1: И градусы. И Султан. Лагучев.
2: И Анна Немченко.
1: Это, в общем-то, не полный список, поэтому вы все приглашены официально. 26 июля, 17:00, ровно старт в гастроквартале 3 вокзала Депо.
2: Да, но мы на этом уходим в Депо.
1: Сегодня, да?
2: Да. А вернемся завтра в 7:00.
1: Далее здесь в эфире МРФМ Настя Иванова. Ваши приветы прозвучат. Плюс ко всему помните о том, что в любой момент здесь может появиться и шутка Николая Фоменко, та самая, которая

0: кому-то из вас предстоит повторить. Для чего? Для того, чтобы стать богаче на 3000 рублей и забрать путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Да, ну а на сегодня мы говорим наше традиционное мяу-мяу и мур-мур-мур.
0: Да, а завтра будут шутки-шоу, а завтра будет Ольга Мажара.
1: И Антон Бурно, мы это уже говорили.
0: Нет, чао, да, пока.
2: Шутки-шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Продал дрель. Пинг.
6: Купил колыбель.
7: Пунг.
8: Продала пинетки.
7: Пинг.
8: Купила ракетки.
9: Пунг. Продал удочку.
10: Купил удочку.
7: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
11: Вебери сейл.
12: Продавай без комиссии.
7: Пинг.
12: Покупай безопасно.
7: Пунг.
13: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.

0: в 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Возвращается мужик домой из командировки, а у него 7 штрафов за курение на балконе.

0: слезы от отчаяния уберет точно новенький автомобиль, который вы можете выиграть в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Друзья, если вы уже в нашем улыбайзере, то, пожалуйста, будьте предельно внимательны. Совсем скоро прозвучит та самая шутка Николая Фоменко, я кому-то из вас позвоню. И если вы назовете эту самую шутку, заберете в моменте 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом. И, возможно, именно вам под Новый год мы подарим новенький автомобиль. Ну, а если вы еще не с нами, то ждем вас на сайте веселорадио.ру. Вас приветствую я, Настя Иванова. Здравствуйте, всем привет. А еще и веселый чат будет через 30 минут. Передам ваш привет, поздравления и шутки. Пишите на наш номер плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А вот из смешного в финале час послушаем Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа любимая рубрика «Сати с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это «Юмор ФМ», шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: «Юмор ФМ» представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команды ЧП, город Минск, и утомленные солнцем, город Сочи.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Эти забавные профессии». И сегодня у нас в гостях известный писатель-фантаст Александр Киборгов. Я уверен, вы все знаете, у Александра совсем недавно вышла его новая книга «Киборги идут». Именно о ней мы сегодня и хотели бы поговорить. Александр, буквально пару слов, о чем эта книга.
4: Они были киборги! Они заполонили всю планету! Они киборги! Они киборги заполонили всю планету! Киборги! Они...
3: Александр! Александр, вы понимаете, после вашего ответа... Наверняка у меня, да и у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос, о чем же все-таки ваша книга?
4: Они были киборги, они заполонили всю планету киборги. Они...
3: Александр, если можно все-таки, вы понимаете, вот то, что вы сейчас сказали, я мог прочитать, как в принципе и в аннотации к вашей книге. Так, в принципе, и в заглавии этой книги. Вы понимаете, я попросил бы вас, если можно, все-таки поподробнее, о чем эта книга?
4: Планета!
3: Ух ты!
4: Киборги! Они заполоняют! Все заполоняют киборги!
3: Александр, скажите, а вы в курсе, что, может быть, в космосе существуют все-таки и другие формы жизни?
4: Существуют, вот. Но они киборги. Все, они заполоняют.
3: Александр, скажите, напомните мне, каким тиражом вышла ваша книга?
4: Моя книга вышла тиражом «Одна книга».
3: Александр, а вы не могли бы мне объяснить, почему ваша книга начинается с середины?
4: Они заполонили все! Они, киборги, заполонили все! Они.
3: Но я так понимаю, что даже на тех двух страницах текста мы не увидим, да?
4: Заполонили все!
3: Александр, у меня остался к вам, наверное, последний вопрос. Мне очень интересно. Кто же будет главным героем вашей следующей книги?
4: Они уже здесь.
3: Боже мой, какие же вы слабые. Жалкие людишки, боже мой, откуда их столько...
1: Тот самый КВН, те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: шутку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: День примирения и согласия россияне отмечают в магазинах. Жена примиряет, а муж соглашается.
2: Прозвучала долгожданная шутка Николая Фоменко. Друзья, стартовал наш эпизод «Суперигра автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть 3000 рублей на вот прям этапе старта, а дальше в суперфинале забрать у нас новенький автомобиль. Правила простые. Вы делаете фотографии на свой смартфон, на профессиональную камеру, на что угодно. Главное, чтобы фотка получилась, и на ней вы широко улыбались. Далее загружаете ее на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после нашего звонка называйте шутку, и дальше вы знаете, забираете 3000, отправляетесь в суперфинал. Кстати, в суперфинале у нас там почетные, знаете, кожаные кресла, чтобы вам всем было комфортно сидеть и ждать, когда же будет розыгрыш автомобиля. В общем, обо всем рассказала, присоединяйтесь. Ну а теперь давайте переходить к самому важному и говорить улыбайзер стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ой, будем звонить мы в Москву Егору. Егор, уважаемый, такой светловолосый, симпатичный, пожалуйста, подойдите к своему телефону. Сейчас я буду у вас спрашивать, какая шутка прозвучала только что. Ну, для начала, конечно, попробуй до вас дозвониться. Итак, набираю ваш номер. Так, набрали номер. Сразу же гудок побежал. 30 секунд у нас для того, чтобы дождаться ответа Егора. И, конечно же, спросить у него главное, знает ли он, какая шутка прозвучала только что. Ой, Егор из Москвы, пожалуйста, возьмите трубочку, давайте уже пообщаемся. Представляю сейчас волнение всех участников, и кто-то даже, возможно, подумал, ну почему это не я?
3: Ага. Оставайтесь на линии.
2: Спасибо большое, уважаемый автоответчик. Да уже и не надо, и время истекло, и не получилось. Но не получилось и не получилось. Егор, не расстраивайтесь. Мы оставляем вас в любом случае в нашем лубазере, и, возможно, мы вам еще раз позвоним. Да, такое в правилах у нас имеется. Ну, а каждому, кто еще не с нами. Друзья, участие в нашей игре бесплатное. Вот сегодня загружайте улыбки, а завтра можем позвонить именно вам. И если вы назовете шутку, заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. Тогда у вас точно будет возможность забрать новый классный автомобиль уже под Новый год. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю улыбазер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: пока земля вертится, друзья, напомню вам о том, что у нас есть веселый чат. Совсем скоро стартует он, буквально через 13 минут. Передам ваш привет, поздравления и шутки. Пишите на наш номер +7 915 0303567. Ну и не забывайте подписываться. А также будет много всего смешного. Напомню, что именно в финале Жванецкий. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. Ну а прямо сейчас узнаем, что делать, если парень пропал после свидания. В рубрике «Сатья с юмором» девушки не пропустите.
1: ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
1: Сатья отвечает.
3: Что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания пропал?
2: После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости. Нет,
3: без физической
2: мы хорошо
3: близости. Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
2: Ну, конечно.
3: Что вы мне такое рассказываете? Все что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения, скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил. Теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
4: Своей жизнью.
3: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там правила ходила на какие-то мероприятия. Сегодня танцы, кавешечка. Завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. Понедельник Валера, во вторник Павлик.
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшкин? Не пой!
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.

0: реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Хочу. Берег включает «хочу».
13: Хочу утреннюю чашку клубники.
12: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсиков, но полезных.
12: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот такой дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-43-93. Москва, улица Средняя, Перекопская, дом 28, строение 4.
14: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение из банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: По итогам выходных решил купить карту города, чтобы отмечать места, куда мне больше нельзя.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
1: Веселый чат открывается, шутим, передаем приветы здесь несколько минут. Ну а если у вас есть что сказать, я уверена, что есть, номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, привет моему любимому мужу Песчасову Александру. Я тебя люблю, хорошего дня и отличного настроения. Передали, идем дальше. Сообщение есть еще от Александра, который желает хорошего настроения всем слушателям Юмор ФМ. Класс, спасибо вам большое, вам того же желаем. Юль передает привет своему любимому супругу Дмитрию, а также сыну Юрочке. Люблю вас очень сильно. Спасибо, что вы у меня такие классные. Мы отправляемся в отпуск. Всем желаю тоже отпуска. Вот это, кстати, хорошо, да. Вообще, всем, кто в отпуске, друзья, отдохните за нас, за всех. Ну и, конечно, пишите, чем занимаетесь, как проходит ваш день, как вообще ваше настроение. Веселый чат вернется ровно через час. Ну, а пока мы его ждем, послушаем в этом часе анекдот самого лучшего Дэна через несколько минут. А в финале услышим Жванецкого.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
3: Веселый чат.
2: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Есть такая штука, друзья, профессиональная деформация называется. Два друга, альпиниста, месяц штурмовали Эверест. Две неудачных попытки по метеоусловиям, потом сход лавины и вот, наконец, восхождение. Сквозь мороз, снегопад, через опасные расщелины, трое суток без сна и без кислорода ползут на вершину, добиваются успеха, счастливые сидят на Эвересте и болтают. Ну что там у тебя? Получилось с тем обменом квартиры? Да что я, псих что ли? Жить на пятом этаже, да без лифта. Друзья, секс – это очень важная часть супружеской жизни. Довольно давно женатая пара, ну, по-хорошему привыкшая друг к другу, лежат в постели и разговаривают. Он: дорогая, я вот давно хотел тебя спросить, а почему это ты не кричишь во время секса? Ну, дорогой, ну не так уж я и напугана, чтобы кричать. Друзья, согласитесь, имя, фамилия и отчество красит человека. Итак, начальник выговаривает подчиненный. Уважаемая, драгоценная, ну всеми нами любимая Яна Евгеньевна Банько. Ну в который раз прошу вас впредь во всех документах ставить инициалы исключительно после фамилии.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Температура воздуха днем и вечером плюс 23 градуса. Ночью опустится до плюс 16 и возможны осадки. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Тебе грустно, одиноко и нечем заняться? Приходи ко мне, приготовь, постирай, помой посуду.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Эмиграция наша. Я говорю теще. Софья Генриховна, скажите, пожалуйста, не найдется ли у вас свободной минутки достать швейную машину и подшить мне брюки? Ноль внимания. Я говорю,

0: Теща, Софья Генриховна, может, я как-то недостаточно вас прошу? Я до сих пор в неподшитых брюках, люди смеются. Я наступаю на собственные штаны. Не найдется ли у вас свободная минутка достать швейную машинку и подшить мне брюки? Пожалуйста. Опять ноль внимания. Тогда я говорю, Софья Генриховна, что вы носитесь по квартире, увеличивая беспорядок? Я вас второй день прошу найти для меня свободную минутку, достать швейную машинку и подшить мне брюки. Да-да-да. Что да-да-да? Тогда я говорю теще, сегодня ровно третий день, как я вас прошу достать швейную машинку и подшить мне брюки. Я, конечно, могу подшить брюки за 5 шекелей, но если вы старая паскуда, волокли на мне эту машинку 5000 километров, а я теперь должен платить посторонним людям за то, что они подшьют мне брюки, то я не понимаю, зачем я вез вас через 3 страны, чтобы потом мыкаться по чужим дворам? Ой, да-да-да. Тогда я сказал жене, Лиза, ты моя жена, я к тебе ничего не имею. Это твоя мать. Ну ты можешь ей сказать, чтобы она нашла для меня свободную минутку, достала швейную машинку и подшила мне брюки? Ты хоть смотрела, как я хожу, в чем я мучаюсь? Что, да-да-да. Твоя мать отбилась от всех. Тогда я сказал теще, Софья Генриховна, сегодня 5-й день, как я мучаюсь в подкатанных штанах. Софья Генриховна, я не говорю, что вы старая проститутка. Я не говорю, что единственное, о чем я жалею, что не оставил вас там гнить, а взял сюда, в культурную страну. Я не говорю, что вы испортили нам всю радость от эмиграции, что вы отравили каждый день, и что я вам перевожу все, что вы слышите, потому что такой тупой и беспамятной коровы, как вы, я не встречал даже в Великую Отечественную войну. Я вам всего этого не говорю, ну просто потому что не хочу вас оскорблять. Но если вы сейчас не найдете свободную минуту, не возьмете швейную машинку и не подошьете мне брюки, я вас убью без оскорблений, без нервов, на глазах у моей жены Лизы, вашей бывшей дочери. Да-да-да, пусть Лиза возьмет. Что Лиза возьмет? У вашей Лизы все руки растут из задницы. Она себя пришьет к кровати. Это ваше воспитание. Я на этом ухожу, я беру развод. Я на эти 5 шекелей выпью, я удавлюсь. Я куплю детям мороженое. Вы меня не увидите столько дней, сколько я просил вас подшить мне брюки. Да-да. Что да-да-да? Я пошел к Арону. Слушай, Арон, ты можешь за 5 шекелей подшить мне брюки? Что такое, сказал Арон? Что случилось? Что твоя теща Софья Генриховна не может найти свободную минуту? Достать швейную машину и подшить брюки? Может, сказал я, но я хочу дать заработать тебе.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: Накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.
13: Осталось никаких сомнений.

0: 11:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Летом человек на 80% состоит из кваса и на 20% из шашлыка.

конечно же, без ума в тот момент, когда вы отправляете нам свои классные приветы, поздравления и шутки. Друзья, середина недели. Вообще, кстати, помимо того, что середина недели, середина лета. Я спешу вас огорчить, скорее всего. Да, лето то самое, тот самый период, который летит быстрее, чем все остальное. Вот почему зима длится дольше, да, казалось бы. Поэтому давайте насладимся по максимуму, передадим привет и поздравим с этим прекрасным праздником. Ну и, конечно, просто пожелаем чего-нибудь хорошего на остаток этого лета. Можете, кстати, и настроением своим поделиться. Номер наш плюс 7-915-0303-567. А все это буду озвучивать в веселом чате буквально через 30 минут. Ну, а еще и смешного мы с вами в финале послушаем проект Ильф, Петров и Бурунов. Также услышим 5 шуток Фоменко про счастье. В середине часа угарный папа Гар Дмитриев с детскими перлами. Ну, а прямо сейчас проект шутки «Песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Нюша будут шутить и петь для вас. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, а все это юмор в вам шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: вот сейчас на Юмор-ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни и плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор-ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор-ФМ.
0: Надя, давай с тебя начинаем.
1: Итак, мужичок с гармошкой выпал из окошка, пока вниз летел, сам себя отпел.
3: Подожди, не надо мне смотреть, не я писала.
4: Жестковато.
0: У меня тоже сейчас жестковато будет.
4: Так.
0: Гроб из Икеи купил себе Димка, чтоб сэкономить семье на поминках. Но пятый год уже не помирает, сидит, собирает.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Надя, опять ты.
1: А, я!
0: Да, хорошо. Миша просто слушать пришла, да, нормально.
1: Я вам песенку спою про 60. Эту песню пусть подхватят все подряд. Пусть летит по белу свету суперхит про прелестету. Это песенка про 60. 60, 60. Так легко, друзья, проверить. 60, 60. Взять рулетку и померить. 60, 60. Разобраться, если честно, то у женщин 60. Привлекательное место. 60, 60. Разобраться, если честно, привлекательное место.
4: Какой был длительный заход.
1: Ну просто я не понимаю, про каких женщин эта песня. У меня явно не 60. Я просто так сейчас констатирую факт.
0: Подрастем, узнаем. Ну давай, Нюш, с почином.
4: О! Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
5: Чат, чат, чат.
4: В родительский чат, чат, чат, чат.
1: Так, хорошо.
0: Так, а у меня здесь сейчас минута на три.
1: Ну, мы готовы.
0: Есть на свете полезный портал. Я на нем регистрируюсь сам. Он полжизни уже у меня отобрал. Нервы в хлам, печень в хлам. Госуслуги для граждан страны. Расскажите, куда нажимать? Кто придумал удобный такой интерфейс? Вашу ж мать! Госуслуги для граждан страны! Тут профессор не сразу поймет. Отобрал ноутбук у детей и жены. Регистрация месяц займет.
1: Это правда, это правда, да,
0: да.
1: Ты молодец, это надо было сказать. Нас услышат.
4: Это был крик души.
0: Давай теперь твоя песня, Нюш.
4: Мои какие-то очень коротенькие. Выдаются. Так, падают, падают, падают, падают листья. Белки тоже очень любят секс.
1: А что?
4: Маленькая, но горяченькая.
0: Какая тихо спела.
1: Что она? Секс. Она тихо спела.
0: Да.
1: Мать двоих детей. Секс. Я бы сказал, белки тоже очень любят секс.
2: На Юмор ФМ.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутке-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Ярушин плюс Нюша
0: плюс Надежда Ангарская. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: На крыше дома напротив стоят вышки и чем-то таким меня облучают, что я постоянно хочу выпить.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку? В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких, ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Наташе 6 лет. Она смотрит соревнования по художественной гимнастике и говорит: «А я, когда вырасту, тоже буду гимнастеркой». Ванечке исполнилось 4 года. На день рождения подарили машинку на радиоуправление. Но управлять у него получается плохо. Он врезается во все, что можно. В стены, в стол, в диван. После очередного столкновения он подходит к задремавшей маме, раскрывает ей пальцами глаза и с восторгом говорит: «Мам, ну посмотри, как я езжу! Прям как ты!» 4-летняя Ниночка разглядывает картинки с изображением птиц, водит по ним пальцем и говорит: «Так, вот это дятел, а это тетел».
0: Угарный папа.
1: Ксюше 5 лет. Она впервые на свадьбе у знакомой тети. Мама говорит ей: «Вот вырастешь, Ксюшенька, и у тебя тоже будет свадьба». Ксюша в ответ: «А я не хочу свадьбу». «Ну, здрасте. А вот приедет к тебе принц на белом коне, и что ты будешь делать?» «Как что? На его лошадке кататься». У 6-летнего Саши родители в разводе. Он спрашивает папу, собирается ли тот снова жениться. Папа отвечает: «Пока нет». Вова улыбается: «Правильно, не женись пока. Подожди, когда мне исполнится 7, и я пойду в школу. У меня там учительница будет. Ты на ней женишься, чтобы она мне 5 ставила». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван. Алла, алла.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
9: В кино 16 июля.
10: Путешествие начинается.
9: Всегда держите уши по ветру.
11: Отправляюсь, куда ветер дует.
9: А колючки на чеку.
10: За приключениями.
9: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Борщ и у соседки можно поесть. А вот наорать, что пересолила, тут жена нужна.

0: друзья. Всем привет, в шутку поздравлений. Веселый чат здесь на Юмор ФМ. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс в приложении Макс, в Телеграм и даже просто смски отправляйте. Денис передает привет любимый из Волгограда. Милка, я тебя безумно люблю и скучаю, твой лучший скорпион. Ну, сразу можно было в целом и не дописывать, что вы скорпион, просто написать, что вы лучший, Денис. Но я как скорпион абсолютно понимаю вас. Идем дальше. Так, привет вам и всем спасибо за хорошее радио. Передайте привет Максиму и Эдуарду в коттеджный поселок Поместье в Ленинградской области от Сергея. Передали. Дальше идем. Хочу поздравить своего друга Стоянова Артема с днем рождения. Хочу пожелать ему всего самого-самого хорошего. Ну а главное — здоровье. 20 лет не виделись. Класс. Ну вот видите, Иван это сообщение, кстати, написал. Несмотря на то, что 20 лет вы не виделись, дружба теплая сохранилась, и вы вот привет передаете. Я думаю, что ему очень даже приятно. Значит, Оксана прислала нам какой-то смайлик. Оксана, и вам привет. Привет бабушке и Иннокентию. Нет, собираем ягоды и слушаем Юмор ФМ. Написала внучка Оля. Класс, идем дальше. Павел желает хорошего настроения всем близким и родным. Спасибо, Павел. Значит, и есть еще такое сообщение. Сережа, купи мне что-нибудь вкусного, написала Ольга. Сергей, пожалуйста. Так, до конца этого часа мы с вами слушаем 5 шуток Фоменко про счастье. В финале проект Ильф, Петров и Брунов. Ну а что касается приветов, поздравлений, все это будет ровно через час. Поэтому вы пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Клименко. 5 шуток про
1: счастье.
2: Счастье? Это крепкое здоровье и плохая память. Николай чувствовал себя самым счастливым мужем в мире. У жены была аллергия на цветы, духи и мех.
3: Секрет женского счастья прост. Заботливый мужчина, новые изящные туфли, красивый маникюр и лучшая подруга. Толстая лучшая подруга.
4: В каждом доме должны быть уют, радость и штопор.
2: Счастье – это когда люди, которые вам не подходят, к вам не подходят.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Температура воздуха днем и вечером плюс 23 градуса. Ночью опустится до плюс 16 и возможны осадки. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Трудовик все время заставлял нас в школе делать скворечники. Словно он был в сговоре со скворцами и продавал им жилплощадь в ипотеку.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Антилопа Гну скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины.
3: «Смотрите!» – закричал вдруг Балаганов. «Автомобиль!»
2: Закрытый серый кадиллак, слегка накренившись, стоял у края дороги. Коленопреклоненный шофер снимал покрышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто.
4: «Терпите бедствие?» – спросил Остап, вежливо приподнимая фуражку.
2: На большой дороге в 130 километрах от ближайшего окружного центра в самой середине европейской России прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора.
5: «Скажите, эти двое не из Рио-де-Жанейро?»
4: «Нет, они из Чикаго, а я переводчик из «Интуриста».
5: Что же они здесь делают? На распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы. Не понимаю, зачем вы их сюда завезли?»
4: «Да ну их к черту!» — со скорбью сказал переводчик.
5: «Третий день уже носимся по деревням, как угорелые».
2: «Это похвально», — сказал Остап. «Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой советской деревни». Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул.
4: «Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня!»
2: При слове «самогон» джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.
4: «Во, видите?» — сказал переводчик. «Слово это спокойно слышать не могут».
5: «Ну, конечно!» — закричал Остап. «Ведь у них же сухой закон, все понятно. Достали рецепт?»
4: «Ах, не достали. А, ну да, вы еще

0: На трех автомобилях приехали. Ясно, что вас принимают за начальство. Вы и не достанете рецепт, смею вас уверить. Переводчик стал жаловаться на иностранцев. Поверите ли, на меня стали бросаться. Расскажи, да расскажи им секрет самогона. А я не самогонщик. Я член Союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мама. А вам очень хочется обратно в Москву? К маме? Переводчик жалобно вздохнул. «В таком случае заседание продолжается», — промолвил Бендер. «Сколько дадут ваши шефы за рецепт? 150 дадут?»
1: «Дадут 200»,
0: — зашептал переводчик.
1: «А у вас в самом деле есть рецепт?»
0: «Какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. А то можно простую кишмишевку или сливянку. Одним словом, любой из 150 самогонов, рецепты которых мне известны». Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы. Затем приступили к делу. Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Американцы легко отдали 200 рублей и долго трясли руку Бендера. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил. «Видите», — сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью. «Все произошло так, как я вам и говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились». И он затрещал пачкой кредиток.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Таким бывает период. 10 букв.
0: Ледниковый.
1: Лето же.
0: Тогда пикниковый.
2: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
5: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
6: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
7: Вот можно было весь день играть.
8: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре?
10: Чего плачешь-то?
9: Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
8: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино.
11: 6+.

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мужчина, помни, молчание у женщин — это не знак согласия, это предвестие беды.

0: действительно больше. А больше чего? Больше классных шуток, больше классных песен и, конечно же, больше ваших приветов и поздравлений в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. С удовольствием все это озвучу буквально через 28 минут. Ну, а вы пишите. Писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм, и смски тоже можно отправлять. А еще, раз уж я заговорила о шутках, озвучу, что именно мы послушаем. В финале Михаил Задорнов, бессменная классика. Также услышим рубрику «Гол. Ой, штанга», где Роман Юнусов поделится с нами самыми смешными комментаторскими ляпами. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма. Ну а прямо сейчас тот самый биг стендап. У микрофона Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. А все это юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Виталий Косарев, Новосибирск.
2: Будем начинать. Йоу, йоу, йоу. Почему последние люди во Вселенной, которых искренне восхищает технология slow motion, это отечественные кинорежиссеры? У них же детский восторг по этому поводу, они же такие... Глянь, что могу! Глянь, что могу! Мам, мам! Мам, ну ты не смотришь! Всегда, когда выходит новый отечественный фильм, это сопровождается вот этой излишней рекламной кампанией, да, которая проникает в новости, чтобы в сюжете новостей появился вот этот режиссер нового отечественного фильма и сказал бы, погладил бы лысину свою и сказал бы, да, знаете, да, да, да, да. Да, мы вложили душу в эту картину, мы вложили душу в эту картину, потому что, ну, не деньги же. Вложили душу, да. Оставили немного денег на Александра Петрова и слоу-мо. Картина называется «Александр Петров в слоу-мо». Я так вижу. А когда слово «отечественный» стало звучать как оправдание? Я упустил этот момент. Я не припомню, когда я в последний раз слышал слово «отечественный» не после слова «зато». Не смотрю кино. Не смотрю кино. Я смотрю YouTube. Я крепко подсел на фильмы РЕН-ТВ в YouTube. Ну, вот эти фильмы, которые «Кто на самом деле построил пирамиды?» И ты такой... Очень интересно, а кто на самом деле? Я явно не те, на кого мы думали ранее. Надо посмотреть. Я смотрю фильмы РЕН-ТВ в Ютубе иронично. Иронично. Но алгоритмы Ютуба не понимают, что я смотрю их иронично. Алгоритмы Ютуба напротив думают, ну что ж, этому парню явно нравятся рептилоиды. Все рептилоиды к нему на главную страницу, срочно. Я сижу обмазанный рептилоидами. И думаю, твоя главная страница Ютуба — это как твоя жизнь. Но винить можешь в этом только самого себя, правильно? Ходят очередные упорные слухи, что у нас запретят в стране Ютуб. Ходят. Мне страшно, я боюсь, потому что... Ну, если у нас в стране запретят Ютуб, то как? Я вас спрашиваю, как? Я буду чинить подтекший бачок унитаза. Я не знаю, как вы это делаете. У меня один способ. Я открываю YouTube, пишу «течет бачок унитаза», что делать, вываливается видео, там сноровистый мужчина, почти всегда. Очень наглядно все объясняет. Он говорит, если у вас потек бачок унитаза, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших, все починито. И он знает ответы на все вопросы, правильно? Он такой, если вы разбили градусник, не беда. Если у вас в квартире порвался, собственно, пространственно-временной континуум, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, шик-шик. У нас еще нет же общего понимания, как называть YouTube. Кто-то говорит YouTube, как я. Кто-то говорит YouTube. YouTube, ну это, знаете, это как будто дедушка. Дедушка называет ваше хобби, которое ему активно не нравится. YouTube, YouTube свой пыришь, сам стал как YouTube. Но это не худшее, потому что худшее — это же YouTube, да? YouTube. Я посмотрю это на YouTube. Нет, никаких падежей. Ну, худшее в человеке, который изучает английский, это вот когда он начинает стараться, да? Я имею в виду стараться. Да, это же сразу начинается, oh no, I was like, okay, and he was like, you know. Хочется ему сказать, Стас, перестань, Стас, хватит. Ты живешь в хрущевке, Стас. Но Нет, Стас не остановится. Стас наоборот. Стас в шаге от того, чтобы устроиться на местную радиостанцию радиодиджеем, да? Человеком, который... Следующая песня. Madonna. Like a virgin. Мне очень нужен этот акцент. Здесь, в городе Барнаул. Спасибо за внимание, дамы и господа. Пока. Пока, ребята.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик, которому шарф завязывает отец, умеет задерживать дыхание на 5-6 часов.

0: на правах рекламы. Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Супер-игра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель за новую. На Юмор-ФМ.
1: Да, все верно, друзья. Мы с вами наслаждаемся этими прекрасными солнечными днями в окружении близких, я уверена. И самое время здесь что-то хорошее у нас разыграть на Юмор-ФМ. Сделаем это прямо сейчас, потому что у нас стартовала суперигра «Пикниковый период с доставкой». Вы можете выиграть промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты и главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Ну а как принять участие? Рассказываю, слушайте. Все очень просто. Вы регистрируетесь на сайте веселорадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, и авторам самых оригинальных веселых рассказов мы позвоним, чтобы сыграть в веселую игру. Ну и прямо сейчас у нас Анастасия из Новосибирска. Кстати, она нам написала вот такое описание мечты. «Долой усталость, негатив и лень, хочу пикник в лесу, где стол — это березовый пень, где вместо дивана лесная трава, а вместо теплого душа — утренняя холодная роса. Внутреннее спокойствие вокруг пения птичек, а на ужин — ведро жареных грибов лисичек». Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Анастасия, вашу мечту озвучила? Все верно, нигде не ошиблась?
2: Нет, нигде.
1: Класс.
2: Очень так и хочется.
1: Очень так. Я понимаю, знаете, я прочитала, тоже захотела, если честно. Анастасия у нас, кстати, из Новосибирска. Скажите, пожалуйста, вы уже в отпуске или еще пока только мечтаете о нем?
2: Вот, я через несколько дней ухожу как раз в отпуск.
1: Как здорово!
2: На следующей неделе с понедельника.
1: Класс! Анастасия, это все, видите, не просто так, значит, прямо сейчас мы с вами должны сыграть. Только скажите мне, пожалуйста, как у вас с памятью и дикцией?
2: Надеюсь, хорошо, вот проверим.
1: Да, давайте мы с вами проверим. Расскажу о правилах. Значит, все очень просто. Вы услышите летнюю пикниковую скороговорку, которую промурлычет маскот ленты Кот Ух. Вам нужно с трех попыток повторить ее правильно, четко, ну и по возможности быстро. Если справитесь с этим, получите промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. Все, Анастасия, вы готовы?
2: Да, будем пробовать.
1: Так, давайте пробуем, слушаем скороговорку.
0: Пикниковый период с доставкой.
3: Мур, привет! От Кота Уха вам совет. Повторяйте мою пикниковую скороговорку и проводите это лето веселее всех. Максим в гамак укладывал макака. Макак в гамак не укладывался никак. Мур-мяу, всех обнимаю.
1: Так, Анастасия, ну как, удалось что-то запомнить? Попробуем повторить.
2: Максима в гамак укладывала макака.
1: Ага, Анастасия, давайте откатимся. У нас немножечко роли поменялись. Там Максим в гамак укладывал макака. Макак в гамак не укладывался никак. Вторая попытка, Максим, пробуем.
2: Ага. Максим в гамак укладывал макак. Макак в гамак не укладывался никак.
1: Класс. Анастасия, давайте теперь чуть быстрее попробуем.
2: Максим в гамак укладывал макак. Макак в гамак не укладывался никак.
1: Да, Анастасия, все верно. Все именно
2: знаете,
1: так.
2: Знаете, у меня сын так. Максим рядом сидит.
1: И думает, мама, что ты делаешь?
2: Это прям как раз про нас. Да. Про наше лето.
1: Вы тоже его пытаетесь в гамак уложить, я правильно понимаю сейчас? На дневной сон или на вечерний?
2: Думаю,
1: Анастасия, вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей.
2: Ура,
1: класс,
2: ура.
1: Мы вас поздравляем.
2: Спасибо,
1: ну, а еще вы можете принять участие в розыгрыше главного приза, выполняйте условия акции, и, быть может, именно вам улыбнется удача. 31 июля в эфире «Шутки-шоу» мы определим счастливчиков, которые получат промокод на набор удобной садовой мебели от гиперленты за 1 рубль. Анастасия, ну, а мы вас еще раз поздравляем, и ура.
2: Спасибо,
1: вам!
2: Ура.
1: Классного
2: ура,
1: лета,
2: ура,
1: классного спасибо. Настроения сыну Максиму от нас большущий привет! Так, друзья, ну, а если вы тоже хотите сыграть с нами, получить шанс выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, обязательно слушайте Юмор-ФМ и ждите нашего звонка. Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
0: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе.
4: А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
5: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
6: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселое радио.ру. 18+.

0: А у нас, кстати, тоже все решено. 26 июля мы с вами в 17 часов по Москве встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо. Друзья, ждет вас грандиозный концерт. Филатов и Кэрос, Тестостерон, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, LX24, Анна Непченко на главной сцене. Это будет невероятный концерт. Ваши любимые ведущие, конечно же, тоже будут. Приходите, повеселимся вместе. 17 часов по Москве, 26 июля, гастроквартал 3 вокзала Депо. Ну а прямо сейчас на Юмор ФМ я такого не говорил.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Мало кто поймет, но тот, кто поймет, тот мало кто. Единственное, к чему мы должны быть готовы, это ко всему. Как вы яхту назовете, так на ней и напишите. Левое полушарие мозга отвечает за базар. Дагестанские физики-ядерщики расщепляют атомы на асалам-молекулы. Девушка с большой, высокой, крепкой, красивой грудью никогда не узнает, насколько она действительно интересный собеседник.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
10: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+. Девочка,
11: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
12: Хороший фильм, мне понравился.
13: Мне тоже очень понравился.
14: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.

0: Пахоменко на Юмор-ФМ.
1: Произнесите похмелье с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божеле, уют винного погреба.

0: шутки, приветы и поздравления прямо сейчас здесь прозвучат в веселом чате. А, значит, есть у нас вот такое сообщение от нашего дорогого Кирилла. Хорошо, у меня день рождения летом. Вместо торта всегда шашлык, написал он. Согласна вообще, кстати. Мне кажется, вообще всем тем, у кого летом день рождения, очень сильно повезло, правда. Потому что можно наслаждаться шашлыком 24/7. Идем дальше. Есть сообщение от Максима, который желает всем хорошего настроения. Привет также летит Екатерине Сергеевне Гуриной из города Качканара. Родные желают вам хорошего дня. Идем дальше. Семен желает Павлу классного настроения и прекрасного обеда. Ого, кто-то уже ест. Класс, немножко даже вам завидую. Ольга желает хорошего дня своей дорогой подруге Оксане и сыну Ивану. Желает хорошего, кстати, поступления. Также передает привет всем Алина и желает своему супругу Вячеславу больше денег заработать сегодня. Видимо, Алина уже построила какие-то планы на деньги своего супруга. Хорошо, кстати. Алина, давайте мы вообще всем мужчинам сегодня посоветуем и заработать как можно больше денег. Ну а что? От нас не убудет, как говорится, у них прибудет для нашего же блага. А также, друзья, жду, когда прибудут ваши шутки, поздравления и приветы, конечно, тоже. Пишите на наш номер +7 915 03 03 567. Ну а до конца этого часа мы послушаем гол «Ой, штанга», а в финале услышим Задорнова. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: Смотрим повтор. Роналду попал в штангу. Но это было после свистка. К тому же это был не Роналду. Вы только посмотрите. Вращение на 2,5 оборота вперед. Вращение на 3,5 оборота назад. Да, спортсмен демонстрирует отличный набор извращений. Но ошибка моя вполне простительна. Издалека попробуй разбери номер игрока, когда я сижу под самым куполом цирка. Любо-дорого посмотреть на такое. Пенальти аккуратно реализовал не менее аккуратно причесанный футболист. Вот вы мне скажите, для чего он лежал с больной рукой, а? Ведь можно было и ходить. Да, на повторе видно, это там Сол Кэмпбелл нырял в поисках мяча, но не встретился с ним. Ну ничего, завтра на том же месте, в тот же час. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июля. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мужика арестовали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной.

это одно из последних писем, пришедшее из Германии. Наши иммигранты решили построить там какую-то себе пристройку к дому, но купить кирпичи им на ум не придет никогда, только наворовать. Когда? В воскресенье. Где? На стройке. Потому что немцам на ум не придет охранять кирпичи на стройке в воскресенье. Наши приехали, стали складывать багажник, прицеп, наполнили, подъезжает полиция.

0: Полиция спрашивает, что вы делаете, не моргнув глаз наших. Испытываете сейчас чувство счастья и гордости за наших. Говорят, понимаете, дело в том, что мы строили дом, у нас остались лишние кирпичи, и вот, чтобы не пропадало, мы сюда привезли. А теперь я требую испытать гордость за наших. Немцы, полицейские говорят, это по закону нельзя, немедленно все забирайте и уезжайте. Вот это умение соображать, творить, Я думаю, вообще оно не случайно у русских. Есть опасность, что наступит конец света на земле. А продолжить род человеческий надо. Русские выживут, масаи и чукчи. Американцы не выживут. У них в супермаркете отключилось электричество в Нью-Йорке. Паника была. Крики террористы. У нас в Белгороде год назад в супермаркете отключилось электричество. Никаких криков террористов. 10 секунд полнейшей тишины и чавканье. С ударами по рукам убери ручонки, я это взял уже. Когда включился свет, батон колбасы лежал на правильном месте, надкусанный с четырех сторон разными зубами. И все обратили внимание, что когда включился свет, супермаркет в мини-маркет как-то превратился сразу. И еще, у наших людей, благодаря нашему волшебному магическому языку, знаете, что особенно развито? Чувство юмора. Я вообще считаю, что мы юмором восстанавливаем национальную идею России, что мы какой-то... Вот кто так смеяться над собой умеет? Ну, только наши. Ведь неприятности наши человек, он хохоча рассказывает. Ой, слушай, у меня колеса с машины сняли. И хохочет. Да, ты что, представляешь, и все разные. Одно от Волги, одно от КамАЗа, два от Запорожья.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
1: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаяradio.ru, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаяradio.ru. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 137-8-32-04-86-05.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: час дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Хреново, это когда ты считаешь себя красивой и сексапильной, а все остальные зовут тебя Николай.

0: мы с вами проводим здесь на Юмор-ФМ лето вместе. И напомню вам о том, что мы не просто так можем его, да, проводить. Ну, там, столько слушая песни и шутки. Еще и автомобиль вы можете выиграть, только, конечно, не летом, а зимой. Да, ну а пока можете принять участие и попасть в суперфинал. Сделайте это прямо сейчас. А если вы уже в нашем лобазере и в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», тогда будьте внимательны, потому что совсем скоро прозвучит шутка, и я кому-то из вас позвоню. Микрофон я, Настя Иванова. Всем привет, доброго дня, здравствуйте. В веселом часе передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А из смешного в финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко. Послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа ничего вам продавать не будем, только будем слушать и смеяться, конечно, тоже над нашей фирменной не рекламой, а прямо сейчас любимое народное скейт-шоу «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в деревне».
2: Вот. Все, Кать, вот. Вот он, конец деревни, все.
3: Блин, а я так рада, что мы сюда на недельку приехали. Я хоть посмотрю, где ты рос.
2: Вот здесь, да, я рос.
3: Слушай, я столько мотоциклов с люльками в одном месте ни разу в жизни не встречала.
2: Ну и что, ты сфотаться хотела? Фотайся, да пойдем, у нас еще бабушка ждет, она сегодня хотела шашлыки делать. Mm-hmm. Нам еще мясо догнать надо будет сегодня вечером.
3: А, Валер, я просто сюда стаканчики заказала.
2: Кать, ты что прикалываешься? Мы здесь на неделю, ты даже здесь умудрилась что-то заказать.
3: Ну, Валера, ну я хотела сделать приятное твоей бабушке. К тому же, если честно, мне и самой надоело уже пить из этих граненых древних стаканов, в которые что ни налей, они все равно водкой пахнут.
2: Кать,
3: не хочу.
2: А не сильно ты привередлива в том месте, где под тобой туалет шевелится, а?
3: Ладно, давай уже заберем и пойдем.
2: Давай, что, а как тут, постучаться?
3: Ну, наверное, или... не знаю.
4: Вашу мать, а!
3: Ой!
4: Все, бордель закрыт. Комната через ультрафиолет, как далматинец.
3: Да нет, мы в ПВЗ.
4: А, и в аварийный завод? Так его закрыли после того, как директор в чайник всплыл.
3: Вы не поняли, мы пришли за заказом.
4: Нет, деточка, я уже людей не убиваю.
3: Да ну вы что, издеваетесь, что ли? Вот же пункт выдачи, ну вот же, вот.
4: А, ну так и говори, а то он у меня одно ухо стреляет, а второе целится. Я когда выпью, я всегда шучу.
2: Кать, есть ощущение, что у нас с ней сегодня как с тарелочницей на свидании. Ничего она нам не даст.
4: Ой, простите, у нас просто никогда ничего не заказывали. Такая ситуация. А с другой стороны, ну вот как сделаешь заказ с барабанного телефона, понимаете?
2: Да, я понимаю.
4: Но я все равно рада вас видеть, да.
3: Все, давайте мы заберем, вот.
4: Ой, какой хорошенький, это ребеночек ваш.
3: Это штрих-код.
4: Солнышко, я немецкий в школе не учила, времена такие были. Ну, хорошенький, сама сделала, красивый.
2: Кать, есть ощущение, что каждый из вас сейчас думает, что у второго капитально фляга свистанула.
4: Ладно, что у вас?
3: А, у нас стаканы приехали.
4: Куда они уезжали? С вами трезвыми так скучно. Сейчас принесу.
2: Спасибо.
3: Спасибо, да. Будем ждать.
2: Ну все, Катюх, попрощайся со своими стаканами. Я клянусь, она сейчас зашла в сени и такая пу-пу-пу-пу-пу-пу. А что я хотела? Что я зашла?
3: Да успокойся, Валер. Обычный нормальный ПВЗ.
2: Да? В нормальном ПВЗ собака, он скакалкой к забору не привязана, мне кажется.
3: Ну ладно.
4: Ой, извините, что я так долго. Главное, в сени зашла, стою такая пу-пу-пу. А что я хотела? Ну, угадайте, в какой руке?
3: Да, вы в обеих держите.
4: Нет, судорога.
2: А, в правой.
3: Так, подождите, а это не наши стаканы?
4: А это мои стаканы. Это я чай пила, это Сережка племянник любит, вот это батя любит выпить, да. Здесь у меня цветы стояли.
2: Че, Катюх, думаешь, зря ты, наверное, самовывоз указала, да? Судя по лицу, ты сама уже не вывозишь.
3: Я просто сейчас жалобу напишу в поддержку, я посмотрю, как вы будете шутить.
4: Ой, что и такое? Что они нам сделают? Закроют нас. Нас 3 года назад закрыли, ну это ж не мешает нам работать.
2: Кать, ну правда, ну посмотри на это, ну это странная идея. Маркетплейс в деревне, это очень странно. В деревне маркетплейс может быть только в одном случае, если один умер, сельчанин, а остальным его вещи раздают. Вот тебе маркетплейс. Мы же сюда приезжаем, чтобы наоборот, от городского отдохнуть, согласись?
3: Да, да, Валер, ты прав, и я сейчас это правда поняла. Давай, пойдем, не будем мы забирать эти стаканы, попьем из тех, которые есть.
4: Да, приходите, мы сейчас в Даркнете разберемся, вообще у нас все будет.
2: Разбирайтесь, нам не надо, да.
1: Однажды в России лучше.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: шутку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Британские ученые скрестили крабовые палочки и получили крабовые крестики.
2: Это суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новенький автомобиль. Друзья, я уверена, что всем знакома наша классная игра. Но если вы вдруг почему-то сомневаетесь, принимать участие или нет, то сейчас расскажу о плюсах. Во-первых, участие в нашей игре бесплатное. Во-вторых, все, что вам нужно сделать для того, чтобы забрать автомобиль, это улыбнуться на камеру смартфона. В-третьих, вас будет знать вся страна, потому что улыбки всех наших участников ежедневно крутятся в нашем улыбайзере, и все это видно в трансляции. Представляете? Станете популярным. Ну и, конечно же, вы еще и в моменте можете получить 3000 рублей, как это сделает, возможно, один из наших участников. Но для того, чтобы мы узнали, кто этот участник и дозвонимся ли мы до него вообще в целом, давайте же будем пробовать все это и говорим улыбайзер стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Уважаемая Дарья из Челябинска, пожалуйста, внимание на свой телефон. Сейчас я буду вам звонить и уже набираю ваш номер, чтобы узнать, знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что. Итак, поехали. Так, номер набран. Дарья из Челябинска, пожалуйста. Внимание на свой телефон. Гудки пошли. Класс. 30 секунд у нас, чтобы послушать эти гудки, чтобы узнать. Если... Дарья, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Дарья из Челябинска, это вы?
3: Да.
2: Дарья, я вас поздравляю. Наш улыбайзер сделал выбор в вашу пользу. Но у меня вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: К сожалению, не знаю.
2: Дарья, а чем занимаетесь? Поделитесь, как ваш день проходит?
3: Да, как обычно, офисного сотрудника. Я сижу за компьютером, делаю разные скучные задачи.
2: Понятно, Дарья. Ну вот бы добавили немножко веселья. Теперь включайте Юмор ФМ, потому что мы вам можем перезвонить. Имейте, пожалуйста, это в виду. Вашу очаровательную улыбку я оставляю в нашем улыбайзере. И, возможно, мы с вами еще раз пообщаемся. Хорошо?
3: Супер, да.
2: Класс. Классного вам дня, Дарья. Хорошего вечера и классного настроения. Такое бывает, действительно, не страшно. Классные наши участники остаются в нашем улыбайзере, а классные у нас абсолютно все. Но мы хотим больше видеть ваших улыбок. Друзья, есть возможность у всех стать нашим суперфиналистом и счастливым обладателем автомобиля. Для этого лишь присоединяйтесь на сайте веселорадио.ру и не упустите эту возможность. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручу улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
2: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».

0: айпадушки станут ближе к бабушке.
1: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь. Не реклама!
2: Вот, столкнулся с проблемой. Спина чешется, а почесать некому. И дотянуться сам не могу. Что же делать?
3: Дружище, тебе поможет умный робот-спиночес, товарищ Сухов.
2: Робот-спиночес? Однако, чего-то только не придумает.
4: Да, в деликатной ситуации товарищ Сухов – это настоящее спасение. Он придет на помощь, дотянется и почешет. Даже в самых труднодоступных местах.
5: Это точно.
6: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» содержит 11 чесальных и массажных программ, 8 режимов интенсивности, а также возможность индивидуальных настроек.
4: Попробуйте нашу водонепроницаемую новинку «Товарищ Сухов Плюс». Спинку и почешет, и помоет.
6: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» сделано в Китае.
5: Восток – дело тонкое.
6: Закажите прямо сейчас на сайте «явсячешусь.хрю».
7: Когда мужчина красиво и дорого одет, это производит впечатление. Но когда мужчина красиво раздет,
8: это буквально сводит с ума.
9: Сеть салонов элитного мужского нижнего белья «Труханы».
8: Брифы, слипы, хипсы, облегающие боксеры, свободные семейники, шелк, хлопок, лен и эластан. Хит продаж – плавки с якорьком. Настоящая классика пляжного отдыха.
9: «Труханы». Огромный выбор по разумной цене.
8: Раздевайтесь смело. Теперь вам есть что показать.
10: Yeah, man, this is true.
9: No, man, this is «Труханы». Сеть салонов элитного мужского нижнего белья.
8: Мужики и пацаны, приходите в «Труханы».
7: «Труханы» на страже мужского достоинства вот уже.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес поможет. Помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы в

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Опытный начальник по звуку клавиатуры может определить, во что именно играет его подчиненный.

0: Снова немного передадим привет, поздравим и, конечно же, пошутим, если вдруг будет такая необходимость, когда не было тоже. А номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться, когда отправляете свои смс-сообщения. Писать нам можно просто смс-ки, в Телеграм можно писать и в приложении Макс. Значит, есть такое сообщение. Привет сыну Михаилу, он заканчивает ремонт в ванной. Лучший сын золотыми руками. Юль, как будто не себя немножко похвалили. Такая, о боже, это чей такой классный сын? Сын, это мой! Ну, круто вам, правда? А, в любом случае, очень сильно повезло. Значит, есть еще сообщение из Москвы. Желают хорошего настроения всем. Передает привет солнечный. Она будет скоро, в 6 часов вечера. Не пропустите шоу 2 июля. Никуда она не денется, придет. Так, идем дальше. Есть еще сообщение от Марины Макару. Она ему желает классного дня, хорошего настроения. И передает, что очень сильно его любит. А еще Павел из Ингушетии поздравляет свою любимую Светлану с днем рождения. Юбилей у нее сегодня. Желаю счастья, здоровья и, конечно же, чтобы все-все-все твои мечты все непременно сбывались. Мы тоже присоединяемся и вообще все именинники, будьте счастливы. И, конечно же, пусть все ваши мечты абсолютно сбываются. Друзья, продолжайте присылать приветы и поздравления. Ну, а пока вы пишете, послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов», а в финале услышим Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Столик». Чулым.
2: Чулыми тоже есть такие блогеры.
3: Здорово, уважаемые пан. Писики, ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
4: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина, вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
0: Команда Error 404, Нижний Новгород.
5: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
6: Это завод, где делают трехтонные железные кольца?
7: Да, я же так и сказала.
6: Допустим, разобрался.
7: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
6: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
7: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
6: Какой опытный? У него все пальцы есть.
5: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
6: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
7: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
8: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
7: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
8: Где я провалился?
7: Вы материтесь?
8: А как без этого делать трехтонные железные кольца?
0: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
11: Качественные, конечно.
12: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
13: Альпийские, баварские, французские.
14: Сережа, что ты делаешь?
13: Путешествую.
14: С открытым ртом и причмокивая?
13: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
15: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Подскажите, зачем переплачивать за эти пафосные китайские автомобильные бренды, когда можно купить действительно отличную машину? Отличную индийскую машину!

0: анекдоты Игоря Маменко.
1: Проходит свадьба. В доме все гудит. Пьяный баянист играет Абба. Танцуют, веселятся. И два мужика напротив сидят на крылечке. Соседи разложили газетку, там селедочку, колбаски или водочка стоит. Один говорит, а второй,

0: Один другому говорит: да, не позвали, забыли. Второй говорит: не позвали, помнят.
1: Вор залез в квартиру, начинает там собирать побрякушки, золото, бриллианты, все. И слышит голос с угла: а Кеша все видит. Ну, он понимает, что... Да ты, Кеша, думает, не обращай внимания. Ворует, говорит, мешок набрал, а Кеша все видит. Ну и дурак ты, Кеша, говорит, а Кеша не попугай, Кеша бульдог.
0: Сантехника Васю называли фломастером, потому что он работает только тогда, когда его заправят спиртом.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
2: И все танцуют. Танцуем в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
2: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
2: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
9: Таким бывает период. 10 букв.
10: Ледниковый.
9: Лето же.
10: Тогда пикниковый.
2: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
11: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
12: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
13: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
14: Продал дрель.
15: Пинг.
14: Купил колыбель.
15: Пунг.
16: Продала пинетки.
15: Пинг.
16: Купила ракетки.
17: Пунг. Продал удочку.
18: Купил удочку.
15: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
16: Вебери сейл.
19: Продавай без комиссии.
15: Пинг.
19: Покупай безопасно.
15: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
1: В кино 16 июля.
12: Путешествие начинается.
1: Всегда держите уши по ветру.
9: Отправляюсь, куда ветер дует.
1: А колючки на чеку.
12: За приключениями.
1: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Москве 14 часов.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: По сути, Чебурашка – это наша русская баба. Теплый, мягкий, любит ушами и всю жизнь живет с каким-то крокодилом.

0: на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И вот на этот нехитрый номер в Телеграм, в Макс и даже с помощью СМС вы можете отправлять свои теплые добрые слова, привет, поздравления, как сказал диктор, может быть, даже признание, а может быть, просто порадовать кого-то чем-то очень и очень веселым. Например, своей смешной историей. Пожалуйста, все это смело пишите нам. А я, Яся Пугачева, с огромным удовольствием буду озвучивать все это весь час. Потому что мы с вами начинаем юмор на заказ. А юмор на заказ — это не только возможность порадовать друг друга приветами и сообщениями, а еще и заказать любимую шутку. Вот прямо сейчас начнем выполнять заказ Анны из Ногинска. Просила она тот самый КВН. Мы исполняем.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
4: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы.
5: Слушай, нормально покачались, да?
6: Нормально, да.
5: Слушай, а что у тебя брови такие? Ты как их накачал?
6: Ну я это, отжимался много.
5: Так отжимался это же на трицепс.
6: Ну, в основном на трицепс. Но немного-то и на брови попадает.
5: Короче так. У нас юбилей. 15 лет нашему дюсш.
6: Дюсш? Это который рядом с туалетом?
5: Дюсш — это детско-юношеская спортивная школа.
6: Опа-на. А что это было слово стало 6?
5: Короче, директор сказал так. Что мы должны типа спектакль сделать, да? И говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка.
6: И что?
5: Ну я выбрал, конечно. Накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов.
6: Слушай. А вот эти бременские музыканты, это про кого?
5: Про музыкантов в основном.
6: А откуда они?
5: Ну, не местные, факт.
6: А, понятно.
5: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают.
6: Что делают?
5: Ну, делают 8 подходов по 12 раз.
6: Понятно.
5: Короче, ты осел.
6: Чё, я не понял?
5: Сеня, ты чё, обиделся, что ли?
6: Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это?
5: Ну, осел — это такая лошадь. Только маленькая, как осел.
6: Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет?
5: Ну там еще петух и баба.
6: Это я еще нормально со слом попал, да?
5: Ну, а я буду трубадур.
6: Опа-на, там что еще, трубадур был?
5: Не, ну осел-то реально сильнее, ты че? Он знаешь, как от груди жмет? Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких писикотов играть не будут. Мы, в конце концов, не лохи, чтобы там писикотов и себя строить, правда?
6: Ну ладно бы собаку сыграть или кошака какого-то.
5: Писикотов он пускай шахматисты играют. Да. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Не делаю упражнение «Планка», потому что его нельзя делать, если только что поел. А я всегда только что поел.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Продолжаем озвучивать ваши приветы, ваши поздравления, ваши теплые добрые слова, может быть, даже и признание. Это все специально, чтобы ваша среда была намного приятнее, ярче и, конечно же, интереснее. А вот, например, есть у нас простой лаконичный привет тете Оле, моему брату Алексею, маме Тане, папе Николаю, любимой бабушке Любе. Желаем счастья, здоровья и удачи, написал ваш любимый Матвей. А еще у нас есть лаконичный привет. И так, кстати говоря, тоже можно. Дима передает привет Инзеле. Ну, коротко, ясно и понятно. Самое главное, по делу. Все поняли, от кого, кому. И день, я уверена, стал намного краше. А еще у нас есть сообщение. Привет, Юмор ФМ. Хочу передать привет моему мужу Ренатику из Лесосибирска. Ты самый замечательный муж, отец и вообще человек. Люблю, твоя зая Альмира. А еще признание. Алексей в любви признается своей прекрасной Марии и говорит спасибо за то, кто я рядом с тобой. Для тебя весь мир готов покорить. Ну, это же чудесно. Ну, вот такие отношения есть, а мы будем завидовать и радоваться вашим чувствам. Ну, и еще есть привет от подруги Кати. Она передает привет своим девчонкам Марине, Екатерине и Юлиане. Пожалуйста, тоже просят для них чудесную рубрику. Звучит она как ответ на вопрос Сати. А он по традиции сделает это весело. Но прежде расскажу, о чем вы можете написать еще. Повторю, привет, поздравления, признание, все это здорово и классно. Пишите свои сообщения нам, Telegram, Макс, СМС в вашем распоряжении, плюс 7 915 0303 567. А еще можете поздравить друг друга с днем русской лени, с международным днем варенья, днем смотрения на фонари. А еще мы сегодня отмечаем профессиональный праздник, Всероссийский день гинеколога, и специалистов этой профессии вы тоже можете поздравлять. Все это здесь у нас на Юмор ФМ.
0: ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Меня зовут Анна, мне изменял муж, и он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему не хочет, объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
3: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут, ну, алеуты, бегемоты. Будет цунами. А как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне. Тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит в губной помаде. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я... И еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю. Ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем. Так. Удивленные сотрудники смотрят. выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу. В какой-то жадский штраф, я куда-то еду там, обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное, верите, я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. Я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Хабиб.
1: Сделал теще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения!

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Берег включает «Хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсика.
2: Но полезных.
4: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
5: А вот другой «Перекресток». ОГРН 120-770-03-4-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28-4.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
8: Вот можно было весь день играть.
9: Мир игр стал ее реальностью.
10: Я в игре?
11: Чего плачешь-то?
12: Ты же хотел поиграть.
11: Вот поиграешь.
9: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Включил телевизор. Куда писать комментарий, не понял. Перемотки нет, не понравилось, выключил.

0: Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Не обижать, а наоборот радовать друг друга теплыми, добрыми, приятными словами. Пожалуйста, можете и в любви признаться, или в других самых светлых чувствах. Например, сказать, что кто-то ваш самый лучший друг. Ну а почему бы и нет? Ну или пожелать классной среды и скорейшего завершения рабочего дня. Все это возможно в юморе на заказ. А еще можно заказать свою любимую шутку. Начнем с такого послания. Добрый вечер, веселое радио. Целый день вас слушаю. 1:30 до конца рабочего дня. У нас пасмурно и дождливо. Сообщение, к сожалению, без подписи, но желаю вам скорейшего завершения вашего трудового дня. Пусть эти 1.5 часа пролетят незаметно. Уверена, в компании Юмор ФМ они точно пролетят весело. Так что прибавляйте громкость, чтобы коллеги ваши тоже хохотали от души. Еще один привет улетает сыну Андрею и его друзьям. Они сейчас возвращаются из отпуска, из Тбилиси, на мотоциклах. Сын, я тебя очень люблю. Прекрасное сообщение. Ну и, конечно же, легкой дороги. Есть еще сообщение от Вероники из города Хабаровска. Прошу передать привет моему папе Сергею Николаевичу. Он уже готов, передан. В смысле, привет готов, привет уже озвучен. А еще у нас есть чудесное сообщение. Сегодня день рождения у моей замечательной подруги Гончаровой Жаночки. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что это есть у меня. И хочу себе пожелать всего самого наилучшего: семейного благополучия, тепла и счастья. Пусть сбываются все твои мечты. Я тебя люблю. Твоя Ирина Сергеевна Зомберг. Чудесные девчата. Прекрасная именинница Гончарова Жаночка. Вас с вашим персональным праздником. Пусть у вас все будет замурчательно. Ну и чтобы жизнь была веселее, биг стендап для вас и для всей нашей необъятной родины.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Так, здорово, всем привет. Привет, всех рад видеть. Вот тебя в красивой рубашке особенно. Так, только вот честно, давайте сразу похлопайте, кто курит. Угу. Перестаньте. Серьезно, у меня все знакомые курят, я спрашиваю, ну нахрена вы курите? Один говорит, ну не знаю. Ну а другие, те, которые не ушли после девятого, они уже отвечают более конкретно. Вот мне, например, друг один сказал, ты не понимаешь, после хорошего секса нужно хорошенечко покурить. Да, если что, это он мне не сразу после секса сказал. В смысле, ну там прошло время. Это разные события, ну вы поняли. Но я вот думаю, окей, если после хорошего вот так, а что делать, если секс был не очень? Что надо делать? Извиниться? Типа, извините, такого больше не повторится. Я теперь в курилке, если стою с кем-то за компанию, то всегда думаю, а кто здесь после секса? Вот эти, которые курят до бычка? Или те, которые пришли в курилку с кальяном? У меня друг курит пачку сигарет в день, тратит 130 рублей, и он постоянно занимает у меня деньги. Я говорю, Володя, я посчитал, за год ты бы сэкономил 45 тысяч. За 10 лет 450 тысяч. За 100 лет 4,5 миллиона. За 1000 лет 45 миллионов. За 10 тысяч лет 450 миллионов. 450 миллионов! Это же охренеть можно. Можно в Сочи 3 дня тусить. Стендап это же не только шутки, это еще и позиция комика. Я всегда, когда выступаю, говорю людям, чтобы не бросали курить, потому что это вредно. Но беда, что я очень часто выступаю в кальянных, и это не совсем работает. Люди такие, да-да, ты прав, братишка. Угли поменяй, пожалуйста. Знаете, я такой человек, я люблю выпендриваться, вот если я что-то знаю. Вот вы знали, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог? Нет? А я знал. Я причем это только недавно узнал, пока к вам сюда ехал. Но это не мешает мне выпендриваться. Потому что, ну, знаете, вот эти вот вечера встречи выпускников, где начинаются понты. Вот у нас недавно в Ростове был один такой. У меня свои заправки в Оксай. Другой говорит, а я хату новую на окраине купил. До меня очередь доходит, я говорю, а вы знаете, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог? Потому что надо уметь понтоваться, понимаете? Я думаю, сложнее всего было понтоваться, это вот вечер встречи выпускников, класс, где учился Юрий Гагарин. Потому что он такой, я в космос летал. А ты такой, а я в Пятигорск. Сложно, понимаете, сложно. Почти ни у кого не было бы шансов. Шансы были только у одного человека, который знает, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог. Все, он ли я. Всем большое спасибо, пока-пока, всех обнимаю.

0: А если для вас один из источников счастья – это порадовать друг друга приветом или поздравлением здесь у нас на Юмор-ФМ, то смело пишите +7 915 03 03 567. Это номер телефона, и он един для Макс, Телеграм и даже СМС-сообщений. Вы пишите, я с удовольствием озвучиваю. Смотрите, как у нас чудесное сообщение есть. Здравствуйте, любимое радио. Недавно к вам присоединилась и полюбила всей душой миллениала. Спасибо за ваш юмор и настроение. Передаю привет в Тюльган Оренбургской области моим родителям Гульшат и Камил Кинзибаевым, а дочери Дилары. Прекрасно. Привет готов. Передан, озвучен. Еще есть привет пламенной любимому папе Владимиру Анатольевичу, маме Анастасии Юрьевне, а также всей России, Кузбассу. Все хорошо. У меня, говорит, все в полном порядке, пишет Юрий из Новокузнецкой Кемеровской области. Говорит, что у них там +26 градусов. Через 2 дня пятница, а там уже и выходные. Дни к нам наглянут. Желаю всем классной среды, отличного настроения и прошу анекдоты самого лучшего Дэна. Но кто мы такие, чтобы просьбу не выполнить? Пожалуйста, давайте смеяться, хохотать очень и очень громко.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший!
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Друзья, что может быть лучше внезапной встречи с прекрасной таинственной незнакомкой? Вот вам примерчик. Сидит мужик дома, одинокий, смотрит футбол, вдруг звонок в дверь. Он открывает, на пороге шикарная девушка, и она обращается к нему. Говорит: «Здрасте, я ваша новая соседка и хочу сегодня, знаете что, оторваться, выпить и позаниматься сексом. Вы сегодня свободны?» «Да», говорит мужик. «Ну тогда за кошечкой моей посмотрите, ладно?» Красота, она в глазах смотрящего. На лавочке в парке сидят 2 пожилых приятеля и разговаривают. «Как дела?» «Ой, плохо, тяжело, Изя. Моей Саре секс нужен каждый день. А я уже не молод, так я больше не могу». «Абраша, ну извини, я тебя много лет назад предупреждал. Не женись на некрасивой женщине. Тебе никто помогать не будет». А вот вам история о пользе страстных поцелуев. Итак, представьте, жена с мужем после 15 лет совместной жизни пришли к психотерапевту. Жена о проблемах в семье говорит. Врач не выдержал, подошел к ней, крепко прижал и закрыл ей рот поцелуем. Обращается к мужу. «Вот, понимаете, что ей надо хотя бы 3 раза в неделю?» Муж задумался и отвечает: «Ну, в понедельник и среду я ее могу к вам привозить, а по пятницам, извините, у меня рыбалка».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха +20, ночью опустится до +15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до +15 градусов, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери.
11: Жми больше всех на этой неделе
10: и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: 12:00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. 12:30. Случилось.
2: Нет, не надо слов.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну, это мой финальный выход в рамках этого выпуска «Юмора на заказ». Ну, а в следующем часть продолжу передавать ваши приветы и поздравления уже в веселом чате. Так что можете к теплым добрым словам еще и веселые добавлять, то есть шутки свои писать. И все это нам в Телеграм, в Макс или

0: монолог Михаила Жванецкого.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Мечта такая, застарелая мечта. Эх, говорит он, это человек, в конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так, пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. А они ж ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают. Пока. А уже есть эффект. Уже когда дисциплинирует вот этот дурной поток. В коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать с выхода из дома. Короткая беседа, куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, куда тогда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Ну, то есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя брошенным на произвол. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок не надо даже в каждом доме. Только в узловых пунктах, там подземный переход, вокзал, базар. Это для чего? Чтобы питались все примерно одинаково. Надо контролировать, чтобы в сумках. Потом уже поздно будет, когда он съест. Поменьше незнакомых слов. Употреблять те слова, что давно употребляются, чтобы не будоражить новым словом. Начинать разговор, говорить номер такой-то. Для удобства вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это для учета легче и запоминается. Допустим, привет Григорию 256-32-48. От Бориса 3841, код 8044. И уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое, я даже думаю, достаточно устного. С перепиской тоже надо упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго. Но настолько облегчается работа почты, и много в таком состоянии не напишешь. С выходящими из дома беседует уличный контроль. Дальше контроль проспектов, потом площадей. С теми, кто из города работает, высококлассный междугородний контроль. Ну, а не дай бог при выходе из государства. Вовсю труется наша гордость, элита. Общевыходной дроссельный контроль. Под условным названием безвыходный. У них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтобы не беспокоить. То есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать. Ни ты понимаешь ли родной город, ни ты понимаешь ли родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет

0: столице 15:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: У каждого человека, который обгорел на солнце, обязательно есть друг, который хлопнет по спине и спросит, как отдохнул.

мы здесь на Юмор-ФМ всей команды точно никогда не сможем забыть нашего победителя супер игры у автомобиль за улыбку. Да-да-да, вы можете всего лишь навсего улыбнуться и выиграть машину новенькую, свеженькую, красивенькую. Все это на сайте веселорадио.ру. Точнее, все подробности нашей супер игры на сайте. Но в прямом эфире может прозвучать та самая шутка, которая в моменте может принести вам удачу. А еще в прямом эфире звучат ваши приветы и поздравления в нашем веселом чате. Ваши шутки там же могут появиться. Смело их отправляйте нам в Телеграм, в Макс. С помощью СМС номер будет 1+7 915 03 03 567. Через полчаса Яся Богачева буду озвучивать ваш контент на всю страну. Так что пишите. Ну а также хохотать будем. Мы смешное для вас приготовили. Рубрика «Шутите, звольте». Там Михаил Полицымак расскажет про чувство юмора Энрике Карузо. Николай Фоменко будет шутить не чтобы выиграли машину, а про шашлык. Будет угарный папа делиться детскими перлами. Но в ближайшие секунды шутки, песни. Люсь Чеботина, Стас Ярушин будут петь для вас. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ, шутки, песни, вроде никого не забыл, короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: В Багдаде сейчас спокойней, в Багдаде сейчас спокойней, в сравнении со всем миром, там просто сейчас зашибись. Не плачь.
3: Блин, ай, смешно.
1: Я знаю Хрущева. Еще Горбачева. Сознанием этим я вышел из комы.
3: Это так.

0: сцены, но с ней меняться в этот раз никто не захотел.
1: Я на линейке прибухну и снова 3 сентября. Я просто школу представил. Ань был, когда сын отводился с дочкой в сентябре. Ну, просто, да. Ой, смешно. Я картинку вспомнил, да. Хотелось действительно.
2: Тот же, что из Алиэкспресса, да?
1: Захотелось прибухнуть, да.
0: А я играю на айпаде у бездомных на виду. Обожаю унижение. Завтра вновь.
1: Пойду. Блин.
2: Отвратительно, осуждаю.
1: Как-то Лазарев Сережа поутру забрался в сад. Там смуглянку Тодоренко обнимал Топалов Влад. Он краснеет и бледнеет. Захотелось вдруг сказать. А потом подумал, буду сольно выступать. 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
2: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
2: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: А вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Сережа случайно открыл дверь школьной подсобки и получил пожизненную пятерку по русскому языку и по физкультуре.
2: Юмор-ФМ. Все, что я видела.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: 6-летний Андрей подошел к папе и говорит: «Жизнь не имеет смысла». Папа спрашивает: «Почему?» «Зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Олесе 8 лет. Она упала в школе и ударила локоть. Садится в машину и говорит маме: «Я сегодня упала и совсем не плакала. Мама, я готова рожать». Из школьных сочинений Артема. У Тараса Бульбы было два сына. Один Остап, другой Бендер. Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на 1 метр. Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта. Когда человек задумался над продолжением рода, в одиночку это у него не получилось.
0: Угарный папа.
1: Рите 3,5 года. Она пристает к папе с вопросом: «Пап, а кто волосы купил?» «Кому?» «Мне, чтобы я была не такая лысая, как ты». Лизе 4,5 года. Она ходит в школу для дошколят. На этот раз изучали понятие «пара». Мама интересуется после занятия: «Что нового ты узнала?» «Нам говорили, что есть пара ног, пара рук и пара глаз. А я думаю, что дельфин и русалка все равно не пара». Хорошего понемножку. Пойду полистаю телеграм Юмор ФМ. Ну, тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю. +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшие специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на т-банк.ру. Т-банк 0+.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Таким бывает период. 10 букв.
12: Ледниковый.
11: Лето же.
12: Тогда пикниковый.
2: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
13: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
14: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
15: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
16: Девочка, вы...
17: Фильм нам очень понравился. Прям супер.
18: Хороший фильм. Мне понравился.
19: Мне тоже очень понравился.
20: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино. 6.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Как убедить жену, что ты и вправду был на рыбалке, а удочку оставил дома? Не потому, что у тебя есть другая женщина, а потому, что у тебя есть другая удочка.

Причем, кстати, можно на такси, можно на автобусе, можно на метро, а можно даже на своих двоих, то есть пешком прийти к нам 26 июля на наш прекрасный, вкусный и музыкальный пикник Юмор-ФМ. Мы с вами встретимся в гастроквартале Три вокзал Депо. Там вас будет ждать грандиозный суперконцерт Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Анна Немченко. И это далеко не полный список звезд, которые вас порадуют. А еще мы, ведущие Юмор-ФМ, будем с вами играть, шутить и развлекаться. Так что приходите, не стесняйтесь. Гастроквартал 3 вокзала Депо 26 июля. Ну, а сейчас в веселом чате продолжим читать ваши приветы и поздравления. Например, есть такое. Здравствуйте, наше любимое радио Юмор-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет девчатам из города Шатура Аникиной Лене и Красовской Вере. Поздравьте их с праздником, с Днем Варенья. Я знаю, что Лена уже наварила клубничного варенья. Так что сегодня можно будет дегустировать. Всем радиослушателям желаю сладкой среды. Ваш Наташа Стеблянко из города Люберцы. Прекрасная Наталья. Вас тоже с очень вкусным праздником. Короткий, лаконичный есть у нас привет Василисе от Диме. И еще один привет улетает любимому мужу Андрею Маркову. Желаю ему хорошего настроения и хорошей дороги. Люблю его очень-очень сильно. Ну и чтобы очень-очень весело стало всем и в дороге, и на работе, рубрика «Шутите, извольте» в финале этого часа. Чуть раньше шутки Николая Фоменко про шашлык, а веселый чат вернется через час. Пишите ваше сообщение. +7 915 0303 567. Веселый чат. Поделись

0: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про шашлык.
2: Больно смотреть на губы, которые не можешь целовать. Но еще больнее вдыхать аромат соседского шашлыка, который не можешь съесть. Чтобы при жарке рыбы не пахло рыбой, надо жарить мясо.
3: Кот съел 4 килограмма шашлыка. Взвесили кота ровно 4 килограмма. Вопрос. Куда делся кот?
2: Летом человек на 80% состоит из кваса и на 20% из шашлыка. Когда вы стоите у мангала и говорите человеку «переверни, полей водой», это не тот оттенок, жарь еще, цвет должен быть темнее, еще темнее. Вы арт-директор шашлыка.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОКРН 137-32-04-86-0.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Шотландский ветеринар, делая искусственное дыхание овечки, случайно изобрел волынку.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я рад снова приветствовать всех вас на волнах Юмор-ФМ. Внимание, вопрос. Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите Энрико Карузо? Италия? Опера? Великий певец? Все верно. Но, поверьте, всемирной известности слава отнюдь не мешали Карузо попадать в весьма курьезные истории. И вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз по дороге в Милан Энрико Карузо остановился в трактире. «Почему с таким любопытством глядите на этого человека?» – спросил трактирщик одного из посетителей. «Ну как же? Это ведь сам великий Карузо!» «Жена! Дети!» – закричал счастливый трактирщик. «Спускайтесь скорее вниз! Наше заведение посетил великий путешественник Робинзон Крузо!» Однажды знаменитый певец отправился на большом корабле на гастроли в Америку. Плавать Карузо не умел, океана побаивался и потому с заметным волнением осведомился у капитана. «Скажите, а часто ли тонут подобные корабли?» «О, не беспокойтесь», — сказал капитан. «Каждый такой корабль тонет не более одного раза». Однажды, когда Карузо был еще начинающим певцом, он выступал на сцене в провинциальном итальянском городке. В самый разгар представления один из зрителей швырнул в него кочан капусты. «Ну вот», — сказал певец, рассматривая кочан, «от моего пения кто-то уже потерял голову».
0: «Шутить изволите».
1: Отдавая дань уважения итальянскому темпераменту, считаю все-таки, что кидать капусты в артистов – занятие неблагодарное. И желаю всем выходить из неловких ситуаций с легкостью, благородством и шуткой в стиле Энрико Карузо. Мы ненадолго расстанемся, но уже очень скоро встретимся в эфире. Искренне ваш, Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание!

0: подъемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
0: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
2: Фоменко Фейк Радио!
0: Да, детка.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Продал дрель.
5: Пинг.
4: Купил колыбель.
5: Пунг.
6: Продала пинетки.
5: Пинг.
6: Купила ракетки.
7: Пунг. Продал удочку.
8: Купил удочку.
5: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
5: Пинг.
9: Покупай безопасно.
5: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
11: В кино 16 июля.
12: Путешествие начинается!
11: Всегда держите уши по ветру.
13: Отправляюсь, куда ветер дует.
11: А колючки на чеку.
12: За приключениями!
11: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Москве 16:00.
1: На Юмор-ФМ.
2: Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд. Но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

0: Не знаю, как насчет счастья, хотя хорошее настроение тоже можно назвать счастьем, но 3000 рублей мы очень скоро разыграем, а вместе с ними еще и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Но в финале, согласно названию, можете вы, участники нашей игры, выиграть новенький автомобиль. Если вы еще не стали участником, заходите на сайт веселорадио.ру, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль», ну а дальше следуйте инструкции, ну и загружайте свою улыбчивую фотографию. Ну а если ваша фотография уже радует всю страну на сайте веселорадио.ру, то все внимание на свой телефон, монитор, делайте громче и не пропустите свою удачу. В этом часе, кроме прекрасной игры, будет еще и наш веселый чат. Там ваш привет, поздравления, ваши шутки. Пишите +7 915 03 03 567 и в Телеграм, и в Макс, и даже смс-ками. Я, Яся Богачева, с удовольствием озвучу их буквально через полчаса. А еще включу вам монолог Михаила Задорнова, рубрику «Реалити-криминалити». Там будут смешные фрагменты из полицейских протоколов, цитаты самого Джейсона Стэтхэма, ну и, конечно же, биг стендап. Все это юмор ФМ, шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
2: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Но вы думаете, что я просто ненавижу своих бывших. Но я ненавижу не всех бывших. И мы все ненавидим не всех бывших, правильно? Бывшие делятся на две группы. Хороший мальчик какой, это которого ты сама бросила. И это козлина, это которую он тебя бросил, поняла? Вот. И вот с козлиной, когда тебя бросят, девочки, есть одно правило. Если тебя бросила козлина, начинается игра. Ты должна при первой случайной встрече выглядеть лучше, чем он. То есть, если ты случайно с ним пересеклась после расставания, вся такая в с**ках, в бриллиантах, на каком-то на яхте плывешь по Красной площади, а он там голубя доедает, все, ты выиграла. И дальше игра не продолжается. То есть, как бы он там ни старался, хоть он будет президентом мира, вообще пофигу, блин, ты выиграла, все, навсегда. К встрече с паршивым бывшим нужно готовиться. Как было, когда я готовилась, но проиграла. Сейчас рассказываю историю. У меня был Денис. Вот у кого был красивый бывший, хоть раз, вот прям красивый, который жалко прям бросать, прям. Ну, реально, Денис, ну, типа, это как будто рассвет, был закат, и родился Денис, блин. Типа Тор, знаешь Тора? Тор, знаешь, друг твой? Вот, Тор, бог, блин, всего, с молотом вот с этим. Рядом с Денисом Тор просто трудовик с молотком, просто, поняла, да, Денис. Он когда, встречалась с ним, я думала, я не знаю, когда он меня бросит, но он бросит точно, хоть бы не сегодня. И сегодня наступило. Он меня бросил, и после этого я спала в косметике красивая, в каблуках. Вдруг он придет, а я тут красивая, и он пожалеет. Он не пожалел. Прошел год, два, три. Я вышла замуж, я родила двоих детей, и у меня дети затемпературили. И мама говорит, надо растереть водкой. Я надеялась, и что было? Какие-то, блин, кофты, которые были. Ну, там, ребенок, дети болеют, маленькие дети. Я побежала в магазин, в самый, блин, дешманский магазин около дома. Забегая вся в носках, во всем каком-то. Один сланец мой, другой от мужа достался в наследство. Забегая в магазин, говорю, вот так, мелочь высыпаю, говорю, дайте водки, пожалуйста, быстро. Продавщица говорит, ну а вам какой? Вот есть люкс, полулюкс, блин, вот это все. Я говорю, мне самой дешевой, быстро дайте водки. Она мне дает. Я вот эту водку вот так беру, разворачиваюсь. Денис. Нифига голубя не доедает, стоит красивый в чистом, с шампанской конфеты. Вот так смотрит на меня, говорит, Наташ, ну я так и знал, что этим все и закончится. А, кстати, знали, что есть мужская и женская еда? Кто знал, поаплодируйте. Короче, расскажем им всем, да, чтобы они тоже не попались на эту удочку. Оказывается, есть мужская еда и женская еда, и нам, женщинам, нельзя есть мужскую еду, а то мы превратимся в мужиков. Как я это узнала? Прихожу на свидание, сидит мужик, казалось бы, адекватный. Сидит передо мной, я заказываю стейк и пиво. Он говорит, Наташа, это не твоя еда. А я?
3: Ну, типа, заказала, это моя еда. Ну, типа, я даже вот так вот мне принесли, я вот так на стейк руку положила. В смысле? Часть твоей еды еще моя еда, если что. Это есть такое правило. Он говорит, стейк это не твоя еда. Если женщина ест стейк, то она становится очень агрессивной. Я говорю, рот свой закрой. Это я еще мясо не ела, прикинь. Мужчины, давайте честно. Мы, девочки, красивые, интересные, умные. С нами сложно, честно, мы знаем это. Но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет других еще любить, еще и других долюбливать. Мужчины, просто любите женщин. Все. Все.

0: реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего и несколько раз кота.
1: Очаровательная шутка в исполнении Николая Фоменко прозвучала только что в прямом эфире Юмор-ФМ, а это значит, запустился очередной игровой эпизод нашей супер-игры «Автомобиль за улыбку», где вы можете просто улыбнуться и просто выиграть новенькую машину. Заходите на сайт веселаярадио.ру, если вы еще не делились своей улыбкой, загружайте позитивную фотографию, оставляйте номер телефона, следуйте инструкциям, ну а дальше слушайте Юмор-ФМ, получаете удовольствие и запоминаете шутки. Ну а если ваша фотография радует всех слушателей Юмор-ФМ и всех гостей нашего веселого сайта, то все внимание на свой телефон, на монитор, я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
2: Автомобиль за улыбку!
1: Алексея из Костромы выбрал наш улыбайзер. Этому улыбчивому, счастливому человеку мы позвоним и спросим, слушал ли он Юмор-ФМ, готов ли повторить заветную шутку. Набран номер телефона Алексея. Дожидаемся гудков, и они пошли. Песочные часы перевернуты. Есть 30 секунд у этого обаятельного человека дотянуться до телефона и ответить на наш звонок. Ну а дальше повторит шутку, заберет 3000 рублей, пройдет в суперфинал, и все, там может уже претендовать на целый новый автомобиль. Ну, алло. Алло.
3: Я у телефона. Слушаю.
1: Голос женский, явно нечеловеческий, автоответчик с нами разговаривает, а это значит, что фотография Алексея из Костромы останется в нашем прекрасном желтеньком солнечном улыбайзере. И шанс, что улыбайзер выберет его еще раз, точно есть. Такой же шанс, что улыбайзер выберет вашу фотографию, есть у каждого нашего игрока. Сегодня шутки обогащающие еще непременно прозвучат, может быть, одна, а может быть, и не только одна. В общем, все в наших шутках, в ваших улыбках, ну и, конечно же, в хорошей, крепкой памяти. Вам желаю удачи, а сама запускаю улыбайзер, чтобы ваши очаровательные лица сверкали на сайте веселаярадио.ру и радовали всю страну, ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: вот шептать признания в любви и другие теплые слова бессмысленно, наверное. Я лучше кричать так, чтобы вся страна за вас порадовалась, а любимый человек точно поймал. И все свои послания отправляйте в наш веселый чат. Номер телефона един для Telegram, Макс, СМС, плюс 7-915-03-03-567. А еще в этом части мы с вами будем смеяться над монологом Михаила Задорнова. Обязательно нас порадуют полицейские протоколы, естественно, смешные фрагменты, но и цитаты самого Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы. Сколько девушку не корми, все равно она прожует и снова начнет говорить. Самые популярные виды лапши – пшеничная, яичная, гречневая и «Я буду любить тебя вечно». Я всем своим девушкам дарю мыло, чтобы они вспоминали обо мне, когда голенькие. Увидел свою бывшую с другим мужиком, и мое сердце сжалось. А потом разжалось. Именно так работает сердце. И бывшая тут совершенно ни при чем.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только...

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стыбниенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
6: Только второй.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
12: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.

0: если кто-то вам снится перестал, а хочется отправить ему и весточку не во сне, так наяву, пожалуйста, пишите наш веселый чат. Свои привет, поздравления, ну или что хотите сказать этому прекрасному человеку. Номер телефона един для Telegram Max SMS плюс 7-915-03-03-567. Есть такое послание. Хотела бы передать огромный привет моей сестренке Маришке и ее мужу Саше. Они отдыхают в Милейкино. Так вот, хочу пожелать им крутого отдыха, яркого солнца, классной погоды, моря вкусных напитков и шашлыка. Очень их люблю, написала сестра Светланка. Есть еще поздравления супруги Юлии с днем рождения. Игон отправил от сообщения: Юлия, вас вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, любви, путешествий и всего самого-самого лучшего того, чего вы сами себе пожелаете. Еще один привет прилетает аж из Хакасии. Меня зовут Миша. И анекдот он отправил. Знаете, почему в ЗАГСе не моют окна? Потому что разводы остаются. Всем огромный привет. А вам желаю любви, честной, искренней, чистой и, естественно, взаимной. Так, чтобы крепко и на десятилетия. Ну и юмор, он объединяет людей, поэтому мы будем шутить. А вот, например, в этом часе появится монолог Михаила Задорнова. Так, чтобы мы с вами хохотали от души, чтобы улыбались, смеялись и делали это громко. Реальность криминальная титана. Там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Веселый чат вернется через час. Пишите плюс 7-915-03-03-567. Телеграм, Макс и даже смски. Веселый
1: чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити криминалити.
3: Я Сироткина ТК около 2 ночи 9 сентября внезапным и случайным образом обнаружила себя в незнакомой квартире в компании 3 обнаженных незнакомых мужчин и видеотехники, где впоследствии и была обнаружена нарядом полиции. В развратных действиях на камеру я участия не принимала, а наоборот сопротивлялась им путем натягивания на себя простыни. Мое отношение к индустрии видео для взрослых категорически отрицаю. Я спал, а в это время в квартире началась драка. Я в драке участия не принимал, так как спал. О случившемся узнал со слов жены и ее мужа, вернувшегося в 14.00, а не в 18.30, как он обещал. Гражданин Е в нетрезвом состоянии шел за гражданкой К 2 квартала и нецензурно восхищался. Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я, простите, вместо «добрый вечер» сказал «деньги и часы, быстро», потому что как раз в эту минуту думал и о деньгах, и о часах. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов, без осадков.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ученица второго класса пишет домой маме из летнего лагеря. Кормят тут очень хорошо, так что жди от меня прибавления.

Слушайте, я это могу бесконечно рассказывать. Мне же еще люди на электронную почту присылают рассказы о себе любимых. Город Электросталь. Из той же папки, только в России, только у нас. Город Электросталь есть в Подмосковье. Симпатичный город, вокруг лес, очень красивый. В лесу дом для умалишенных, для душевнобольных. Красивейшее место, такая дорога к нему красивая. И такое ощущение, что я там лежал. Нет, я так сознанием дела рассказываю. Сбежал буйный помешанный. Вызвали ОМОН, потому что он агрессивен бывает. ОМОН прочесывает лес. А в Электростале есть такой научно-исследовательский институт, который занимается изучением грибов. В том числе трутовики изучает. А трутовики, чтобы вы знали, это грибы, которые растут на деревьях. Вот такие наросты. И вот ученый пошел изучать в лес трутовики. Ну, надел кошки на ноги, вот это приспособление, чтобы лазить по столбам, по деревьям. Залез наверх и рассматривает под лупой трутовик. Идет ОМОН. Что делаешь? Тот говорит, грибы собираю. Нормально, мужик в правильном месте недельку провел. Я живу в Крылатском. Там есть супермаркет. 24 часа в сутки. Вообще напали бандиты ночью. Зачем ночью нападать на супермаркет? Какие-то вялые бандиты. Может, поесть хотели, кассы ж нет ночью. И приехал ОМОН, окружили супермаркет, началась вялая перестрелка. Такая пух, и тишина. А уже все на балконы вышли, смотри. А там ничего, тишина. Все сказали, не умеют наши. Чего не умеют, неизвестно. Пошли спать. Через полчаса пух, опять все на балконах. Опять тишина. И так 3 часа. Всем надоело, никто больше не появляется на этот пух. И вдруг в 3:30. С другой стороны, 2 выстрела. Пух-пух! Тишина зависла над районом. Из недр дома, Некрасов прав насчет русских женщин, женский голос на всю округу из недр дома. Да убейте вы их на коне! И снова все на балконах. И это еще не концовка. И какой поворот потрясающий. И в матюгальник шеф ОМОНа на весь район. Вы кому

0: сейчас обращали.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы.

0: столичных 17.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Когда плохо без девчонок, это еще хорошо. Вот когда хорошо без девчонок, это уже плохо.

0: так вот в ритме танца мы прощаемся с рабочей средой, но у кого-то трудовой день уже завершился, у кого-то близится вот к этому замечательному финалу. И дальше хочется верить, что вы будете наслаждаться дорогой до дома, потому что она летняя, жаркая, с закатом солнца, а может быть еще и солнце высоко над горизонтом. В любом случае, пусть вам будет очень хорошо и, конечно же, очень весело, но в компании Юмор ФМ по-другому не бывает. У нас есть веселый чат, там ваши шутки, ваш привет, поздравления, теплые слова. Вы их отправляете нам в Telegram Max или с помощью смс-ок на единый номер +7 915 03 03 567. Еще в этом часе нас порадуют анекдоты Игоря Маменко, проект «Лига городов». Фирменная, не реклама, ничего не продает, веселит гарантированно. Но в ближайшие секунды «Однажды в России». Да, меня зовут Яся Богачева. Вам хорошего, легкого вечера. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент Байден, санкции, которые мы ввели против России, ударили и по нам. Некоторые вещи, которые мы запретили ввозить к нам, оказались нам очень нужны.
3: Матрешки? Похрен, обойдемся без них.
4: Нет, господин президент, мы не запрещали им матрешек. Мы запретили им ввозить свою нефть, а она нам оказалась очень нужна.
3: Ну так давайте думать, как самим обойти наши же эти вонючие санкции.
2: Но, если честно, есть одна идейка. Значит, мы договариваемся с Индией.
3: Так.
2: Они покупают у русских нефть, немножко к ней подливают своей нефти, и это уже получается индийская нефть. И они на своих танкерах везут ее к нам.
3: Подождите, а у индусов есть своя нефть, чтобы добавить в русскую, чтобы получилась индийская нефть?
2: Да, это старая русская нефть, которую они купили до этого.
3: Ну и все, проблема решена.
4: Но вообще-то нет, нам невероятно нужен алюминий еще, чтобы делать двигатели для автомобилей, чтобы делать наши айфоны, макбуки. А столько алюминия есть только у России.
3: А этот индус с нашей индусской нефтью уже выехал?
2: Нет, мы же это придумали 2 минуты назад.
3: Отлично, тогда успеваем. Позвоним индусам, пусть купят русскую нефть. Мы немножко добавим там своей индийской нефти, и нефть станет индийская. Потом попросим индусов купить у русских алюминий. Они привезут их в Индию, индусы сделают из них алюминиевые бочки, и это станут индийские бочки. В эти индийские алюминиевые бочки зальем индийскую нефть. И теперь уже на танкерах привезем нашу индийскую нефть с индийскими бочками из алюминия. Как вам такой план, ребята?
2: Господин президент, нам кое-что еще нужно от России.
4: Нам нужны ракетные двигатели.
3: Ну, их, конечно же, мы не могли запретить. Ну, пожалуйста. Но разве мы их запретили?
4: Мы их запретили.
3: Значит, слушайте меня. У меня есть идея, по которой этот индийский танкер поплывет к нам с очень-очень быстрой скоростью. Мы закупаем у русских нефть, добавляем туда индийскую, и она становится индийской. Закупаем у русских алюминий, делаем из них алюминиевые бочки, они становятся индийскими. Заливаем туда эту нефть, она становится полностью индийской нефтью из индийских алюминиевых бочек. Про что мы говорили? Так вот. Индусы покупают ракетные двигатели у русских, меняют свои двигатели на танкеры, и к нам буквально через несколько секунд приезжает охреневший от встречного ветра индус. Ну или, если он, конечно, захочет, потому что мы ему платим уже столько, что это мы должны под него подстраиваться.
2: Господин президент, дело в том, что есть еще одна проблемка. У Индии как бы нет танкера.
3: Как будто бы это надо было сказать вначале. А у кого есть танкер? Дайте угадаю. А не у тех ли, у кого есть алюминий?
2: Вы очень проницательны.
3: Слушайте мой новый план. Индус идет в Москву. Там покупает танкер и как-то, блин, не знаю, через Москву реку выгребает к нам. Как? Пусть сам разгребается.
4: Я уже боюсь говорить, но есть еще одна проблема.
3: Да хватит! Какая еще проблемка? Мы запретили ходить?
5: Мы запретили все платежные операции с русскими. Как он танкер купит?
3: Слушайте меня, свободные американцы. Индусу придется сделать узбекскую карту.
1: Однажды в России. Лучше.

0: реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром!
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Ищешь стабильность?

0: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.
2: Фоменко на Юмор-ФМ.
3: На конкурсе «Мисс Железная дорога» победила какая-то шпала.

0: нас не реклама. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Нет.
3: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Ну, говорю же, не читал.
3: Да вы что? Это же просто хит.
4: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
2: Вот это интрига! Как же называется книга?
4: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
0: А вы задумывались, какую воду вы пьете?
5: В заповедной подмосковной роще, где-то между ТЭЦ и мусорным полигоном, под старой покрышкой от КамАЗа, спрятался от посторонних глаз кристально чистый целебный ручей. Отдохни, усталый путник, и спей живой водицы. Ну как?
2: Ах, хорошо.
0: Питьевая вода «Козлиный ключ».
6: Птичка пьет, собачка пьет, и вам не повредит.
0: «Козлиный ключ». Вся польза природы в одном глотке.
6: В удобной бутылке с козленочком на этикетке.
7: Ах, хорошо!
1: Зевота, зевота. Сойди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на...
8: Так, хватит. Хватит бороться с зевотой дедовскими методами. Попробуйте нашу новинку. Универсальный антизевотный фиксатор подбородка «Ганнибал Лектор».
1: «Ганнибал Лектор»? Что-то знакомое.
8: Еще бы, ведь это просто находка для всех, кто зазевался. При первых признаках зевоты срочно закрепите наш фиксатор на вашей голове. Всего 4 ремня, 3 карбоновых скобы и удобная система регулировки на 16 ультралегких болтах.
1: Постойте, а выпить, покурить, покушать?
8: Вот, именно поэтому фиксатор подбородка «Ганнибал Лектор» так популярен среди тех, кто решил отказаться от вредных привычек и радикально сбросить лишний вес. С ним вы навсегда забудете, что такое зевать, пить, курить и говорить. Давайте-ка примерим. Ну, что скажете? Совершенно согласен. Универсальный антизевотный фиксатор подбородка «Ганнибал Лектор» действительно работает. Ждем ваших заказов на сайте молчаниеягнят.рф. «Ганнибал Лектор». Покупай и не зевай.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Терек включает «Хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсика.
2: Но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А утром потом «Перекресток». ОГРН 127-0003-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-4.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
8: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
13: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежий мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
14: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2019

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера гостил у Люси. Надписи в лифте полностью подтвердились.

0: хотят.
1: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
2: Ваше сообщение, привет и поздравления, добрые слова. Если так можно, поздравьте, пожалуйста, моего брата Эрика с днем рождения. Ему исполняется 15 лет, написала Самина. Эрик, с вашим персональным праздником. У вас впереди много разного всякого интересного, пусть оно будет счастливое. А передайте привет моему любимому, замечательному человеку Марату. Люблю тебя сильно-сильно. Твоя Сабина из Астрахани. Есть еще один привет, Волгоград. Он отправляется сестричке Танечке, племяннице Женечке. И ее сыночку Ярику. Хорошего вечера и прекрасного настроения, написала Галина Ивановна. Город Харабали на Астраханской области. Еще привет улетает Сереге и Мише в Королев. Они строят баню, написал Серега. Пусть ваша постройка веселой будет, а мы здесь на Юмор-ФМ сделаем все для этого возможное. Например, подарим вам анекдоты Игоря Маменко, проект Лига городов. Там будут лучшие миниатюры и шоу 2 июля. Они появятся очень и очень скоро. Подключайтесь.
3: Реклама спонсора.
1: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
4: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: и команда «Ну нормально» Москва.
1: Ну что, Марин, мы с вами уже поближе познакомились, решили вам посвятить песню. Заранее извините.
2: Пришло.

0: Ее ничего не... Ни одного скандала еще и не матюкается. Хотя 2 года с Калайджаном общается. Если нашла закладку, то продолжится чтение. Использует детское масло, только по назначению. Спалилась с бабами в бане, но она тоже, блин, женщина. С продюсером спит, но он ей муж сказать нечего. Не пьет и не курит, наверное, стесняется. В федунке в бедняга за 2 одувается. Ну посекни хоть где-то, выдумывать больше нету сил. Родила 2, но почему не в 16, блин? Ну подружись ты с бомжом или с Даной Борисовой. Будет вечер приятный, ну или с Даной Борисовой. Снимись в фильме плохом или сама сними, например. Вот справа и слева есть хороший тебе пример. Сходи на интервью к тому, кому сейчас нельзя. Это несложно, сейчас почти никому нельзя. Про Мизулину ляпни, вот уже подтверждается тот инфоповод, что комеди закрывается. Хотя в финале песни аккуратненько харкни.
1: Ну так, между зубов, это несложно. Ну так.
2: О, все! Матернулась.
1: Она ж молчала.
2: Не, она прям взглядом маршрут построила. Ну, если что, обиду не держим. Будьте проще, как мы, простые пацаны из Москвы. Всем кайфа!
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов, без осадков.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У Кати дома не было фотоальбома, поэтому сразу перешли к сексу.

0: работы Игоря Маменко.
1: Юрий приходит в публичный дом. Простите, пожалуйста, у вас стоит девушка $100. Можно немножко подешевле, хотя бы 70? Нет, не можем, у нас такса $100. Пожалуйста, ну может быть 85. Не можем, у нас такса $100. Ну 90. Я повторяю, у нас такса $100. Ладно, что поделать, давайте таксу. Сегодня мне предложили незабываемую ночь с 20-летней девушкой. В обмен я должен был прорекламировать какое-то средство для чистки ванной комнаты. Конечно, я отказался, потому что я человек с высокими моральными стандартами и огромной силой воли. Такой же силой, как Аякс. Суперсильное средство для чистки ванной комнаты. Теперь и с ароматом лимона или ванили. Мужику сделали операцию на сердце, серьезную. Ну, он соскучился по жене, месяц не видел, естественно, начинает приставать туда-сюда. Что-то ей шепчет на ушко. Ну, в общем, приглашает ее в люлю. Она говорит: «Семен, так дела не пойдут, ты перенес сложнейшую операцию на сердце, поэтому я не могу рисковать, не дай бог тебе что-то опять хватанет, что-то не доделали, там тебе ты еще слабенький, так что отдыхай. Если хочешь, пойди к врачу, попроси справочку для меня, тогда я буду спокойный, тогда можем заниматься любовью». Он приходит к врачу, говорит: «Семен Давыдович, так и так, пристаю к жене, сами понимаете, что я имею в виду, жена не хочет, говорит, что у меня проблема сердца может, не дай бог, возникнуть еще, не верит, что я уже здоровый, могу заниматься любовью сколько угодно. Дайте мне справку для жены». Он говорит: «Да нет проблем», пишет: «Я доктор такой-то, сделал операцию на сердце такому-то, такому-то, подтверждаю, что он может заниматься любовью в любое время, без ограничений, доктор такой-то». «Жене, как зовут жену?» «Да ладно, жену, напишите просто по месту требования».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют.

0: пустите меня на танцпол!
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме

0: Лента.эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте лента.ком.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: солнечные деточкина здесь этим вечером на Юмор-ФМ. Я преисполнена искусство после музея с прекрасным, собственно, искусством деточкина. Не знаю, преисполнено отсутствие косметики, что тоже хорошо. А все в отличном настроении и говорим вам привет!
1: Это не отсутствие косметики. Попрошу. Что? Это просто
0: нюд,
1: красивый макияж. А, да, друзья, на нас уже можно посмотреть и заценить все. На нашем сайте веселыйрадио.ру есть трансляция. Давно мы что-то про нее не говорили. Надо людей зазывать, чтобы они нам там лайки ставили, жали на нас. Ну и говорили.
0: Жали на нас?
1: Ну, жали. Вот,
0: а мы будем как те вот гуси.
1: Как когда нажимаешь, да, а мы такие... А, они вот так вот делают, да? Короче говоря, мы так не будем. Мы будем какую-нибудь тему классно обсуждать. Уже есть эта тема в наших соцсетях. Заходите, пишите свои комментарии. Ну, а всем остальным все расскажем уже через 2-3 минуты.
2: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.

0: Мы тоже вас никому не отдадим, а вот тему озвучим. Ну а дальше, естественно, сами, только сами будем читать ваши комментарии в веселом чате.
1: Да, мы сегодня решили взять такую тему, решили узнать, когда вы попадали в неловкую ситуацию из-за чьего-то имени или фамилии, а может быть из-за своего имени и фамилии.
0: Вот, расскажи историю,
1: да,
0: давай.
1: У меня как раз у мужа была на днях история такая грустная, я так скажу. Он, ну, проектную работу делает, снимает кино и работал с оператором по имени Янис. Но почему-то мой муж все время его называл Юргис. Вот прям вот весь, пока шли пробы, он говорил Юргис, Юргис, Юргис, Юргис. И этот человек в конце сказал: я Янис. И, как вы понимаете, работы моего мужа не досталось. Вот такая вот грустная история, но мы ждем веселых
0: Поэтому
1: историй,
0: Поэтому скоро
1: друзья.
0: Дедушкина будет работать еще и утром, и днем. Она теперь сама тащит на себе все. А ждем ваши истории на номер +7 915 03 03 567. Пишите в Максе, пишите в Телеграме, пишите смс-очки нам. Не забывайте подписываться, как вас зовут. Мы постараемся ваше имя все-таки правильно озвучить. И голосуйте. Вы обращаете внимание на странные имена и фамилии, ржете или ничего в этом смешного нет? Ну, мне хочется сказать, что ничего смешного нет, потому что,
1: есть.
0: Как бы имя не выбирает, но есть. Поэтому я проголосую за этот вариант. Тоже заходите, голосуйте у нас ВКонтакте, в Телеграм-канале, а в эфире любимый всеми номер КВН «Уездный город».
2: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
2: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
4: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко», готовят номер «Яблочко».
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Мы уже здесь.
4: Фонограмма готова?
5: Готова.
4: Поехали.
5: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И...

0: ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется, в зале сидит мама, деньги на пластилин не сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону. Ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек. А теперь, ребята, дружно за мной.
1: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
0: Акция действует до конца июля.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Подруга предложила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про лазеры, телепортацию, силовые поля. Походу, не очень понял вопрос.

0: на Юмор ФМ.
1: Сегодня мы решили узнать, в какие неловкие ситуации вы попадали. Хотя люди, конечно, не очень любят рассказывать о том, как они облажались где-то в чем-то. Но мы же вот про себя тоже уже озвучили. Причем не просто как вы попали в неловкую ситуацию, а именно из-за фамилии или имени, как кого-то неправильно назвали. Вот, или вас назвали неправильно. Меня, например, кстати, ну, достаточно долго называли чужими именами. Я в какой-то момент такая: «А, я Юля!» А потом думаю: «Эх, называйте как хотите.
2: Хоть горшком.
1: Главное, в терновый куст не бросайте».
2: Так, вот нам пишет человек, который услышал, что мы сдерживаемся, но все равно прикалываемся над такими забавными фамилиями.
1: И?
2: А какая реакция будет у вас на мою фамилию? Моя фамилия Милонов. Я так и знала, что он нас слушает.
1: Боже, Юля! Мы с тобой столько можем полезных инициатив, ну, как бы, случайно вбросить. Случайно.
2: Виталий Валентинович, если это вы, приходите к нам на эфир, поговорим. Нам столько есть, чего вам предложить.
1: Ну, мы скоро в отпуск, поэтому поторопитесь, пожалуйста.
2: Да. Анастасия нам пишет, что был случай в больнице. Она была в положении. В очереди к офтальмологу объявляют пациента по имени Наполеон. Повторили 3 раза, он не отзывается. В очереди переглядываются, уже откровенно хихикают. А я возьми, да и скажи: ушел, наверное, на Москву. И все, короче, хохотали. Ну, не смогла, говорит, удержаться, пошутила вот.
1: Ой,
2: так.
1: Кстати, про неловкие ситуации, имена и фамилии. Вот буквально в эти выходные я была в Выборге, и, значит, мы брали гида, и потом, когда я ему переводила деньги, там высвечивается фамилия Фердинанд. Ну, прикинь, да, я говорю: «Откуда у вас такая фамилия?» «Моя фамилия досталась мне от моего отца», был мне ответ, «а моему отцу от его отца». Я почувствовала себя
2: чудеса, удивительно, конечно.
1: Фамилия-то реально красивая. Вот что я имела в виду, да? То есть как бы красоту. А оказалось, что... Да, глупый вопрос. Рассказывайте, как вы попадали в неловкие ситуации из-за имени или фамилии. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно в Максе, в телеге и смс-очке. Ну, а мы расскажем, что в этом часе нас с вами ожидает. Шутка Фоменко может прозвучать, а может не прозвучать. В любом случае, слушайте внимательно, потому что если не Фоменко, то другой прекрасный мужчина. Самый лучший Дэн появится с анекдотами.
2: Будет рубрика «Деточки, но не виноват», где мы обсудим футбольные новости. Сейчас чемпионат мира по футболу вступил в свою самую такую решающую часть.
1: А вы знали, что скандалы нужно устраивать по правилам? Если нет, то прямо сейчас о них расскажет нам Сати с юмором.
0: ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
3: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
0: Сатья отвечает.
4: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствую, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Ай, скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал — это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: «Ты ни в чем виноват, делать ничего не надо». А скандал надо сделать. Эмоция-то подкопилась. Ну, знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал — это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь, это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: «Ой, а кто это поставил молоко так в холодильник? Я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да, говорит, ты в аду. Мать мне говорила». И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет. Если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, парни сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка прямо в этих, в натяжных обоях. И капает оттуда что-то, похожее на вареную сгущенку.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый Васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 километров. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
18: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
19: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
20: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Моня почистил зубы, сварил пельмени, помыл ноги и понял, что больше эту воду уже никак не использовать.

0: давайте пойдем, знаете, куда? Давайте пойдем туда, где рассказывают хорошие новости. И прямо сейчас этим займется Деточкина.
1: Деточкина. Не виноват.
2: В этом выпуске «Футбольные страсти». Первый финалист чемпионата мира по футболу определился. Это сборная Испании. Ждем второго финалиста. Как раз сегодня должны сразиться сборная Англии и Аргентины. И тем временем популярность набирает петиция от фанатов, в которой люди просят исключить сборную Аргентины из чемпионата.
0: Почему?
2: Потому что фанаты уверены, что FIFA помогает команде во главе с Лионелем Месси. Ну, помнишь, там еще Трамп звонил, там заступался за своего. Вот теперь они уверены, что так буквально в каждой команде там звонят. Звонят в FIFA, говорят, ой, давайте нашего Лео там продвиньте. И, короче, ведут аргентинцев в победе в турнире. Под петицией подписи поставили уже 9 миллионов человек. Ты представляешь, какая просто, ну, огромная толпа.
0: Ну, в смысле, им теперь не играть или что?
2: Да, они хотят, чтобы отменили, чтобы их убрали и играли все остальные, потому что смотреть неинтересно, потому что, ну, понятно, что кто победит. А Аргентина, по мнению вот этих 9 миллионов человек.
0: Ну, кстати, непонятно, потому что вот все же надеялись, что Франция выиграет, Мбаппе, а хоба и не Мбаппе.
2: Инни, да. А Норвегия уже выбыла из игры. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд, который стал звездой турнира и существенно нарастил свои соцсети, вернулся домой и снова, как говорится, навел шороху. Потому что в качестве сувенира парень привез домой чучело енота с бутылкой. Я вот как не открою какой-нибудь телеграм-канал, там он несет этого енота несчастного. А у того бутылка, правда, пустая почему-то. Купил за $750, это 60 тысяч рублей на наши деньги. И к нему, то есть к еноту, он накупил еще два чучела белок, одна из них в ковбойской шляпе.
0: Себе задекларировал, потому что такое вывозить из других стран,
2: ну наверное,
0: по красному коридору.
2: Я надеюсь, что его пустили по зеленому коридору, он же звезда. Но вообще накупил он сувениров на $10 000, вот эти чучела, я просто не знаю, такое хорошее вложение, это же надо, да, догадаться. Тем временем сборную Норвегии встретили 100 тысяч фанатов, которые изображали греблю. Это главный ритуал норвежских фанатов, когда люди сидят рядами и синхронно вот двигают руками, имитируя взмахи веслами на драккаре. Ритм отбивают на барабане, и под каждый такт толпа выкрикивает «Ро!», что означает «греби» по-норвежски. Футболисты тоже исполнили греблю викингов прямо на ступенях королевского дворца. Ритм задавал сам наследный принц Хакон, и вот во всей этой 100-тысячной толпе стоял один человек и вот так вот держал скрещенными руки. Его нашли и спросили, почему он так себя повел. Он говорит, потому что это не исторически недостоверно. Не гребли они через Атлантику, они плыли под парусом. Это все вранье, понимаешь? Вот такая вот история. Принципиальный норвежец попался.
1: Деточкина. Свободу, Юрий Деточкин. Не виноват.

0: еще бы сейчас послушала раз эту песню, но нужно пройти по ссылочке и посмотреть, что у нас с опросом. В телеграм-канале, в группе Юмор ФМ ВКонтакте сегодня спрашиваем наших слушателей. Вы обращаете внимание на странные имена и фамилии, которые, ну вот, например, в поликлинику придешь, там иногда же бывает такое, что прям вот мэтчится с их профессией. Или ничего смешного в этом нет. 72% честно в телеграм-канале голосуют за то, что все-таки обращают внимание на имена и фамилии. Если они какие-то смешные, то могут позволить себе похихикать.
1: Ну, а ВКонтакте таких 100% сейчас.
0: Чержут.
1: Ну да, бывает. Сложно удержаться на самом деле.
0: Действительно, мы, ну, как бы понимаем, мы воспитанные люди, но...
1: Ну, не все из нас.
0: Инстинкты наши все-таки подсказывают нам, что можно немного и поржать. Так вот, рассказывайте, попадали ли вы когда-нибудь в неловкую ситуацию из-за имени и фамилии. Ждем ваши комментарии под опросом. А у нас в эфире самый лучший Дэн.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Одно из самых ценных женских качеств – это, конечно же, настойчивость. Представьте, кабинет врача. Доктор, я уже разделась.
5: Девушка, я же вам уже сказал, я ветеринар.
4: Доктор, вы меня не знаете, я та еще кобыла.
5: Эх, дороги, пыль да туман, и кого там только не встретишь. Едет как-то автоинструктор по городу, движение достаточно плотное, ну такое прям плотненькое, пробочки. Тут какая-то вдруг сумасшедшая совершенно дама на автомобиле начинает творить беспредел. Вправо-влево без поворотников, резко тормозит, резко стартует, подрезает, но он не выдержал, слушай, человек профессиональный, догоняет ее, опускает стекло и орет. Дура! Дура, ну кто тебя так ездить-то учил, а?
4: Ой, Олег Геннадьевич, здравствуйте.
5: Мужчины, помните, чемодан, как и парашют, нужно укладывать самому. Представьте, такая супружеская пара, он начальник, она его любящая жена, заботливая, а он такой весь в делах, постоянно в командировке, ну такой, ни слова милого не поцелует, не приголубит, такой весь деловой дома. Ну, она собирает ему чемодан в очередную командировку. Он подходит к чемодану и видит, что помимо всех принадлежностей там лежит мешок с гвоздями. Поворачиваясь к жене, говорит, это что такое? Она говорит, как чего, это вещи твои, это вот трусики, носочки чистенькие, галстучек, вот рубашечка беленькая, вот бритва, так сказать, одеколон, пен для бритья. Он говорит, это я вижу, а гвозди? Так вот же, положила же.
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.
6: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов, без осадков.
6: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Ищешь

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лето – лучшее время для садоводства. Но у меня нет дачи, поэтому копаться я буду в себе.

0: на Юмор-ФМ.
1: Читаем ваши комментарии по поводу необычных имен и фамилий и какие неловкие ситуации происходили в связи с этим. Пишет нам Елена из Ростовской области, из Донецка. Моя фамилия Дуракова, пишет она. Когда я сдавала на права, в документах было написано «Курсант Дуракова, инструктор Тупикин». Ржала все ГАИ. Фамилии, говорит Елена, реальные. Ну, по-моему, это здорово, да, когда мы людей веселим, делаем им приятно и доставляем им хотя бы несколько минут счастья.
2: А Елена нам пишет, что в девичестве у нее была фамилия как Шарова. Как только меня не называли, как Шарова, как Марова, как Тарова, Кашкарова. В общем, друг дразнил ее как Квадратовой, потому что она как Шарова.
1: И у меня, кстати, да, первая ассоциация.
2: Как Паралепипедовой.
1: Как вы, прекрасная фамилия, как Паралепипедовая. Слушай, так ведь, может, даже, ну, скороговорка перед эфиром, да, разминаешь ротовой аппарат, как Паралепипедовая, как Паралепипедовая, как Паралепипедовая. А еще что, ну, какие слова нужно придумать.

0: сказала.
1: Давайте, да, остальные комментарии мы чуть позже почитаем.
0: Андрей, напомним, я как-нибудь почитаю ваш комментарий.
1: Только номер +7 915 0303567. Пишите в Максе, в Телеграме и смс-очками. В какие неловкие ситуации вы попадали из-за странных, необычных имен и фамилий?
2: Две Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4.

алгоритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте geely-motors.com.

0: Юмор-ФМ.
1: Продолжается вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ. И сегодня солнечные Деточкины мучают вас на тему.
2: Мы спросили у вас, в какую неловкую ситуацию вы попадали из-за чьего-то имени или фамилии, а может быть даже из-за своих. Вот у вас необычная фамилия, все время коверкуют ее или что-то такое. Ну, а может быть какая-то другая история. Рассказывайте нам в нашей группе ВКонтакте, в нашей группе в Телеграме или пишите на номер +7 915 0303 567.
1: Писать нужно в Максе, в Телеграме и смс-очки. Вот эти три способа связи работают у нас. А, так, что еще? А, голосовашка, конечно, опрос. В Телеграм-канале и в группе ВКонтакте мы спрашиваем. Вы обращаете внимание на странные фамилии и имена и ржете, или ничего в этом смешного нет? Заходите и голосуйте.
0: 2 июля. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.

0: 2 Юлии.
1: До свидания, мы не сплю я.
0: На Юмор-ФМ.
2: А нам с Деточкиной нет жизни без ваших комментариев, поэтому мы их ждем, чтобы озвучить в веселом чате. Ну и, конечно же, кроме всего прочего, будет много разных развлечений в этом часе. Среди них та самая шутка на автомобиль, поэтому слушайте внимательно, ловите ее, берите трубки, когда мы будем звонить. Но это, естественно, касается тех, кто уже загрузился в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Но
3: Подожди, они могут загрузиться, пока мы тут болтаем.
2: Давайте заходите на сайт веселорадио.ру. Что еще в этом часе нас ждет?
3: Будет у нас рубрика «Деточкина не виноват», высокотехнологичная. Расскажу про классные изобретения, вам точно понравится.
2: Гара Дмитриева мы услышим в рубрике «Угарный папа». Вы присылаете ему забавные высказывания ваших детей, он их озвучивает в эфире. Ну а прямо сейчас шутки, песни плюс и Елена Борщева.

0: это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Шутки,
2: песни, плюс. Леночка, с тебя первая песня, первая карапулечка.
1: Окей. Ее отец не просто терапевт, не просто педиатр или врач. Он балагур, шутник и юморист, и в жизни уважает только ржач. Ах, Скарлатина, Скарлатина, дочку он свою назвал. Скарлатина, Скарлатина, сам назвал и долго ржал. Мне кажется, если бы Скарлатина умела смеяться, она бы смеялась именно так.
3: Скарлатина Николаевна.
0: Я дальше, да? Далеко, далеко не попал в девятку. Ко! Кокорин!
4: Правильно, Кокорин!

0: ты понял?
1: Господи!
2: Грустная песня. Дети же не узнают, зачем.
1: Видимо, нет еды, хотя бы напоить котят надо было.
2: А, помыть еще можно.
0: Что, сейчас будет песня про Леонардо Ди Каприо. Вот, готовы? Да. А я нет. Попробуй. Знакомство в интернете сплошное алюлю. А как же я гордилась, что Ленчика люблю. А ты не на Титанике, шампанским при свечах. А ты в однушке в Митино, на мамкиных харчах. А ты не Ленчик, а я была так рада.

0: Я в Голливуд билет купила, дура. А ты не Ленчик.
1: Хорошо.
2: Хорошая песня.
3: Жизненная.
1: О, сейчас, ну, не жизненная.
2: Любимая какая-нибудь.
1: По лесу иду, не вижу ничего. Не могу найти дома своего. Но какой-то хруст вдруг услышал я. Так схватил капкан за ногу меня, за ногу меня, за ногу меня. Но не страшна мне боль окаянная. У меня нога деревянная.
4: Чем эту песню сложно без аккомпанемента петь?
2: Это пират получается, да? Ну что, я?
3: Я пою же,
2: да? Ты кто? Кто поет?
3: Я пою.
2: Лена, давай, Лен, ты.
3: Готовы? Давайте. Эй! Мы бродячие баптисты, мы сломали домофон.
2: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
1: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
3: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
1: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочешь сэкономить в ресторане? Начни романтический ужин словами: «Ну, пампушечка моя, выбирай».

0: Одна Юля хорошо, а две шоу.
1: Шоу на Юмор-ФМ читает ваши комментарии, и сегодня вы рассказываете, какие у вас были непонятки и неловкие ситуации с именем и фамилией, своими или чужими. И вот сообщение есть от Полины, мне его надо найти, просто очень много сообщений.
2: Давай ты пока ищешь, да, я прочитаю от Дмитрия сообщение, что у него есть знакомый человек, сотрудник, у которого фамилия Коробка.
1: Ну, Коробко.
2: Да, он только что... Нет, Коробка.
1: А прям через... А?
2: Похоже... Нет, Коробко, конечно, но ударение как у Коробки. Короче, подходит к нему начальник и спрашивает, где Коробка? Дмитрий, какая еще Коробка? Ну да этот новенький, Коробка. Короче, вот, понимаешь, посмеялись над бедным Коробка, а он и не знал, что над ним там уже хохочут вовсю.
1: Хотя, а может быть, он вам привык Коробком. Его, наверное, фиолетово.
2: Коробок называют.
1: Сидят, опять надо мной ржут. Уже Дзен отрастил. Полина пишет, что я учитель. Привыкла к тому, что на работе называют Полина Александровна. Ну, так вот принято у учителей, у педагогов и в коллективе тоже. А на практике на четвертом курсе еще не привыкла. То есть она у детей и у студентов ведет. И вот она ведет урок русского языка у студентов на четвертом курсе, а сзади сидит опытный педагог и смотрит, как Полина ведет. И вот она спрашивает. Полина, как пишутся буквы А и О в чередующихся гар и гор? Я, говорит, за одну секунду успела испугаться, вспомнить правила, рассказать, что правописание зависит от ударения. И тут педагог отвечает, вы Полина Александровна, а я спрашивала ученицу Полину. После урока вместе посмеялись, и она сказала, что в моих знаниях не сомневалась. Короче, представляешь, когда за тобой наблюдает более опытный человек.
2: Сразу так все чувствуешь, да?
1: И вместо ученицы, а ученица, наверное, рада была, что за нее ответили.
2: А главное, я так разволновалась. Как же там чередуется?
1: Рассказывайте свои забавные истории в телеграм-канале Юмор ФМ в нашей группе ВКонтакте, а у нас угарный папа. Кстати, я вижу сообщение.
2: Гар или гор?
1: Угорный, да, гор Дмитриев. Я вижу сообщение, там прислали для этой рубрики. Обязательно передадим.
0: Юмор ФМ представляет угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
3: Папа на отдыхе с 8-летней Леночкой. Папа выходит из дома и очень сильно ударяется о косяк головой. Искрами из глаз чуть дом не подпалил. Леночка с деловым видом облизывает ложку и говорит как бы невзначай. «Пап, ты когда выходишь, голову наклоняй, а то своими рогами тетя Фая весь дом разнесешь». Катя, 4 года. «Мама, кто из вас старше, ты или дядя Антон?» Мама отвечает, «Я». «А когда дядя Антон вылупился, тебе сколько было?» Из школьных сочинений Никиты. Приведу пример из «Горя от ума». Названием своей поэмы Грибоедов как бы говорит своим читателям, что умничать не стоит. Шопен был единственный ребенок в многодетной семье. Чехов назвал произведение «Попрыгунья», показывая нам, что главная героиня прыгает с одного мужчины на другого.
0: Угарный папа.
3: Семья едет в машине домой. Дочке Ане 7 лет. По радио заиграла песня, и вдруг Аня говорит, «Мам, представляешь, я только что думала про эту песню, и она заиграла. Наверное, я телепатель». Амина, 8 лет. Переходят с мамой дорогу, Амина спрашивает, «Мама, ты знаешь, как делают лежачие полицейские?» «Как?» «Берут самых непослушных полицейских, которые опаздывают на работу или не слушаются, и закатывают в асфальт». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки – хорошо. Но признавать чужие – еще лучше.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хочу съесть сэндвич на балконе.
1: Хочу чипсиков,
2: но полезных.
3: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28, строение 4.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда мне кажется, что я занимаюсь какой-то фигней. Но потом вспоминаю, что мне за это платят. И сразу становится легче.

0: На вечернее шоу 2 июля на Юмор ФМ продолжается и продолжится оно хорошими новостями.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Ну, вы поняли, все о нашем умственном развитии. Но как хорошо, что есть люди, у которых совсем по-другому работают мозги. В МФТИ создали умный зонд для защиты от солнца на пляже. В общем, в чем там соль? Короче, навес автоматически отслеживает положение солнца и двигается за ним, обеспечивая тому, кто загорает, непрерывную тень. Обычно же нужно вставать, перевтыкать зонд. А благодаря нашим ученым можно батониться вообще ни о чем не переживая. Высота конструкции составляет 3 метра, площадь купола и область затенения 2 на 2 метра. То есть можно еще и продавать, мне кажется, свободную площадь под этим зонтом тем неудачникам, которые не принесли его и такие изнывают от жары. Вот если бы этот зонтик еще и лимонады приносил, и барабульку жарил, вообще бы ему цены не было. Любишь барабульку? Что такое? Это рыбка. А в Японии опять удивили, кстати, о еде. Выпустили лапшу быстрого приготовления, которую можно заваривать холодной водой. Обычно же мы льем кипяток, ждем 10 минут, пока все разбухнет. А тут просто наливаешь холодную воду, ждешь 5 минут, и можно уже есть. Говорят, что вообще на вкус прям отлично все. А на разработку новой технологии у компании ушло 5 лет. По словам производителя, лапша идеально в жару. На выбор два вкуса – острый кимчи и курица с лимоном. А вот эта курица, она тоже в этой холодной воде лежит?
0: А с барабулькой?
2: Не, ну с барабулькой, наверное, все хорошо. В Штатах один очень юный американец увлекся роботами-пылесосами. Мальчугану по имени Уайт было всего лишь 3 года, когда он разобрал робот-пылесос, а потом собрал, и что самое странное, тот продолжил работать. Родители поощряют хобби, и в семье поэтому появилась коллекция из 50 таких устройств. Вот у них, наверное, дома чистота. А еще мама ребенка поняла, что для фанатов пылесосов нет никакого мерча с пылесосами, и выпустила футболки, шоперы, точилки, ну и так далее, и это еще не все. Родители написали книгу под названием «Робби Пылесос и его большое приключение», завели канал в соцсетях и туда выкладывают видео. Короче, парню с предками вообще повезло, я считаю. Ему сейчас 8 лет, он уже богач благодаря им.
0: Надо завести канал барабульки.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: будет одиноким, друзья, 26 июля, потому что в этот день состоится огромный семейный фестиваль. Вкусный музыкальный пикник Юмор ФМ.
1: Да, будет он в гастропоквартале 3 вокзала Депо проходить. Участие совершенно бесплатное, никаких билетов покупать не надо. Нужно просто всей семьей собираться и приходить. Мы для вас готовим игры, мы готовим подарки, конкурсы. Будут котики, с которыми можно фотографироваться. Но самое главное, будут звезды, которые устроят
0: мы,
1: концерт.
0: Юля и Юля.
1: Да, и мы тоже там будем, куда же без нас. Но кроме нас будет, конечно, Дмитрий Колдун, Анна Немченко, диджей Димиксер, Тестостерон, Фабрика, Градусы. Короче, все любимые группы, которые вы так обожаете, слушая Юмор ФМ, вы можете их увидеть, взять у них автограф. Это же вообще...
2: С ума сойти.
0: А обязательно приходите 26 июля в гастро...
1: Квартал.
0: Квартал, да, 3 вокзала Депо. Будем веселиться с 5 часов. На самом деле веселиться-то мы будем раньше, целый день, потому что будут наши ведущие, конкурсы, призы и подарки, а концерт начнется в 5 часов вечера. Приходите. А сейчас у нас в эфире Фоменко Про.
3: Фоменко. 5 шуток про
4: здоровый образ жизни.
5: Неделю назад купил себе гантели. И уже 2 раза на них посмотрел.
6: Утренняя пробежка. Что может быть лучше ее отсутствия?
7: Самое вкусное в зеленом чае без сахара – это чувство собственного превосходства.
6: Девушка, которая не ест после 6, выпила котлету.
7: Решил покачать пресс. Лег на пол. Уснул.
3: Юмор ФМ. Шутки и песни.
8: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов, без осадков.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: говорится, не родись красивой, а родись с квартирой.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Хорошая шутка, которая больно делает, да?
3: Да, большинству все-таки больно, но я подумала, что есть же такие люди, которые рождаются
2: с квартирой,
3: некрасивыми, но с квартирами, а от этого они все равно красивые.
2: Надеюсь, что никто не родился с автомобилем, потому что, ну, по крайней мере, никто из участников нашей суперигры, потому что он прямо сейчас такой ждет, вот сейчас я выиграю, как я шутку повторю, как все сделаю, и девчонки меня отправят в суперфинал. Если вы регистрировались...
3: Ох, уж отправят, так отправят.
2: Если регистрировались, будьте прямо сейчас очень-очень внимательны, потому что мы можем позвонить именно вам. Мы уже раскрутили наш улыбайзер волшебный, и он перемешивает ваши фотографии. И, может быть, кто-то из тех, кто сейчас крутится, скажет нам алло.
3: Но для того, чтобы услышать это алло, мы должны человека выбрать, остановив улыбайзер словами «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку!
2: Очень классная фотка у Дмитрия из Москвы. Именно его выбрал наш улыбайзер. У него там такая галерея за
3: детских
2: спиной.
3: Детских рисунков, да. Мама, папа. Вот мама отдельно хороша.
2: И, хороша.
3: И внизу какая-то чашка балерина. Может, подожди, это похоже вот эти, да, тра-ла-ле-ла, тра-ла-ло. А, в общем, Дмитрий, если по описанию вы поняли, что это вы, то...
2: Что это ваша жена.
3: Берите трубку, мы звоним прямо сейчас. Нутис.
2: А представляешь, он работает в детском саду, и это вот дети вот это все сделали.
3: Да.
2: В его группе.
3: Да, и рисование преподает. Вот
2: усатый нянь.
3: Возьмем контактик, чтобы тоже научиться так рисовать. Алло.
4: Да-да.
3: Добрый вечер, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», и нам нужен Дмитрий из Москвы.
4: Это я.
3: Здравствуйте, Дмитрий. А вот у вас галерея детских рисунков на заднике. Скажите, пожалуйста, это вы работаете учителем рисования в детском саду или это ваше чадо?
4: Это мое чадо рисует.
2: Классно. Нам очень понравились рисунки. Здорово рисует. Мне кажется, у него большое будущее. Художественное.
3: Это он или она?

0: это настроение. Надеюсь, мы тоже вам его немножечко подняли. Ну, а если вы в нашей суперигре уже зарегистрировались, то слушайте, чтобы повторить ту самую шутку, и не завтра, а сегодня, для того, чтобы выиграть автомобиль. Всем удачи! А регистрироваться можно на сайте веселаярадио.ру.
1: Автомобиль!

0: Реклама.
1: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Продал дрель.
3: Пинг.
2: Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
7: Покупай безопасно.
3: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.

0: будням на Юмор-ФМ.
1: И представляете, мы до сих пор здесь. Солнечные деточки на вечернем шоу 2 июля. Всем привет.
2: Мы сегодня спросили у вас, в какую неловкую ситуацию вы попадали из-за имени или фамилии. Вы нам рассказываете, пишите классные комментарии. Мы тут ржем, хохочем. Спасибо вам большое. Ну, не все можно озвучить, но есть, конечно, варианты, которые мы обязательно прочитаем. И вполне возможно, это будет ваш комментарий. Так что пишите в нашей группе ВКонтакте или в телеграм-канале Юмор-ФМ.
1: Еще на номер.
2: Да, есть номер.
1: Номер, конечно, надо писать сообщение. +7 915 03 03 567. А в телеграме, в Макси и смски принимаем. Не забывайте только указывать, как вас зовут, из какого вы города. И голосуйте, конечно же, голосуйте. Почему? Потому что каждый вечер мы вешаем какой-то опрос по теме. И сегодня спросили, а вы вот обращаете внимание на имя, фамилию? И если есть над чем поржать, то можете поржать. Или нет, ничего там смешного нет. Таких все-таки меньшинство. И в телеграм-канале, и в группе ВКонтакте.
0: 2 июля. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.

0: Первый раз скажут, что в этом часе хорошего прозвучит на Юмор ФМ. Мы подготовили для вас самые классные рубрики. Вот весь лучший юмор, он всегда вечером с 6 до 9. Точно вам говорю. Шутка, у нас весь юмор хороший. Голая штанга. Роман Янусов попросит вас заняться с ним спортом. Но это не страшно, не больно, ничего качать не нужно. Разве что свой слуховой аппарат.
1: Подожди, ну нет, пресс можно качать смехом, потому что у него
0: вот,
1: там смешные,
0: молодец,
1: же оговорки.
0: Спасла меня.
1: Будет рубрика «Деточкина не виновата», где я расскажу, почему детям не нужно смотреть на голых манекенов.
0: Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм, его персональная и эксклюзивная рубрика, которую можно услышать только на Юмор-ФМ, тоже будет. Ну, а прямо сейчас большой стендап.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
3: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Короче, я русский. Но, знаете, когда я говорю эту фразу, я, ну, как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный, скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выбор ходил голосовать. И на избирательном участке нас встретили фразы, которые он встречает во всех госучреждениях. «Молодой человек, а вы куда?» Ну, я теперь пришел пошутить и говорю: «Вы знаете, я международный наблюдатель». Женщина такая: «А не надо нам?» Ну, всю жизнь живу в России, никогда не было проблем из-за цвета кожи. Ну, даже со скинхедами. Помните скинхеды? Не было проблем. Скинхеды, я это называю стартап, который не взлетел, знаете? Помню, однажды подошли ко мне, говорят: «Слышь, ты, проваливай к себе домой». Ну, я сел в метро, в Алтуфьев поехал. А поаплодируйте, кто изначально не из Москвы, похлопьте, пожалуйста. А я москвич, прикиньте. У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, улучшить жилищные условия. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел на цену искать квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос: а кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу: «Добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь — нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит: «Есть неплохой вариант, приезжай». Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа: «Что вообще такое?» Она стоит такая и говорит: «А что? Я подумал, очень даже в вашем стиле». Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот, а свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦИАН. Я так и написал: «Сдается однокомнатная квартира только славянам». Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое, пока!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда Аист принес меня моим родителям, они долго смеялись и сначала даже хотели взять Аиста.

0: сегодня люди рассказывают нам про разные неловкие ситуации, которые случаются с ними из-за фамилий, имен, не только своих, но в основном пишут, конечно, про свои. Вот Дима пишет, что его фамилия Ченский, и все думают, что он из Чечни. А-а-а. Но это не так. Я думаю, вообще, когда буду жениться, поменяю фамилию, чтобы правильно произносили, потому что приходится по буквам говорить, что не Чеченский, а Ченский. У нас, кстати, есть коллега, который тоже поменял фамилию. Мы думали, что это фамилия жены, а он такой: нет, просто когда вот я задумал жениться, я решил взять себе красивую фамилию, чтобы и себя порадовать, и жену.
1: Да, и взял прям вот такую красивую фамилию.
0: Да, красавин.
1: Евгений пишет, что у него был знакомый по имени Аполлон. Когда представлялся, всегда внимательно смотрел на человека. Хороший тест на дураков, между прочим. Представляешь, он бы нам сказал Аполлон и смотрел бы на нас.
0: А мы такие... Просто я сегодня из Пушкинского музея, а там же как бы всех встречает.
1: А там все Аполлоны.
0: Аполлон, да. Ну и там к нему приглядываешься, правда, снизу. Ну, там размеры такие у Аполлона. У всего
1: извините.
0: Аполлона.
1: А
0: моя
1: я думала,
0: фамилия...
1: Ты про Давида. У него тоже там...
0: Белинский. Моя фамилия Белинский, пишет нам Александр, кажется, да, Александр. В интернатуре по психиатрии со мной учился однокурсник по фамилии Герцен. На одной конференции, да, на одной конференции он встретил своего будущего главврача и решил напомнить о себе. Вы, говорит, меня помните? Я Герцен, к вам распределен. А это мой однокурсник Белинский.
1: Главврач, психиатр был?
0: Главврач, да, да, по психиатрии тут написано. Блеснул остроумием. Отлично, положим вас в палату с Пушкиным и Толстым.
1: Боже,
0: нет,
1: как красиво!
0: Вы не понимаете! Мы
1: это
0: врачи.
1: Очень красиво.
0: Рассказывайте свои истории в телеграм-канале ЮморФМ, в нашей группе ВКонтакте, а в эфире тоже красивый почти Аполлон и Давид, и все вместе взятое. Джейсон Стэтхэм.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» УГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Бросил курить сам, брось курить другому. Всех денег не заработаешь, какую-то часть придется украсть. Если картошка фри, то почему она платная? Кстати, после слова «кстати» тебе всегда говорят информацию, которая вообще не кстати. Если не умеешь снимать стресс, не надевай его. Гороскоп на сегодня. У оптимистов все будет хреново, но они, как всегда, ничего не заметят. У пессимистов все будет зашибись. Но им, как всегда, не понравится.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Таким бывает период. 10 букв.
5: Ледниковый.
4: Лето же.
5: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
6: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
7: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
8: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
9: В кино 16 июля.
10: Путешествие начинается!
9: Всегда держите уши по ветру.
11: Отправляюсь, куда ветер дует.
9: А колючки на чеку.
10: За приключениями!
9: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Когда фломастер заканчивается, в него заливают спирт, чтобы он снова заиграл яркими красками. Кажется, я фломастер.

0: Это вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ. Как Деточкина ждет, когда уже закончится песня. Чтобы начать читать свои хорошие новости, можно смотреть видеотрансляции.
1: Деточкина не виноват.
0: Но она наконец-то кончилась, и Деточкина может рассказать все, что ей не терпится.
2: Общественник Вадим Попов предложил штрафовать торговцев за неодетые манекены на 50 тысяч рублей. Деятель уверен, демонстрация анатомически точных, но неодетых фигур способна вызывать у несовершеннолетних вопросы, к которым родители могут быть не готовы. Понимаешь, приходит к тебе ребенок и спрашивает, а почему у нее там выпукло? И ты такая стоишь и не знаешь, что сказать. А еще пластиковые выпуклости и впуклости могут провоцировать преждевременную сексуализацию восприятия тела, считает Попов. Особенно страшно, когда такой ужас показывают рядом со школами и детскими садами. Как хорошо, что это всего лишь деятель. Много шума из ничего, вот так и называют этих людей. Да. В Эквадоре свидетелями на свадьбах теперь можно брать животных. Такой закон приняли местные власти, и уже более 50 эквадорских пар зарегистрировали свои отношения в присутствии своих питомцев. Зверики могут даже подписать документ о браке с помощью отпечатка лапы. Да? Одна из таких пар, Диана Тупиза и Андрес Алкинга, решили пожениться, выбрав в качестве свидетеля своего пекинеса по кличке Луна. Тупиза считает, что животные, может быть, и не могут говорить с нами или давать нам советы, но они рядом, чтобы дарить нам всю свою любовь. Ну, вы понимаете, что я называю эту новость?
0: Фамилия, да.
2: Потому что мне очень понравилась фамилия. Веселюсь вот.
0: Ну, вообще хорошо, что ты сказала, что они могут лапкой подпись поставить, потому что мне сразу, вот как ты сказала, животные могут поставить подпись. Другое представилось.
2: И эту подпись тоже. Ну и еще немного о любви. Пара из Бразилии целовалась и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Молодым людям удалось чмокнуться 195 раз за 30 секунд. Ты представляешь себе? Вот это скорострелы. Мужчина по имени Ренату Баяма Гаия заявил, что этот рекорд доказывает, что они с его девушкой лучшая пара в мире. Кстати, Ренату уже дважды отметился в Книге Гиннесса за самое быстрое время установки и опрокидывания книг и за наибольший угол поворота стопы у мужчин. У него они разворачиваются назад на 210 градусов. Ну, короче, тот еще деятель.
1: Деточкина.
3: Свободу Юлии Деточкиной.
1: Не виноват.

0: не нужно ни на техно, ни где вообще не надо плакать, потому что это Юмор-ФМ, и у нас для вас всегда есть что-то, чем мы можем поднять вам настроение.
1: Завтра будем поднимать настроение шутками шоу, это раз, а во-вторых, к ним гости приходят, команда «Тестостерон», и будет здесь очень тестостероново. Так что один Антон отдувается, ну и, конечно, добавит артисты тестостерончика.
0: Не пропустите видеотрансляцию, конечно, можно будет посмотреть.
1: Ты же представила себе, что ли?
0: Да, это же мужчины такие. Кстати, они выступят на нашем пикнике Юмор-ФМ, да, в гастроквартале 3 вокзала Депо 26 июля. Об этом тоже поговорим. Слушайте завтра утром шутки-шоу, а прямо сейчас делайте громче, потому что у нас Роман Юнусов со спортивной рубрикой.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Опасный момент! Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
3: Гол! Штанга!
4: Нет, друзья, в конькобежном спорте не бывает необъективного судейства. Здесь, как говорится, все в руках у спортсмена и между ног. Как вы прекрасно знаете, чемпионат Европы проходит раз в 4 года. Предыдущий был в 1996, значит, следующего можно ожидать в 2002. Сильнейший удар, и футболист Болтона чуть не убил игрока своей команды. Вообще, по ходу матча можно только удивляться скорости африканских футболистов. Ну, в джунглях-то особо не разбежишься. И вот мяч дали Ковалеву, чтобы он не скучал. И вот, казалось бы, мороз, полминуты до конца матча, метро и трамваи ходят редко, но все зрители как один сидят на местах. Я специально смотрю, и в проходе тоже нет людей. Все сидят. Может, примерзли? Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов, без осадков.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самокат – это обман. Вдумайтесь, чтобы катиться, ему нужны вы.

0: 2 шоу.
1: Продолжаем читать ваши комментарии в веселом чате. И сегодня вы рассказываете про разные неловкие ситуации, в которые попадали из-за забавных имен и фамилий. И вот пишет нам Николай. Человеку с фамилией Иммель всех ситуаций и не упомнить. А у Николая, собственно, фамилия Николай Иммель. Хотелось бы, конечно, подробнее, побольше этих историй, но это, видимо, нужно запасаться попкорном и какую-то личную встречу с Николаем бронировать.
2: Но фамилия у вас красивая. Вот нам пишут еще друзья Денис и Алена. Друзь — это муж и жена. Она всегда говорит, что это просто фамилия мужа, чтобы не было лишних ожиданий. Никто не думал, что она такая умная. А сам он говорит, что нет, не родственник этого самого, вот, человека из «Что, где, когда». Ну и вот еще от Александра пришло нам сообщение. В советской армии, пишет он, служили все народы СССР. Мы смеялись над азербайджанцем Ибатовым и молдаванином Калибаба. А человеку по фамилии Дель Гранде мы завидовали. А почему вы не написали, Александр, какой он был национальности? Мне интересно.
3: Дель Гранде.
2: Дель Гранде. Mm-hmm. Александр, фамилия Осипов. Я думаю, что ему нужен поощрительный приз. И поэтому мы решаем вам, Александр, вручить 2 билета на концерт Вавана, который состоится 22 июля, в день рождения, собственно, Вавана, в клубе «Урбан». Он будет там отмечать, и вы приглашены при поддержке «Юмор-ФМ».
1: Да, приходите и не забудьте с собой хорошее настроение. А если его вдруг не будет, такое тоже бывает. Там будут раздавать щедро и прямо пачками настроение, в смысле, на концерте Вавана.
2: А вдруг он же подумал, что...

0: Реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Продал дрель.
1: Пинг.
5: Купил колыбель.
1: Пунг.
6: Продала пинетки.
1: Пинг.
6: Купила ракетки.
7: Пунг. Продал удочку.
8: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
9: Покупай безопасно.
1: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
11: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
12: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
13: Вот можно было весь день играть.
14: Мир игр стал ее реальностью.
15: Я в игре.
16: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
17: Вот поиграешь.
14: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Где-то читал, что у японцев есть автомобили со встроенным биотуалетом в сиденье. Наверное, вдвойне обидно перевернуться на такой машине.

0: и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на спортивном телеканале».
1: Здравствуйте, уважаемые любители! Когда кто-то громко произносит название нашей с вами страны, это Мяч ТВ! В телевизоре уже так до хрена каналов Мяч, что на каком-то, представляете, ведущем работает Стас Ярушин! Ну ладно, сегодня с вами я, блистательный ведущий Дмитрий Губерниев!
2: А также в студии я, Екатерина Петрова.
1: Да, и еще очень много всякой ерунды. На деревяшке зелень, стол до хренища экранов. Мы что, все, что ли, будем перечислять в этой студии? Давай по делу, Екатерина!
2: Ну что ж, главные новости. В программу следующих Олимпийских игр войдут новые дисциплины: скейтбординг, скалолазание, брейкданс и серфинг. И сегодня мы поговорим с представителями Российской Федерации серфинга.
1: Чего? У нас в стране есть Федерация серфинга?
2: Да, Дмитрий, есть.
1: То есть мы живем в одном и том же измерении, где отключают на месяц горячую воду и выделяют деньги Федерации серфинга?
2: Да, это так. И сегодня они у нас в студии. Здравствуйте, ребята. Расскажите, пожалуйста, что же такое серф?
1: Что такое серфинг?
3: Ну, что такое серф? Серфинг — это пляж, это солнце, это чил, это enjoy, you know.
1: И это, твою мать, спортсмен, дорогие друзья! Разве этот человек достоин трехцветного костюма Боска и нести нашего роднулечку Чебурашку на открытие Олимпиады?
2: Пожалуйста, подождите. Ребят, расскажите, как вы тренируетесь?
4: Короче, мы едем на полгода на Бали.
1: А, то есть не на грибной канал в Крылатской, а на Бали. И что еще?
2: А, так как же проходят ваши тренировки?
1: Тренировки!
3: Да ну как проходят? Мы утром просыпаемся, если есть волна, пошел катнул. Если волны нет, пошел в барчик, дернул пивка, нормально.
1: Заткнись, подонок! Ты знаешь, я когда греблей занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу. По мордашищу у меня ноги не разгибались, когда я вылазил из этой лодки. Я гусиным шагом ходил не только на физкультуре, но и на истории, биологии и русском языке.
2: Дмитрий, вам реально нужно расслабиться? Вы как-то очень агрессивно на все реагируете.
1: Да потому что, Екатерина, потому что, уважаемейшая моя коллега Дмитрий Носов, наш олимпийец, чтобы завоевать олимпийскую медаль, вышел на татами со сломанной рукой. А этим ребятам максимум, что может быть, это просто песочек в трусики залезет. И хрен с ним олимпиада, друзья, но кто-то же из них будущий депутат. Какие законы они примут? Лайнап в каждый двор? Брюнеты вне закона?
2: А, ладно, большое спасибо, ребят, что пришли в нашу студию. Удачи на предстоящей Олимпиаде.
1: Удачи на предстоящей Олимпиаде. Давайте там не проспите.
2: Ну, а мы встречаем нашего следующего гостя, представителя еще одного олимпийского вида спорта – скейтбординга.
1: Кого?
2: Скажите, а как вы считаете, как сейчас обстоят дела со скейтбордингом в России?
1: В России!
5: О, короче, очень хорошо. Ведь теперь в России почти в каждом российском дворе уже можно обнаружить асфальт.
1: Малюсенький паренечек, послушай меня. Сначала человек несколько часов фехтует, потом прыгает в бассейн, плывет, вылезает из него, садится на лошадь, скачет, слазит с лошади и сразу же бежит. Останавливается, стреляет по мишеням и опять бежит. И в конце концов, если он не сдохнет, то получит такую же награду, как и ты, со своими покатушками с горки на горку.
5: Получается так, приятель?
2: Дмитрий, ну вы как-то очень неуважительно относитесь к новым видам спорта. На самом деле кататься на скейте и серфе очень сложно.
1: Да?
2: Да.
1: А я видел в телеграме, как на скейте ехала собака. А на серфе так вообще Тимати.
2: А скажите, а вы можете прямо сейчас в нашей студии показать что-нибудь такое скейтбординчинское, чтобы у всех просто отпали вопросы?
5: Могу, но мне для этого нужна доска.
1: А, какая доска? Вот, бери Катюху и катайся.
2: Ну что ж, это был Мяч ТВ. Сегодня мы говорили о новых олимпийских видах спорта, серфинге и скейтбординге, в которых, как мне кажется, Россию ждет большое будущее.
1: Абсолютно с тобой согласен, коллега Катерина. Ну а если все-таки серьезно и не нести по хреноту, то надеяться можно только на наших синхронисточек. До новых встреч, берегите себя.
0: Однажды в России. Лучшее.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
6: Жми больше всех на этой неделе.
5: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
2: Чатботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте, нейросеть Валера.
1: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
2: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
1: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
3: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
2: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
1: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
2: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
4: Целый год вы работали над имиджем трудного соседа. Сверлили, долбили, пили, пели, вопили и танцевали на каблуках. И вот вы уезжаете в отпуск.
5: Подумайте о соседях.
4: Их жизнь будет не такой скучной, если в вашей квартире на две недели поселится уверенно матерящийся попугай.
6: Попка хороший!
4: Агентство по прокату попугаев категории 18+. Попка-дурак.
6: Сам дурак!
7: Наши говорящие птицы уверенно изображают пьющую компанию от 3 до 5 человек. Смачно ругаются на русском, английском и немецком языках. Знают все песни группировки «Ленинград» наизусть и никогда не спят.
4: Агентство «Попка-дурак».
6: Себя пастухи приборы.
7: Соседи будут рады вашему возвращению.
4: Оцените наших пернатых специалистов на сайте 38попугаев.бл.
8: Отдохнуть от городской суеты,
9: найти новых друзей,
10: провести время весело и с пользой.
11: Матюги!
12: Парк развлечений для взрослых.
13: Позабыли стыд и страх. Отдыхаем в Матюках.
12: Лапта на раздевание, городки на деньги.
10: Пьяные, шашки, шахматы, нарды, домино.
13: Аттракцион «Шальная императрица» для самых смелых и опытных.
12: Эротические эстафеты, грязные танцы, комический футбол, круглые столы, кресла и кровати и еще более 100 способов, как следует пошалить. Парк «Матюки». Ненормативная лексика вашего отдыха.
11: «Матюки».
13: Все, что было в «Матюках», остается в «Матюках». И на YouTube.
12: Все подробности на сайте matyuki.bl.

0: реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
4: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Пименко на Юмор ФМ.
1: Ну о чем можно говорить с поколением, которое не понимает, каково это — грызть кисель?

0: Юмор ФМ.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Кричи, Москва.
1: Но в отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
2: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
3: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
2: Думаешь, можно?
3: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
2: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас слух сказала, я так все складно, ладно.
3: Алина, ты никуда не поедешь.
2: Ладно, я просто поеду к подруге.
3: Вот.
2: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
3: Алина!
0: Команда «Омская сборная». Омск.
4: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
5: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
6: Он же умер на прошлом испытании.
5: Он просто понравился зрителям.
4: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
5: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
4: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
5: Но это еще не все. Хотя, казалось бы, когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
7: Да это невозможно.
5: У вас на это всего 5 секунд.
8: А куда идти-то? Слева, направо, сюда.
5: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
4: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне. Между нами гора.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Какой идиот решил, что раз в 4 года будет именно 29 февраля, если то же самое можно сделать с 8 марта?

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, друзья, не раз замечал, чем более серьезная у человека профессия, тем более ярким самобытным чувством юмора он может обладать. Возможно, где-то на свете и существуют врачи абсолютно без чувства юмора, но только не на Юмор-ФМ. Как вы уже поняли, в этом выпуске шутить изволят знаменитые врачи.
0: Шутить изволите!
1: На приеме у известнейшего русского доктора Сергея Петровича Боткина одна пациентка спросила: «Скажите, доктор, какие упражнения самые полезные,

0: и пощечины, я постараюсь вернуть челюсть на место.
1: Совершенно верно, покивал головой доктор. Именно так и поступают в таких случаях. Ну а что вы будете делать дальше?
0: А дальше, господин профессор, все зависит от пациента. Если он большой и сильный, тогда необходимо бежать от него со всех ног.
1: Во время приема известный берлинский врач профессор Хайм всегда максимально подробно спрашивал пациентов, что именно они едят и пьют. Один из ассистентов доктора по фамилии Биллард как-то спросил у него: «Господин профессор, видимо, таким образом вы пытаетесь выяснить, какой образ жизни ведет больной и как это сказывается на его здоровье». На что доктор Хайм ответил юному коллеге: «Безусловно, да. Но более всего эта информация помогает мне понять, насколько большой гонорар я могу получить от этого человека».
2: Шутить изволите.
1: Получается, что даже когда доктор просто шутит, это тоже положительно сказывается на нашем здоровье. Именно богатырского здоровья желаю вам на прощание. До новых встреч на Юмор-ФМ. Искренне ваш, Михаил Полицеймак.
2: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
2: И все танцуют.

0: песню поет, тот ее и танцует.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как оказалось, дождик уазики моет, а мерседесы пачкает.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Прима» – город Курск и команда «Сок» – город Самара.
2: Товарищ редактор, вызывали.
3: А, поэт Александр Якушев. Какого черта вы 2 недели не появлялись в редакции?
2: Давайте я получил зарплату и сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни.
3: Я вас внимательно слушаю.
2: Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазин.
3: Так, стоп. И как называется эта поэма?
2: Дядя Степа алкоголик.
3: Кто?
2: Дядя Степа.
3: Продолжайте.
2: Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей. Милый синий человечек, наш подвальный Робинзон.
3: Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана.
2: И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете?
3: Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться, надо как-то искоренять, а не стихи им писать.
2: Ха! Мелко плаваешь, редактор! Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду, а если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что на веселе? Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на 16-й этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор? Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан.
3: Это все?
2: Не совсем. Тетя Алла. Продавщица.
3: А.
2: Кто не знает тетю Аллу? Тетю Аллу знают все. Утром люди на работу, тетя Алла на шоссе. Чем торгует
3: тетя Алла? Пошел вон отсюда!
0: Самые КВН, те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я не пью, не курю, не изменяю, готовлю, мою, стираю, убираю. Я не хвастаюсь, я жалуюсь.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
1: Добрый день, Юмор-ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или, наоборот, разрушает их? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор-ФМ, вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию, кто для него женщина с чувством юмора. Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие... Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы, ну, приступить? Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Так же легче какие-то не, как, неуспехи, какие-то ошибки. Да? То есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступней, вроде с этой стороны вроде несерьезным, а с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну, я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полуакта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот... Ну, мне нравится эта история. Вообще люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска. Он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти, вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару ровня. Есть ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе. Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Сеть супермаркетов закрыта. Закрыта, мы уже открылись. Когда у всех закрыто, закрыто открыто. Открой для себя закрыто.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Знакомство в интернете чревато приключениями. Вот вам история. Двое познакомились в интернете и решили созвониться. Алло, ну расскажи о себе, какая ты?
3: Ну, я такая, блондинка.
2: А какие у тебя глаза?
3: Голубые.
2: Ну, мне пока все нравится. А рост у тебя какой?
3: 175.
2: А вес?
3: Ха-ха, вес чуть меньше. 160.
2: Визит любимой тещи – это же, конечно, настоящий праздник. Представьте, мужчина приходит к сексопатологу и робко, густо, краснее рассказывает. Доктор, опять у меня такая проблема с любимой женой, но почти ничего не получается. Ну, вы понимаете, про что я. Недавно к нам переехала ее мама. Нет, ну я не против тещу, я просто обожаю и тоже называю ее мамой. Теперь у меня вообще ничего не получается. Врач отвечает. Ну, вы так не волнуйтесь, знаете, давайте-ка успокойтесь, попробую вам помочь. Опишите, пожалуйста, как у вас с супругой это происходит. Ну как, ну наступает вечер, мы ложимся, я поворачиваюсь на правый бочок и вот, ну, не получается ничего у меня. Ну, понятно. Скажите, а вы не пробовали повернуться на левый бочок? На левый? Простите, доктор, но если я повернусь лицом к маме, мы мою проблему точно не решим. Главное не победа, главное участие. Впрочем, и участие порой совсем не обязательно. Итак, новости спорта. На Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в очередной раз не пригласили цыганскую сборную. Но это не помешало цыганским атлетам привезти домой 14 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Реклама.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.
6: Ярко звезды светили.

0: Прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Красивая обладательница эстрогена приглашает приятного носителя тестостерона для совместного выделения эндорфинов.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот вы думаете, он... Это начальник АТС говорит. Вот вы думаете, он начальник АТС. А, так уж со всех сторон. Ой, а я ему скажу, ну нет телефона. Ну нет же икры в магазинах, вы же там не скандалите? Он умным стал, отвечает, а я без икры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя в приемный, взвинтил. Сейчас это большое искусство принимать людей по четвергам с 14 до 18. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Они можно, я нельзя. Вот чем больше телефонов, обратите внимание, тем невыносимее становятся те, у кого их нет. Вот кого принимать тяжело. Вообще те, у кого нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. То есть, ну буквально, ты им слово, они тебе два. Ей-богу, легче разобраться.

0: номерок отколол. С вами будет говорить Нью-Йорк. Это в те годы. Я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я, видите, в каких командировках бываю? Ну, как все они. Кончил тем, что он инвалид, ему трудно в автомат ходить. Он там так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Ну, я ему достойно возразил. Мол, пусть они тебе и тянут. Ты у кого? У General Motors? Пусть этот Motors тебе и копает, если ты ему нужен. А мне твои командировки как гусеницы сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Waldorf Astoria, мол, это по культурному обмену. Человек-сатирик. А с телефонами у нас все в порядке. Вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: С улицы пришли два куска грязи. Утверждают, что они мои дети. Попробую отмыть, по голосу вроде похожи.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: У меня очень короткая. Песня, я, может быть, ну, чтобы понять не было, группа крови на рукаве. Группа корни. Вы нафиг где?
3: А реально где?
4: Я теряю корни.
2: Помнишь?
3: Да, я тогда пошла в первый класс. Я по ним с ума сходила.
2: А, я тогда закончил вуз.
3: Вот они и встретились. Ну что, вопрос серьезный. Ребята, нафига скажите мужчинам соски? Вот реально.
0: На Юмор ФМ.
2: О, ничего себе. Сейчас не расколоться вы. Дзюбай, братцы, дзюбай, дзюбай, трудно быть. Это ж лишь в PlayStation можно пофинтить. Такая тоненькая для понимающих, просто для любителей спорта, PlayStation, FIFA и ты пой.
3: Жрали, пили, много спали, ну а после карантина мы в Excel-ку не влезали. Пора снесло, пора снесло, пора снесло.
2: Класс! Ах, как обожаю песни, которые жизненные. Первый секс, первый кэш. Я за это благодарен группе Smash. Как смешно!
3: Это твоя жиза?
2: Это... Не, ну слушай, ну у меня нет, у меня не подсмотрит.
3: Да ладно, жена не посмотрит.
2: Не, у меня под группу Нана, если уж там копать, когда там было.
3: А, настолько? Настолько 42? Ну что? Я нога с каблучком нежна, и стремглав наберу скорость. Я на газ, извини, тормоз подарил права. Хорошо, что жива.
5: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
5: Пока-пока.
0: С Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Слушай на Юмор ФМ.

0: реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации акции и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Мама помогает 5-летнему сыну Славе одеваться на каток. Мимо проходит папа и стыдит сына. «О, маленький мальчик, мама его одевает». Славик в ответ: «Ой-ой-ой, а сам-то с мамой спишь каждый день, как маленький». Федя 4 года восхищенно смотрит на маму. «Мам, ты у меня красивая, как фотомодель». И чуть подумав, добавляет: «Только немного толстая». Из школьных сочинений Антона. Маша любила Дубровского, и именно поэтому, как истинно русская женщина, отказала ему. Катерина бросилась в воду по личному делу. К сожалению, не все герои Льва Толстого смогли дожить до конца 4-го тома.
0: Угарный папа.
1: Дочке Тане 3,5 года. Доехали с мамой до садика, выгружаются. Мама говорит: «Ну пошли, моя красавица». Таня отвечает: «Ну пошли, мое чудовище». Внучка Маша на каникулах у бабушки в деревне. Прибегает с улицы: «Бабуля, зубик заболел. Сейчас помогу, есть у меня проверенное лекарство». Бабушка достает шмат соленого сала, отрезает маленький ломтик с прослойкой. «Вот, внуча, положи на зуб и иди полежи». Минут через 7 внучка зовет бабушку: «Бабуль, а нельзя к лекарству еще и хлебушка?» На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный парень.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера. Самые любимые игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
4: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Отец хотел показать сыну, как правильно подтягиваться на турнике, но интернет отключили.
2: Бедный бармен с дрожащей рукой.

0: Хоменко. 5 шуток про лето.
1: Если стул встает вместе с вами, значит, лето наступило. Женщина готовится к лету, купила крем от солнца, купальник, шлепанцы, босоножки. Мужчина подстриг ногти на ногах. Все, готов.
2: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.
1: Лена летом загорала возле сетки Раббитс, и поэтому у нее была кличка Вафля. Лето – возможность загорать по пути на работу.
0: Юмор FM.

0: это все потом.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Кстати, если наступать на грабли с противоположной стороны, то никакого интереса. Ну, палка как палка.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучевом пиджаке. «Закрыто, закрыто!» – поспешно крикнул Остап. «Заготовка копыт временно прекращена!» Однако старик продолжал делать руками знаки. Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Когда сотрудники конторы стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и сказал: «Моя фамилия Фунт. Фунт».
2: «И это, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед?» — весело сказал Бендер.
3: «Вот вы смеетесь», — ответил старик. «А моя фамилия Фунт. Мне 90 лет».
2: «Что же вам угодно?»
1: — спросил Остап, начиная терять терпение.
4: «У вас контора».
1: «Да, да, контора», — подбадривал Остап. «Дальше, дальше».
3: «Вам не нужен председатель?» — спросил Фунт.
4: «Какой председатель?» — воскликнул Бендер.
3: «Официальный. Одним словом, глава учреждения».
2: «Я сам глава».
3: «Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Ну, так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову?»
1: Старик в пасхальных брюках разозлился.
3: «Я Фунт!»
1: — повторил он с чувством.
3: «Мне 90 лет! Я всю жизнь сидел за других! Такая моя профессия — страдать за других!»
2: «А, вы подставное лицо!»
3: «Да!» — сказал старик, с достоинством тряся головой. «Я зиц-председатель Фунт! Я всегда сидел! Я сидел при Александре II Освободителе, при Александре III Миротворце, при Николае II Кровавом!»
1: И старик медленно загибал пальцы, считая царей.
3: «При Керенском я сидел тоже! При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция. Не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе. Ох, как я сидел при НЭПе. Это были лучшие дни моей жизни».
1: Остап перетащил зиц-председателя за свой начальнический стол и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника.
2: «Вы не знаете такого Корейка, Александр Иванович?»
3: «Не знаю», — ответил старик. «Такого не знаю».
2: «А с Геркулесом у вас были дела?»
1: При слове «Геркулес» зиц-председатель чуть пошевелился. Как Фунту не знать Геркулес, если последние четыре отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением? Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен Фунт. «Интенсивник» получил от Геркулеса большой аванс на заготовку чего-то лесного и сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр». Разумеется, неожиданный крах. Для Фунта отсидка, кому-то куш.
2: «Кому же?» – допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. «Кто фактически руководил?»
1: Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподнимал тяжелые веки.
3: «Кто его знает?» – сказал он горестно. «От Фунта все скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия. Ну, что, вы будете брать председателя?»

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я один не понимаю, как выбирают мисс Вселенная, если с других планет никто не участвует.

0: и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на хоккейном матче».
1: Ни хрена себе! 6-0! Вы понимаете, мы проигрываем 6-0! Вы, командочка моя хренова! 6-0! Это где такое видно, чтобы я, мэр этого города, на глазах у своего города... Да хрен с ним на глазах у своего города! На глазах у своей тёлки! Проигрываю 6-0! Это что за позор такой? Марш на площадку, быстро все тренироваться! Быстро! Быстро, я сказал, сволочь! Бегом!
2: Илья Раскевич, очень рад наконец-то познакомиться с вами лично. Здравствуйте.
3: Вы кто такой еще?
2: Я тренер вот этих замечательных уральских медвежат, которые благополучно рвут у вас в сухую 6-0.
3: Что ты пришел меня позлить, да, сволочь такой?
2: Да нет, я просто сам рад. Ты же не ожидал, что они маленькие шкеды, таких здоровых, 40-летних бугаев, просто прям каждую минуту гол, каждую секунду, раз, два, и вы.
3: А я вот не злюсь, понял? Вот не злюсь, назло тебе не злюсь. Ага, радуюсь. Ура. Проигрываем 6-0.
2: Ладно. Я зачем зашел? А можно вас попросить, не курите на площадке, а? Это же дети все такие.
3: Вот кому я там мешаю, скажи мне, пожалуйста. Кому я там мешаю, я за ворота уезжаю, вот так вот тряхиваю туда за бортик.
2: Ну вы хотя бы бычки можете не бросать в моих подопечных?
3: Ну вот это ладно, да, согласен.
2: Там же огромная температура.
3: Все?
2: Да.
3: До свидания.
2: А, еще, небольшая просьба. Можете, ну, поаккуратнее, а? Это же маленькие дети, ну зачем с ними драться? И тем более до сбрасывания. Ну зачем вы ребенка клюшкой по голове
3: ударили? Ну а как с ними бороться? Вот как, ты скажи мне, они же монстры все здоровенные, елки-палки. Все по поясе, все здоровые.
2: Ну вот об этом же я говорю, а? Ну зачем так злиться? Я не понимаю, они же маленькие мальчики.
3: Да я позорюсь на весь город! Как это так? Ты что творишь?
2: Слушай, ну что, вам так принципиально победить детей, что
3: ли? Естественно, я везде должен побеждать.
2: Хорошо, если вам вот прям так принципиально, мы поддадимся.
3: Вот и договорились. До свидания.
2: Но у нас есть условия. Вы построите нам спортивный комплекс, который вы обещали построить 8 лет назад.
3: Зачем вам он нужен? Вы нормально играете в хоккей.
2: Это для вас нормально. Надо, чтобы дети занимались в нормальных условиях. На льду, в коньках, а не на замерзшем озере, в туфлях.
3: Ну вот и все. До свидания.
2: Договорились?
3: Договорились.
2: Все, отлично. Еще небольшая просьба. И маленький такой автобус, если можно.
3: Вот где автобус, а где хоккей? При чем здесь нахрен автобус? Скажи мне, пожалуйста.
2: Чтоб дети на соревнования могли ездить, а не ходить. Мы прёмся через лес, хрен знает куда, в минус 30. Там страшно, там медведи.
3: Ничего страшного, детей много, не переживай. Ладно, хорошо. Вот смотри, значит, я тебе, значит, хоккейную коробку, я тебе,
2: да.
3: Значит, автобус.
2: Да.
3: А с каким счетом тогда я выигрываю?
2: 7-6.
3: 7-6? 7-6, это что такое?
2: Хорошо. Сколько вы хотите?
3: 48, ну фиг с ним, 7. 48-7, одну они забили, пускай. Это как будто я, типа, в конце.
2: Без проблем.
3: Вот и все.
2: Договорились. Все, с победой вас поздравляю. Илья Раскевич.
3: Иди.
2: Очень рад знакомству.
3: Передай своим медвежатам, пусть учатся сосать лапу.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю. Хочет борщ варит, хочет посуду моет.

0: лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: На вас не обращают внимания?
2: Есть такое.
1: А вы бы хотели привлечь внимание?
2: Да, было бы неплохо.
1: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
3: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
1: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
2: Да ты зацени, какие басы!
3: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
1: Если есть послушать, чё, ставь «Бубуню» на плечо.
2: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
1: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
3: И даже составляют протокол.
1: Бубуня.
3: Бубуня.
1: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.
4: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
5: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
4: Домосеково?
6: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
7: Шашки, нарды, гараж.
8: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
4: И никаких баб?
6: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка, отпуск, девичник.
4: Нет проблем, сдайте мужа в Домосеково.
6: Центр передержки мужей Домосеково.
9: На страже семьи и брака с 2007 года. Домосеково.
10: Ваш сосед регулярно скручивает электросчетчик?
11: Автохамы паркуются прямо на газоне?
12: А Нинка из 36-й квартиры водит к себе кого ни попадя?
13: Не держите в себе эту ценную информацию.
14: Сообщите ее куда следует.
13: С помощью мобильного приложения для активных граждан «Тук-тук».
15: Бесплатно скачайте «Тук-тук» на ваш телефон и смотрите, подсматривайте, снимайте, подслушивайте, записывайте, фиксируйте, отправляйте.
16: А, простите, кому и куда?
15: В том-то и фишка.
17: Приложение само разберется, кому и куда.
15: А вам баллы за активность, именная грамотка и ценный приз.
16: Ценный приз, это хорошо. Вот возьму и скачаю.
13: Новое бесплатное мобильное приложение «Тук-тук».
15: Для граждан с активной жизненной позицией.
13: Скачайте бесплатно на сайте «Не молчи на студии».

Радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Охранник океанариума – это единственный человек, который с зарплатой 20 000 рублей частенько ест лангустов и омаров.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Творческое объединение 1435». Московская область.
2: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
3: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
4: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
3: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
4: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
3: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
4: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельно стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Тогда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
3: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
4: Вы меня просто повертеть хотите?
5: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
3: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
5: До свидания, Сеня, до свидания.
0: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
6: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
7: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
8: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая удача. А вот он идет.
7: Скажите, как стать таким, как вы?
9: Это просто. Запомните мои слова. Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
10: Да!
9: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
10: Да!
9: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
10: Да!
9: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
11: «Шлагбаум».
9: Но не сегодня!
10: Да!
9: Вперед на доставку!
10: Да!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: на Юмор-ФМ.
1: Только наш мужик может поблагодарить жену за вкусные макароны по-флотски и получить половником по башке, потому что это была паста карбонара.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Две блондинки, одна говорит: хочешь, тебе кое-что покажу? Он говорит: давай. Она заходит с ней в комнату, включает свет, говорит: видишь свет? Да. Горит? Горит. Теперь смотри. Выключает свет, говорит: а где он? Кто? Свет. Я не знаю. Она холодильник открывает, говорит: а вот он.
2: Зрители в цирке фонарили, шокированы были. Дрессированный медведь на мотоцикле остановился, закурил сразу и... Опа, опять. И начал перебирать карбюратор. Парикмахер говорит: прошу прощения, висок будем...

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушка поругалась с парнем в метро на эскалаторе. Хотела развернуться и уйти, но помириться было проще.

0: представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
1: Сегодня Байконур – это современный космодром, с которого в космос отправляются астронавты со всего мира. Но прежде чем начать бороздить просторы Вселенной, им надо пройти медкомиссию у врачей со старой советской закалкой.
2: Да я еще белку и стрелку в космос отправляла, понял? Еще мне слово скажешь, я тебе зубы выбью, ты у меня и на земле с тюбиков жрать будешь.
3: Excuse me, what?
2: Ты посмотри, я ему слово, он мне 10, а? Пошел отсюда, зараза такая.
4: Следующий.
5: Лейтенант Моргунова, все нормативы сдала, к полету в космос готова.
2: Ата моя, стрекоза, вот умница, вот она, пожалуйста, становись на весы.
5: Ага.
2: Я сказала, на весы встала. А, ты встала уже. Вот, Татьяна Алексеевна, сейчас я понимаю значение этой фразы «глиста в скафандре».
5: Что?
2: Я говорю, у меня в космосе 5 мужиков. Год уже на орбите одни. Мне как тебя оформлять? Как человека или как гуманитарную помощь?
5: В смысле?
2: Я говорю, иди отсюда, космодрыщ, пока ветер без камней.
4: Слушай, давно спросить хотела. Мы вообще по какому принципу решаем? Годен, не годен?
2: Тань, что значит по какому принципу мы решаем? По этому, по настроению. Да.
4: Следующий.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Раздевайтесь.
6: Зачем? Вы же окулист.
2: Вот и посмотрим. Ой, Танька, глянь. Космос летит в космос.
6: Что, простите?
2: Я говорю, на кушетку ложитесь. Желтухой, корью, ветрянкой болели, сыпью какой-нибудь.
6: Нет.
2: Ой, тогда лучше встаньте с кушетки.
6: Так, женщина. Что происходит?
2: Все, тихо, тихо. Ротик закройте, вот так глазик закройте, буковки повторяйте.
6: Таня, я тебя хочу.
2: С днем рождения, Танька!
4: Да ты меня балуешь!
6: Женщина, вы сумасшедшие?
2: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, Танюха, а ну послушай сердечко. Стучит?
4: Сейчас выпрыгнет.
2: Значит, тот самый.
4: Ага.
2: Дверь закрывай.
6: Какую дверь?
2: Тихо, сейчас посмотрим, как ты перегнуски переносишь. Побежали!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: У меня потрясающая сила воли. Я могу прекратить работу в любой момент времени.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Дарья, менеджер по рекламе из Самары, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Живу с мужчиной уже 3 года. Встречаемся 5 лет. Замуж, естественно, не зовет. Вот. Вопрос. Как набраться храбрости и уйти от этого молодого человека, чтобы в дальнейшем встретить мужчину, готового к ответственности, построить здоровые отношения, семью, ну и так далее, собственно.
0: Сатья отвечает.
2: Ой, какой хороший вопрос. Какой... Очень редко бывают подобные вопросы от мужчин, потому что живу с бабой уже 5 лет, зову ее, никак не берет замуж, не хочет за меня, я требую, кольцо купил, предложил. А она говорит, да мне не надо, зачем это нужно? Почему-то так чаще всего не происходит. Потому что мужчина как? Мужчина встречает женщину, и мужчина хочет заниматься сексом с женщиной. Он с ней занимается сексом. Потом женщина говорит, а ты не хочешь заниматься сексом со мной в специально отведенном месте, чтобы не бегать? Он говорит, ладно, удобно. Переходит туда и начинает заниматься с ней сексом в специально отведенном месте. А ты не хотел бы еще и поесть что-нибудь между сексом в специально отведенном месте? Хорошо, нормально, можно поесть между паузами, между сексом в специально отведенном месте. Она говорит, возьми меня замуж. Он, в смысле? Где? А когда вообще это началась история? В какой момент? Ну, это ты просто со мной сексом занималась, а я с тобой занималась сексом на эскалаторе, который вез нас в брак, в настоящий. Я хитрая, и теперь я буду выжимать мужчину расстраиваться, потому что ты ему очень хорошо подходишь для секса, но, возможно, очень не подходишь для брака. Это разные совсем проекты. А если ты и дальше собираешься через постель попадать в брак, так какой смысл? Ты уже, уже этим занимаешься. Ну, дальше занимайся. Вы понимаете, о чем я? Какая жестокая боль. Все такие, что такое? Это просто человек другой. Это технология говенная, девочки. Все очень просто. Вы должны четко понимать проект, который вам нужен. Дальше вам нужно найти человека, который подходит вам под этот проект. То, что мужчина вас не зовет, означает только одно. Кто знает?
3: Не надо ему это.
2: Ой, красивые дуры. Вы для брака не подходите. Вы подходите для безответственных сексуальных отношений. Чувствуете, как ужасно признаться?
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Со зрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ерушин. Плюс очарование.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без света.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Давайте немного поколдуем. Алло, это ясновидящая Антонина? Да. Здравствуйте, Иван Петрович. Простите, но я не Иван Петрович. Я это вижу. Однажды на танцах. Дискотека в деревенском клубе. Парень подходит к девушке и спрашивает: «Ты танцуешь?» «Пока нет». «Ну, пошли тогда. Трактор поможешь толкнуть». Друзья, лекции бывают разные, но все они полезные. Институт идет лекция о том, что частый секс полезен для здоровья. Лектор говорит: друзья, ну вот давайте для примера, прямо вот те, кто сидят в зале, давайте встанем те, кто 3 раза в неделю занимается сексом. Ну, встают там человек 15, такие, ну, говорят, ну, посмотрите, как они хорошо выглядят, знаете, яркие девушки, красивые мужчины, прямо с тестостероном, прямо пышут, великолепно одеты, ухоженные, садитесь, спасибо. Он говорит: теперь, пожалуйста, встаньте те, кто занимается сексом один раз в 2 недели. Значит, стоит тоже человек 15, вот. Он говорит: ну, посмотрите, ну, ничего, ну, так, конечно, уже, посмотрите, так, кто-то не ухожен, где-то пролысинки, смотрите, девушка вообще, почему не накрашена? Ну, я понимаю, что вам, может, все равно, сядьте, пожалуйста. А теперь давайте посмотрим на тех, кто занимается сексом 1 раз в месяц. Стоит 3 человека, ну, совсем, он говорит, ну, даже нечего, говорит, посмотрите, уныние. Ну, и так, просто ради интереса, мало ли, может быть, в зале есть человек, который занимается всего 1 раз в году сексом. И тут встает совершенно потрясающий мужчина, такой двухметровый, красавчик в смокинге, на бриллиантовые волосы, вот, глаза пышут, голливудская улыбка. И он говорит: я. Он говорит: как вы? Он говорит: да, это я. Он говорит: ну что, вы действительно, посмотрите, вы красавчик, как вы, 1 раз в году занимаетесь сексом? Он говорит: да. Он говорит: а почему так хорошо выглядите? Он говорит: так это же сегодня.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: года.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Виталик перед тренировкой выпил 8 банок энергетика и уехал домой на велотренажере.

0: Вот это я.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Демографический взрыв. Очень смешно. Заголовок смешной. Значит, я говорю, что делается? Мой дядька поехал на свадьбу в Мелитополь и умер. В одной комнате свадьба, в другой покойник. А что делать? Люди съехались. Тетка вошла в соседнюю комнату и умерла. Тесть вошел в трамвай и умер. Знакомый вошел в кино, сел в пятый ряд и не встал. Родственник включил свет и загнулся. Называется демографический взрыв. Тот вошел к министру, рухнул. Министр что-то хотел ответить, упал. Референт стал кричать на буфетчицу, рухнул в салат. Сосед вышел за калитку, повис на столбе. Дворничка пол засова задвинула и скончалась. Муж открыл окно и дал дуба. Сын сел в такси и в реанимацию. Дирижер взмахнул палочкой, рухнул головой в пюпитр. А забеременела в указанный период всего одна женщина. Спасибо за поддержку, спасибо большое, очень приятно. Ну, вы все-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте, жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открываются двери и выходит, ну, что говорить, вы только расстроитесь. Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. Ну, в общем, вся наша область вместе с нами у него, ну, не буду говорить, где. За ним человек 50 с папками. Я прижался к окну, они мимо идут, я стою, сердце восторгом переполняется, я не сдержался. Здравствуйте, Аким Андреевич. Он уже прошел вперед, вернулся и руку мне пожал. И тут знаете, что было? Они все стали возвращаться и руку мне пожимать. Никто меня не знает, я никого не знаю. Здрасте, здрасте, добрый день, добрый день. Здрасте, добрый день. Самый маленький из гардероба вернулся, руку мне пожимать. А в дверях Аким Андреевич приподнял шляпу и сказал: «До свидания». Все стали поднимать шляпы и говорить мне: «До свидания, всего доброго, будь здоров, всего лучшего». А я стоял наверху окна и кричал: «Всего хорошего, дорогие товарищи! Всего лучшего, приходите еще!» И забыл про все свои жалобы. Очень мне приятно было. С кем он меня перепутал? Ну, не буду говорить, вы только расстроитесь.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Многие жители Египта и Турции мечтают побывать в России, чтобы наконец увидеть, где же русские настолько устают.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Нас ловит

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: В этот вечер снова ждет тебя чужой. Он плюется рта зеленой кислотой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Он залезет в рот, а вылезет с груди.
3: Ты смотрела фильм «Чужой»?
2: Нет.
3: Он реально залазил в рот, а вылезал из...
2: Реально?
3: Да, да, да. Ну, это прикинь, в жизни бы. Ну, в мой рот не залез, пожалуйста. Тебе опасно, мне да.
2: Блин, спасибо. Типа да. Ты хотел сказать, что у меня большой рот?
0: На Юмор ФМ.
1: Жил-был Андрей, хотел любви, настал тот час, о монами. Когда зашел он в Тиндер, даму сердца искать. Случился матч, о благодать, он сел в кафе и начал ждать. За стол подсела дама, но не та, что он ждал. О, шимпанзе.
2: Душный тип. Скажешь последний, и он появится. Душный тип. Кстати, правильно говорить, крайний. Вот есть такие люди, кстати, душнилы.
3: Я всегда в съемках сталкиваюсь, всегда крайняя сцена. Почему она последняя? Нет, крайняя. Ну не надо говорить крайняя. Да говорю, последняя, все, нормас. На сегодняшний день и так далее. Ну ладно, у всех свои
2: тараканы. Давай крайнюю шутку скажи.
1: Под грустный секс я разгадал интересный кроссворд.
4: Ты это ну? Ну типа это? Короче, как? Тебе сказать, я чё-то не шибко отдупляю, как комплименты подбирать. Короче, ты рыло моей мечты, только ты рыло моей мечты, короче, ты!
3: Тебя песня.
2: Требуются водители категории, парочка простых

0: хорошо, а 5 коротких веселых песен за одну минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
2: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Когда в нашей семье родилась девочка, жена предложила назвать ее в честь своей мамы. Так и появилась на свет теща Николаевна.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: Внучка Марина 4 года в гостях. Бабушка предлагает: «Мариночка, давай я тебя покормлю». Мариночка кушает. Бабушка спрашивает: «Добавку будешь?» «Нет, бабушка, я уже накормилась». Даша 5 лет увидела, как бабушка доит козу. Бабушка протягивает стакан с козьим молоком. Даша посмотрела и говорит: «Я козьи писелки пить не буду». Из школьных сочинений Семена. Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов. Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
0: Угарный папа.
1: Алина 12 лет. «Мама, подари мне братика». «Зачем, дочка?» «Да мы будем вдвоем тебя нервировать, а то я одна уже не справляюсь». Дочке Ярославе 7 лет. Она подходит к маме и спрашивает: «Мам, а ты в каком году родилась?» Мама отвечает: «В 1980». Ярослава, не дослушав, перебивает: «Ого! И ты до сих пор живешь?» Папа делает зарядку с утра, около него вся семья собралась и смотрит. Папа спрашивает: «Ну что смотрите, как в цирке?» 6-летняя Даша отвечает: «Пап, так ты и есть клоун в трусах». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшие специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
2: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все вокруг говорят, что диплом — это просто бумажка. Это далеко не так. Диплом — картонка.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: покупки.
2: Купил сегодня килограмм моркови и 2 свеклы. Сижу, гадаю, кто я теперь? Средний класс или зажиточный россиянин? Не ходил за покупками с листочком? Не мужик.
3: Мой мужчина не открывает мне дверь домофона, пока я не скажу, что это доставка булок.
4: Все говорят о внутреннем ребенке. Но как совладать с внутренней бабкой,
2: которая требует покупать только по акции, выращивать рассаду и ложиться спать в 9 вечера?
5: Все маркетологи и мерчендайзеры мира бессильны против мужика со списком покупок.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам не стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Я скучаю. Я беременна. Мам, я замуж.
1: У нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
4: Я объявляю вас

0: на Юмор ФМ.
1: С криком «Повезло вам, сволочи!» 122-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Приветствую. Друзья, все мы в детстве читали «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Согласитесь, книга написана человеком с редким чувством юмора. Звали этого человека Марк Твен. И в реальной жизни с ним происходило немало призабавных историй. Вам нужны подробности? Пожалуйста.
0: «Шутить изволите».
1: Путешествие по Франции, Марк Твен ехал поездом в город Дижон. Поезд проходил Дижон транзитом глубокой ночью, и писатель попросил разбудить его вовремя, при этом предупредив проводника. «Милейший, я очень крепко сплю. Когда вы будете меня будить, может быть, я буду ругаться и кричать. Так не обращайте на это внимания и обязательно, если угодно применив силу, высадите меня в Дижоне». Когда Марк Твен проснулся, было уже утро, и поезд подходил к Парижу. Писатель понял, что проехал Дижон, и очень рассердился. Он побежал к проводнику и стал ему выговаривать. «Я никогда не был так сердит, как сейчас!» – кричал он. На что проводник невозмутимо ответил. «Думаю, вы не так сильно сердитесь, как тот американец, которого я, несмотря на крики и ругань, высадил-таки ночью в Дижоне». Молодая симпатичная дама поинтересовалась у Марка Твена. «Правда ли, что все люди произошли от обезьян?» «Да», — ответил писатель. «Все-все? И даже я?» «Да, но вы произошли от очень хорошенькой обезьяны». Марк Твен, находясь на светском рауте, беседовал с одной не очень приятной в общении дамой. Решив сделать ей комплимент, он заметил: «Вы очаровательны». На что грубиянка ответила: «Не могу сказать о вас то же самое». Марк Твен улыбнулся и промолвил: «А вы сделайте, как я. Соврите».
0: «Шутить изволите».
1: Вот такой мастер-класс от самого Марка Твена. Как интеллигентно и тонко осадить грубияна. Мотаем, как говорится, на ус. На данную минуту у меня, пожалуй, все. Но я обязательно вернусь с новой порцией веселых историй и жизни замечательных людей. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко, фейк-радио!
4: Да, детка.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там в холодильнике последнему пончику одиноко и страшно.